0: пустили, и коровенку отдали. Я на базар коровенку-то продал. У него денег-то и куры не клюют. А дурак дураком. Смекай-ка. Вот и приходит домой. Шапку долой, денежки на стол считать. Считал, считал, спутался, начиная с изнова. А братья дивуются, отколь взялось столько. Вот и спрашивают. Дурак, а дурак, отколь столь денег-то взял?
1: А коровенку-то продал. Но не шкуры те дороги были, так на шкуру взяли.
0: А за сколь отдал-то?
1: Да поболее 600 отвалили. Больно шкуры-то дороги были.
0: По деревне-то и пошло, слышка. Дурак-то коровенку на шкуру продал. 600 отвалили, сказывал, больно шкуры-то дороги были. О, желанные мои, что тут поделалось? Братья-то умники, да почитай, полдеревни не спасивши, не вызнавши, коровушек-то переколотили и пошли на базар шкуры-то продавать. Стоят в кожевенном-то ряду, почем, дескать, шкуры-то отдаются. До 600 за каждую. Что тут сталося? Их дуть да на все боки обрабатывать, не спрашивай, не делай-то. До половину и перевязали, на силу-то отбились. Братья пришли домой до дураку-то и говорят, «Чего же ты околесицу-то нес? Чуть не связали нас». «Да вы где стояли-то?» «Да в кожевенном, а я в горшечном». «Ишь ты, а нам и невдомек, так бы и сказывал». На другой-то день и пошли в горшечный ряд. Стоят по-вчерашнему, по 600 просят. Опять им в загробень-то наклали. Яны опять дурака пеняют, а яным, да вы в обжорный перешли тут только рядом. На другой-то день их и в обжорном взбутенили. Вот они и думают, ладно, погоди-ка ты. И удумали посадить его в бочку, допустить на воду. Посадили желанного мою в бочку-то, покатили на берег, да и спустили на воду. Тут и бросили, а сами домой. А бочка-то покатилась, да на камни села. И едет это на тройке отставной управляющий. Кони, что соколы. А дурак-то в бочке... «О-хо-хо-хо-хо! Не читать, не писать, ни доброго слова сказать, а в управляющие везут!» Отставной-то управляющий слышит ты речи-то. «Опусти-ка меня на твое во местюшко-то. Я больно хорошо умею, а ты бери мою тройку за мистово». А дураку ты ладнехонько. Вылез дурак из бочки, а управляющий-то на его место. Да бочку-то и столкнул. И поехал управляющий с великого-то ума неведомо куда. А дурак-то в тройку сел, вожжой шевельнул, домой покатил. Прикатил домой, а братья и спрашивают. «Откуль за тройка-то этака?» «А с дна пригнал. Я как нырнул на дно-то, а там тройкам делят». Я и выбрал энту самую, сел да и айда домой. «Да ты вправду ли сказываешь-то? Не угнал ли часом где?» «Ну, говорю, на дне делили. Врать-то по что мне? Сами чай в реку-то спушали. А уж и кони там больно хороши. Да чай сами видите. Так спусти-ка и нас, и нам дадут». «А для чая не дадут?» «Дадут». Посадил он их умников-то в бочку, спустил на воду-то. Поди, по сю пору плавают. А дурак вот жить да поживает, да добра наживает. Вот те и дурак. И дураки-то яны разные бывают. Иному умнику-разумнику и в голову-то не влетит, что дураку-то удумается.

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое.
1: Среди первых поселенцев провинции Альберта встречалось немало любителей присочинить и вообще людей, которые, как говорится, не лезут. За словом в карман. Но по всеобщему убеждению,

0: Бизонов тут было видимо-невидимо. Прерии просто кишели стадами бизонов. Ну, проходу от них не было, поверите ли. Порой приходилось полчаса шагать по бизонним спинам, прежде чем найдешь место, куда спрыгнуть.
1: Истинная правда,
2: подтверждал Джо.
1: Был тут со мной в молодости такой случай. Женился я. Поставил себе небольшой уютный домик неподалеку от родника. Утром будет меня жена. Сходи, мол, за водой. Выхожу, вот так штука. Совсем другое место. Что же оказалось? Ночью проходит мимо стадо бизонов. Один бизон почесался об угол моего дома, другой почесался. Пока все стадо прошло, отодвинули они мой дом на полмили в сторону от родника. Представляете, какое стадо было?
2: Одно из необычных явлений природы в Калгари – это чинук – внезапный теплый ветер в разгаре зимы. Он приносит с собой резкую оттепель и бурное таяние снега. Старожилы любят удивлять приезжих байками о чинуке. Дэйв, например, часто вспоминал, как однажды зимой за ним погнался медведь.
0: Если бы не чинук, мне крышка. Но получилось так удачно, что снег таял прямо за моей спиной с такой же скоростью, с какой я убегал на лыжах. Ну а медведю, понятно, пришлось гнаться за мной по колено в грязи и слякоти. Только это меня и спасло.
1: Или вот еще было. Ехали из Морли индеец с женой, вдвоем на одной лошади. И тут неожиданно подул чинук. Приехали они в Калгари, и что же оказалось? Индейца хватил солнечный удар, а жена, которая сидела у него за спиной, замерзла насмерть.
0: Да, капризная погода в наших краях,
2: рассуждал Дэйв.
0: Ну, взять хотя бы летнюю жару. Однажды я в такую пору, а было должно быть, ну, градусов 90 по Фаренгейту, видел я, как собака погналась за кошкой. Погналась, но как? Они ковыляли друг за другом заплетающимся шагом и отдыхали каждые несколько метров. Вот какая была изнуряющая жара.
1: Это еще что? А я вот помню, такую засуху было, наверное, градусов 110. Так что моя собака вообще шагу не могла ступить. Приходилось возить ее на тачке вслед за стадом, чтобы она хоть лаем поддерживала какой-то порядок среди коров. Хорошо еще, что она лаять могла.
0: А морозы? Какие у нас бывают морозы, слыхали? Не то что птицы. Слова на лету замерзают. У одного фермера все приказы, которые он давал работникам на своем подворье, замерзали прямо у самых его губ. Было, как помнится, ну, градусов 70 ниже нуля. Так вот, приходилось ему раскалывать свои слова топором и раздавать каждому по куску.
3: Вот только так вот и удавалось объяснить людям, что от них требуется.
1: Похожий случай был с моим соседом,
2: поддакивал Дэйву Джон.
1: Однажды в морозный денек высунулся он во двор крикнуть своим свиньям, чтобы шли домой. Но его слова замерзли в воздухе, и свиньи ничего не услышали. Только весной, когда потеплело и крик соседа растаял, свиньи расслышали его и вернулись домой. Представляете, как они исхудали за зиму, бедняжки.
0: Жаль, что вы еще не видели здешних комаров.
2: Толковал, бывало, Дэйв какому-нибудь заезжему чудаку.
0: Для них вот пока не сезон. А может быть и ваше счастье, что вы их не видели. Комары здесь преогромные и презлющие. Вот однажды было дело. Погналась за мной целая комариная стая. Еле я успел до дома добежать, дверь за собой захлопнуть, как налетели эти проклятые комары на дверь. Знаете, дюймовые доски, поверите ли, насквозь своими острыми хоботками проткнули. Схватил я тут, недолго думая, молоток, загнул все эти хоботки с внутренней стороны, как гвозди. Ну, думаю, попались, голубчики. И что же? Зажужжали мои комары, дернулись все вместе, дверь прям так из петель вывернули и с собой унесли.
1: А самые крупные комары,
2: добавлял Джон,
1: водятся в нам.

маки. Это немного южнее, на границе с Монтаной. Там такие огромные комары, что на них пашут. Сам видел в прошлом году. И упряжь никакая не особая, а самая простая, лошадиная. Только запрягать надо уметь.

0: Как и везде, у калгарцев в большом ходу охотничьи и рыбацкие истории. Вот что рассказывал однажды Дэйв МакДугал.
1: Жила у нас по соседству почтенная женщина лет 50, мисс Лу Нельсон. Она, сейчас говорят, гостиницу содержит в Лейк-Сити, штат Юта. Большая была охотница до рыбной ловли. И встречаю я ее однажды возле Уотертонских озер. Вижу, возвращается с рыбалки. Насквозь мокрая, без удочки, без улова. В чем дело, говорю? Она и отвечает. Удил я сегодня посредине озера, с каноэ. И попалась мне крупная рыбина. Самая, наверное, крупная, Дэйв, которую я видел в своей жизни. Фунтов на 100, говорят, никак не меньше. Подтянул я ее к лодке. Она как рванется, как ударит хвостом, перевернула мое каноэ и выбросила меня в воду. Хорошо еще, что у меня в руках остался обрывок лески. Накинула я эту леску ей на морду, как уздечку, вскочила на рыбину верхом и пятками ей в бока колочу, что было силы. Пришлось этому чудовищу вынести меня на берег. А где же сама рыба-то, спрашиваю я. Посмотрела мне Лу прямо в глаза и говорит: «Но неужели ты думаешь, Дэйв, что я смогла убить существо, которое как-никак спасло мне жизнь?»
0: А вот другая история. Ее, как говорят, слыхали из уст самого Джона МакДугала.
2: «Пошел я однажды поудить. Взял с собой рыболовную снасть, завтрак, все как положено. Подхожу к реке, вдруг слышу шорох в кустах. Глядь, а там огромный медведь. Идет прямо на меня. Забрался я на дерево. Медведь подошел, понюхал, порычал, а потом встал на задние лапы и давай раскачивать тополь туда-сюда, туда-сюда, чтобы стряхнуть меня с дерева. Я, однако, держусь крепко. Порычал он еще немного и ушел куда-то. Минут через 10 решил я, что опасность миновала, и начал слезать с дерева. Да не тут-то было. Смотрю, возвращается мой медведь. Идет, валежник под ним трещит, а в передних лапах у него по бобру. Лезу я обратно на верхушку тополя. А медведь подошел, поставил на землю обоих бобров и зарычал на них. Бобры сразу принялись за работу. Щепки так и летели из-под острых резцов. Думаю, пропал я совсем. Не прошло и 5 минут, как тополь затрещал, зашатался и рухнул на землю. И я вместе с ним, понятное дело.
0: На этом месте обязательно находился простак, который, волнуясь, влезал с вопросом: «Ну и что, медведь?»
2: «Ну как что?» —
0: помедлив, отвечал Джон.
2: «Сожрал меня, конечно. А то он и медведь. Хищник».

0: Жил-был старик со старухой. И всем бы старуха не дурна, да одна беда — язык не умела держать на привязи. Бывало, что не услышит от мужа, что не случится в доме, по всей деревне расславит. Случалось, что и вдвое прибавит, и того наплетет, чего никогда не бывало. Не раз приходилось старику за жену и спиной своей расплачиваться. Случилось однажды старику в лес за дровами ехать. Только проехал на опушку, ступил на одно место ногой, нога и провалилась. «Что за притча?» — подумал старик. «Дай-ка я здесь пороюсь. Может быть, на мое счастье что-нибудь и выроется». Копнул раз, другой и видит. В землю врыт котелок, полный серебра да золота. Вот какое счастье привалило! Да как его взять-то? От жены этого добра не укрыть будет. Она всему свету о моей находке разблаговестит. Гляди, еще беды наживешь. Долго сидел мужик в раздумье над кладом. Наконец придумал-таки, как ему поступить следует. Зарыл клад, забросал валежником и пошел в город. Купил он там на базаре живую щуку и живого зайца, вернулся в лес, да щуку-то повесил на дерево, на самую верхушку. А зайца снес на речку, где у него заездок был, да на мелком месте, и посадил в вершу. Потом и едет домой, погоняет свою лошаденку на радостях, входит в избу. «Ну, жена!» — кричит он. «Какое мне счастье привалило! Что и сказать нельзя!» что ты, муженек дорогой, отчего не сказать? Да ты, пожалуй, всем разблаговестишь. Право слова никому не заикнусь. Хочешь, побожусь, образ со стены сниму, поцелую». «Ну, коли так, слушай же, старуха!» Наклонился он к ней, да на ухо и шепчет. «Нашел я в лесу полон котелок серебра да золота. Так что ж ты его сюда не привез? Да вот вместе поедем, все домой привезем». И поехали мужик с бабой в лес. Едут они дорогою, а мужик бабе сказывает. «А что я слышал, старуха? Люди-то мне на медне сказывали, будто нынче рыба в лесах поселилась и плодиться стала, а зверь лесной в водах появился».
1: «Что ты, муженек, должно быть, народ завираться нынче стал. Какое тут завираться? Вон, сама посмотри!» И показывает ей на дерево, где щука висела. «Что это за дерево?» — вскрикнула баба. «Как эта щука туда попала? Или уж точно люди правду тебе рассказали?»
0: А мужик стоит, руками разводит, плечами пожимает, головой качает, словно глазам не верит.
1: «Чего ж ты стал?» — говорит тому жена. «Полезай скорее на дерево, доставай с него щуку, на ужин нам пригодится».
0: Полез мужик, снял щуку, поехали дальше. Едут они мимо речки. Мужик лошадь приостанавливает, а жена и ну на него кричать.
1: «Что ты опять глазяешь? Поедем скорее! Да вот, вижу, около моего заезда что-то верши бьется. Схожу, посмотрю».
0: Побежал, заглянул в вершу и давай жену звать.
1: «Глянь-ка, женушка, ведь и к нам тоже заяц в вершу попал. Видно, люди-то тебе правду сказывали. Доставай его скорей, к празднику на обед пригодится».
0: Взял старик зайца и поехал прямо к кладу. Отвалили они валежник, разрыли яму пошире, вытащили котел из земли и повезли домой. Разбогатели старик со старухой, зажили припеваючи, и задурила же старуха. Пошла каждый день гостей зазывать, да такие пиры задавать, что муж хоть из дому вон беги. Старик хотел было ее усовестить, куда тебе, и слышать не хочет.
1: Ты, говорит, мне не указ. Мы с тобой вместе клад нашли, вместе нам и проживать его.
0: Старик терпел, терпел, да, наконец, и говорит старухе напрямик: «Делай, как знаешь, а я не даю тебе больше денег на ветер пускать».
1: «Как вскинется на него старуха? Так вот ты каков!» — кричит она на мужа. «Все золото к рукам прибрать хочешь? Так нет же, врешь! Я тебя туда упеку, куда ворон костей не заносил, сам своему золоту не рад будешь».
0: Старик стал было ее унимать, но старуха его оттолкнула и прямо к воеводе с жалобой на мужа.
1: «Так и так, мол, приплелась к твоей милости мое горе объявить, но негодного мужа челом бить. С тех пор, как он клад нашел, мне от него житья нет, ничего не работает, все гуляет да пьянствует. Отбери-ка ты, отец наш, у него все золото. Что и в золоте, когда из-за него человек пропадает?»
0: Сжалился воевода над бабой, посылает к мужику дьяка своего старшего. Приказывает ему разобрать жену с мужем. Собрал дьяк стариков со всей деревни, приходит к мужику, говорит ему: «Воевода меня прислал к тебе и приказывает весь клад мне на руки отдать». Мужик только плечами пожимает.
1: «Какой клад? Никакого я клада знать не знаю и ведать не ведаю». «Как не знаешь? Твоя же старуха пришла на тебя, воеводе, жаловаться. Да и ты, брат, не отвертывайся, а не то хуже будет. Не отдашь воеводе всего клада на руки, так еще ответишь: как ты смел клад сыскать да властям не объявить?»
2: «Да помилуйте, господа честные, какой такой клад? Жена, видно, во сне клад-то видела, наплела вам вздору, а вы и слушаете».
3: «Какой тот вздор?» — вступила старуха.
2: «Не вздор, а целый котелок, полнехонек, серебра да золота».
1: «Да в уме ли ты, женушка милая? Господа честные, прошу вашей милости, расспросите вы ее доподлинно, как было дело, и коли она вам на меня докажет, так я за свою вину всеми животами отвечу».
3: «А ты думаешь, что я не докажу на тебя? Врешь, докажу. Вот как было дело, господин дьяк», — начала старуха. «Я все припомню. Шли мы лесом и видим, сидит на дереве щука».
1: «Как щука?» — закричал на старуху дьяк. «Что это ты? Или шутить со мною вздумал?»
3: «Нет, не шучу я с тобой, господин дьяк, а сущую правду говорю».
1: «Вот, видите, господа честные, — говорит старик, — как и поверить-то ей, коли она так заговаривается?»
3: «Нет, муженек, не заговариваюсь я, а правду сказываю. Иль ты позабыл, как нам и заяц-то в вершу в реке попался?»
0: Все старики так со смеху и покатились. Сам дьяк усмехнулся, длинную бороду разглаживать стал. А мужик опять и говорит жене: «Опомнись, баба, ведь все над тобою смеются. А вы сами изволите видеть, господа, каково моей женушке верить можно».
1: «Да, — сказали все старики в один голос, — сколько мы не живем на свете, а не видывали, чтобы зайцы в реке водились, а рыбы в лесу на деревьях плодились».
0: Видит дьяк, что тут в деле не добиться толку, махнул рукой и уехал к воеводе в город. Тут старуху так все засмеяли, что пришлось ей закусить язычок и во всем мужа слушаться. А муж накупил на свой клад товаров, переехал в город и стал там торговать, товар на деньги менять, добра всякого наживать, в довольстве век коротать.
4: Радио «Гамаюн».

0: Как мышки жениха искали. Таиландская сказка.
1: Жила на свете одна очень хорошенькая мышка. Когда настало ей время выходить замуж, родители сказали:
2: «Мы найдем для тебя самого сильного на земле мужа».
3: Да, да.
1: И с этими словами мышь-отец и мышь-мать вылезли из своей темной норки и отправились искать дочки могущественного мужа. Взглянув на небо, мать-мышка сказала:
2: «Я думаю, что сильнее солнца на свете никого нет. Давай посватаем свою дочь за солнце».
3: «Давай, давай».
1: Мышь-отец не стал спорить с женой. Тогда мышь-мать пропищала нежным голоском:
2: «Солнце, солнце, возьми нашу дочь в жены.
3: Да.
2: Красивее ее ты не найдешь никого на свете».
3: Да.
1: Солнце обрадовалось, что у него будет такая красивая жена, и сразу же согласилось жениться на мышке. Но тут мышь-отец спросил его на всякий случай:
3: «Скажи, солнце, это верно, что сильнее тебя никого нет?»
1: Солнце сказало: «Сильнее меня только ветер. Когда он дует, меня застилают тучи, и я перестаю светить».
2: «Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу дочь».
3: «Да, да».
1: И мыши отправились искать ветер. В полдень нашли они за горою ветер.
2: «Ой, ветер! Возьми нашу дочь в жены! Красивее ее ты не найдешь никого на свете!»
3: «Не найдешь!»
1: Ветер обрадовался, что у него будет такая красивая жена, и сразу же согласился жениться на мышке. Но осторожный мышь-отец спросил на всякий случай:
3: «А это правда, что сильнее тебя на земле никого нет?»
1: Ветер сказал: «Сильнее меня только придорожный камень. С утра до вечера я дую на него, а с места так и не сдвинул».
2: «Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу-дочь».
3: «Да уж, да уж»,
1: сказали мыши и отправились искать придорожный камень.

0: Мышь мать пропищала:
1: «Камень, камень, возьми нашу дочь в жены. Красивее ее никого не найдешь».
2: «Не найдешь».
3: Обрадовался камень, что у него будет такая красивая жена.
0: Но хитрый мышь-отец спросил на всякий случай:
2: «А правда ли, что сильнее тебя никого нет на свете?»
3: Камень сказал: «Сильнее меня буйвол из ближнего селения. Каждый день точит он об меня свои рога, и я ничего не могу поделать с ним».
2: Тебе раз.
1: Ну тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу-дочь.
2: Да уж, пожалуй.
1: Вот.
0: И мыши отправились в ближнее селение. Они нашли буйвола в стойле, и мышь-мать пропищала:
1: «Буйвол, о, буйвол, возьми нашу дочь в жены. Красивее ее никого не найдешь».
3: Буйвол обрадовался и согласился, но умный отец невесты спросил:
2: «А правда ли, что сильнее тебя никого нет на свете?»
3: Буйвол ответил: «Сильнее меня только кнут».
2: «Ну вот тебе».
3: «Я всегда его слушаюсь».
0: Тогда мышь-мать воскликнула:
2: «Не отдадим!»
0: И, разыскав в стойле кнут, мыши закричали:
1: «Кнут! Сильнее тебя никого нет на свете! Возьми замуж нашу красавицу-дочку!»
2: «Ну, возьми, наконец!»
1: «Возьми!»
0: Кнут сказал: «В углу этого стойла живет какой-то зверь».
1: «Ой-ой-ой, зверь!»
0: «Каждую ночь он грызет меня, и я ничего не могу с ним поделать.
1: Ой.
0: Этот зверь сильнее меня».
1: Ой.
0: Мышь-мать и мышь-отец бросились в угол и сразу же нашли небольшую норку. Из норки выглядывала мордочка молодого красивого мышонка.
2: «Ой!
1: Так вот, кто сильнее всех на свете! О, сильнейший, женись на нашей дочке!
2: Женись!
1: Красивее ее на земле нет никого!»
0: Довольный мышонок, конечно, согласился жениться на красавице-мышке. В тот же день состоялась веселая свадьба с музыкантами. На свадьбу пришли и солнце, и ветер, и камень, и буйвол, и кнут. Каждому новому гостю невеста-мышка говорила:
1: «Поздравьте меня, сильнее моего мужа.

0: радио Гамаюн.
1: Люди добрые.
2: Веселухин ложок. У нас за прудом одна лаготинка с давних годов на славе. Веселое такое местечко. Ложок широконький. Весной тут маленько мокреть держится. Зато трава кудреватая растет, и цветков большая сила. Кругом, понятно, лес всякой породы. Поглядеть любо. И приставать с пруда к той лаготинке сподручно. Берег не крутой и не пологий, а в самый сказать раз. Будто нароком улажено. Одно песок с рябчиком. Вовсе крепкое дно, а ногу не колет. Одним словом, все как придумано. Можно сказать, само это место к себе и тянет. Вот где хорошо тут на бережке посидеть, трубочку другую выкурить, костерок запалить, да на свой завод сдаля поглядеть. Не лучше ли житишко наше покажется? К этому ложочку здешний народ спокон век приучен. Еще при Масоловых мода завелась. Они, эти братья Масоловы, при коих наш завод строением зачинался, из плотницкого звания вышли. По нынешнему сказать, вроде подрядчиков видно были, да сильно разбогатели, и давай свой завод ставить. На большую, значит, воду выплыли. От богатства отяжелели, понятно. По стропилам с ватерпасом да и отвесом все три брата ходить забыли. В одно слово твердят.
3: Что-то нынче у меня голову обносить стало. Годы, видно, не те пошли.
2: Про то, небось, не поминали, что каждый брюхо нарастил, еле в двери протолкнуться. Ну, все-таки Масоловы до полной барской статьи не дошли. Попросту жили и от народу шибко не отворачивались. Летом под большой праздник, а то и просто под воскресный день, нет-нет и объявят по народу.
3: Эй, кому досуг да охота, приезжай утром на ложок за прудом.
4: Попить, погулять, себя потешить. За полный хозяйский счет.
2: И верно, сказывают в угощении, не сколдырничали. Вина, пирогов и всякой другой закуски без прижиму ставили. Пей, ешь, сколько нутро вытерпеть может. Известно, подрячья повадка. Год на работе мотают, день вином угощают, да словами улещают.
3: Уж мы вам все едино, как отцы детям. Ничего не жалеем.
4: Вы обратно для нас постарайтесь.
2: А чего постарайтесь, коли и так все кишки вымотаны? От этих масоловских гулянок привычка к веселому ложку и зародилась. Хозяйское угощение, понятно, не в частом бывании, а за свои... За родные хоть каждый летний праздник езди. Запрету нет. Народ, значит, и приучился к этому. Как время посвободнее, глядишь, чуть не все заводские лотчонки и ботишки к веселому ложку правятся. С винишком, понятно, с пивом. Ну и закусить чем тоже прихватывали. Кто, как говорится, баранью лытку, кто пирог с молитвой, а то и луковку побольше-то погорчее. Одним словом, всяко по своей силе возможностей. Ну, выпьют, зашумят, по-хорошему, конечно. Песни поют, пляшут, игры разные затеют. Одно слово — весело людям. Случалось, понятно, и разоркаются на артели. Не без этого. Иной раз и драку разведу, да такую, что ох ты мне. На другой день всякому стыдно, а себя завинить все охотников нет. Вот и придумали отговорку.
4: Место там такое, шибко дрочливое.
2: К этому живо добавили.
0: Веселуха там, сказывают, живет. Это она все и подстраивает.
4: Сперва людей весельем поманит, а потом лбами столкнет.
2: Нашлись и такие, кто эту самую веселуху своими глазами видел. По стакану из ее рук принимал и сразу после того в драку кидался. Известно, ежели человек выпивший, ему всякое показаться может. И столь, знаешь, явственно, что за неволю поверишь, как он сказывать станет.
5: Стоим это мы с Матвеичем на берегу, у большой-то сосны. Разговариваем, как обыкновенно, про разное житейское. И видим, идет не то девка, не то молодуха. Сарафан на ней припестрый, цветощатый. На голове платочек, тоже узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Одним словом, приметная. Мимо такая пройдет, на годы небось ее запомнишь. В одной руке у этой бабочки стакан граненого хрусталя, в другой ревчатая бутылка зеленого стекла, цельный штоф. Ну вот, подходит эта молодуха к нам, наливает полнехонек стакан, подает Матвеичу и говорит:
6: «А ну, тряхни-ка, дедушка, для веселья».
5: У Матвеича, конечно, нет такой привычки, чтоб от вина отказываться. Принял стакан, поглядел к свету, полюбовался, как вино в хрустале-то играет, и плеснул себя на каменку. Крякнул, конечно, да и говорит:
7: «Ой, видать, от желания поднесла, легонько прокатилась, душу обогрела».
5: А бабенка, знай, посмеивается. Наливает опять стакан и подает мне.
6: «Не отстанешь, поди, от старика-то».
5: «Зачем, говорю, отставать? Смешно это разговор. Таких-то, как Матвеич, на одну руку по три штуки, и то уберу». Матвеич, понятно, в обиде на это. Свои слова бормочет:
7: «Стар да петух, а и молод да протух».
5: Ну и другое, что в покор молодым говорится:
7: «Сопли подтягивать не навыкли, а тоже с нами, стариками, равняться придумали».
5: Ну, слово за слово, разодрались ведь мы. Да еще как разодрались! В долги уж на мировую полштофу распили, и все дивовались, как это промеж нас такая оплошка случилась. И куда та бабенка сгинула, кое нам по стакану наливала?
2: Только и другое говорили: «В нашем заводе, видишь, рисовщики по делу требуются. Иной с малых лет с карандашом. Ну и расцветка тоже для тех, кои ножи в синь разделывают, дорогого стоит. Так вот, эти рисовщики про веселуху говорили, тоже будто в явь ее видели. Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает: вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит:
6: а вот это подойдет?
2: Оглянулся парень, а у него в головах на пенечке веселуха сидит и подает ему какой-то листок. Поглядел парень, а на этом листочке точь-в-точь тот самый узор и расцветка показаны, о каких он думал. Вот с той поры и повелось: как новый хороший узор появится, так веселуху и помянут».
4: «Это беспременно она показала.
8: Без ее рук не обошлось.
5: Самому бы ни в жизнь такое не придумать.
2: Да вот еще какая заметка была. Самые что ни на есть заводские петухи дивовались.
7: Ровно мы с комом на вино оба крепкие. Это хоть кого спроси, а тут конфуз вышел. Охмелели, как несмышленыши какие, еле домой доползли. Вспомнить стыд. Ведь выпили самую малость. Отчего бы такое? Не иначе веселуха над нами подшутила. Вишь, лукавка, кому вон хоть по стаканчику из своих рук подносит, а нас и без того пьяными сделала.
2: На деле, может, оно и проще было. После заводской-то пыли копоти да кислых паров разморило их на травке под солнышком, а вину на веселуху сваливают. Заводские девчонки да бабенки тоже по-разному веселуху поминали. Кто слезы лил да причитал.
8: Обманула меня веселуха, обманула, на всю жизнь загубила.
2: Кто опять же хвалился?
8: Хоть не сладко живу, да муж по мыслям. Доброго мне парня тогда веселуха подвела. С таким и в бедном житье не скучно.
2: Так вот смешиться в народе и пошла. Кто ругает веселуху? Она людей пьянит да мутит. А кто хвалит? Самую высокую красоту показывает. А про то, есть ли она на самом деле, и разговору нет. Всяк про нее размазывает, будто сам ее много раз видел. Такая и сякая, молодая да веселая. И про то помянуть не забудут, что больно цветисто ходит. А девчонки да бабенки, кое помоложе, сами норовят попестрее снарядиться, коли за пруд собираются. И место это так и прозвали Веселухин ложок. Ну, который крепко на то место сердится, тот ругался, конечно.
4: Веселухино болото, чтоб ему провалиться.
2: От Масоловых наш завод Лугинину перешел. Этот, сказывают, вовсе барского покрою был. Веселухин ложок ему приглянулся. Сразу стал там какое-то свое заведение строить. Да незадачливо вышло. Раз построил, сгорело. Другой раз стоянку развел, опять сгорело. Третий раз самую надежную свою стражу к стоянке приставил, а до дела не довели. Построить-то точно построили. Да только как последний гвоздь забили, ночью все и сгорело. И барские верные псы изжарились. Какая в том причина, настояще сказать не умею, а только на веселуху показывали. Да то еще старики говорили. Лугинин этот был какой-то особой барской верой и от народу скрытничал. Ну, а барская вера, это сдавна примечено, завсегда девчонкам да молодухам, которые попригожие, горе горькое. Веселухе будто это и не полюбилось. Она и не допустила, чтобы новый барин в ее ложке пакость разводил. Потом, как завод за казну перешел, да придумала чья-то дурова голова немцев к нам понавести, опять с Веселухиным ложком поворот вышел. Понаехали, значит, немцы. Зовутся мастера. А по делу одно мастерство видно. Брюхо набивать, да пивом наливаться. Живо раздобрели на казенных харчах. от безделья до сытости стали смышлять для себя какую по мыслям потеху. Заприметили, народ летом по воскресным дням за пруд ездит. Поглядели, место вроде поглянулось, только постройки никакой нет. Разузнали, что зовут это место Веселухин ложок. И про то им сказали, что строение тут заводилось 3 раза, да веселуха сожгла. Немцы, понятно, спрашивают.
9: Кто есть веселок?
2: Им в шутку и говорят.
10: Про то лучше всех знает Панкрат, Веселухин брат.
2: Этот Панкрат мастером в заводе был по украшенному цеху. По рисовке из первых, а на выдумку по своему делу гораздый. Ни один узор да расцветка Панкратовой выдумки в большом спросе ходили. А характеру самого веселого. Наперебой его на свадьбы дружком звали. С ним, дескать, всякому весело станет, потому балагур да песенник и плясать без устатку мог. Недаром его Веселухиным братом прозвали. Вот немцы и спрашивают у этого мастера.
11: Твой есть сестра Веселук?
2: Панкрат своим обычаем и говорит.
12: Сестра не сестра, а маленько родня. Потому обоих нас со слезливого мутит, с тоскливого вовсе тошнит. Нам подавай песни да пляски, смех да веселье и прочее такое рукоделие.
2: Немцы, ясное дело, шутки не поняли. Спрашивают.
9: Какой веселуха с собой?
2: Панкрат тоже не стал голоса спускать. Шуткой говорит.
12: Бабенка приметная. Рот на растопашку, зубы наружу, язык на плече. В избу зайдет, скамейки заскачут, табуретки в пляс пойдут. А коли еще хмельного хлебнет, тогда выше всех станет. Только ногами жидка.
2: Немцы даже испугались.
11: Какой ужасный женщин!
9: Такой беспорядок делает.
11: Тюрьма такой надо. Тюрьма.
12: Найти мудрено. Зимой из-под снегу не выгребешь. Летом... Найти мудрено. Зимой из-под снегу не выгребешь. Летом в траве не найдешь.
2: Немцы все-таки добивают.

0: бутылки добавить.
1: Это немцам по нраву пришлось, заухмылялись.
2: О, из бутылка можно.
3: Это мы умеем.
0: А ремесло у веселухи такое. С весны до осени весь народ радует сплошь, а дальше по выбору. Только тех, у кого брюхо в подборе, дых легкий, ноги дюжие, волос мягкий, глаз с крючочком, да ухо с прихваткой.
1: Немцы про дых да брюхо мимо ушей пропустили, потому каждый успел брюхо нарастить и задыхался, как запаленная лошадь. Про мягкий волос не по губе пришлось, потому у всех на подбор головы ржавой проволокой утыканы. Зато ногами похвалились. Хлопают себя поляшков, притоптывают.
2: Это есть сильный нока, как туп. Крепко стоять могут.
1: Панкрат на это говорит.
0: Не те ноги дюжие, которые неуклюжие. Дюжими у нас такие зовут, что 40 верст пройдут, в присядку плясать пойдут, да еще мелкую дробь выколачивают.
1: Насчет глаза да уха немцы заспорили.
2: Такой бывать не может.
1: Панкрат все-таки на своем стоит.
0: Может, в вашей стороне не бывает, а у нас случается.
1: Тогда, немцы, давай спрашивать, какой это глаз с крючком и какое ухо с прихваткой?
0: Глаз такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может. Хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной тропке, на снеговом охлопке. А ухо, которое держит, что ему полюбилось. Ну, там, мало ли, как рожь звенит, сосна шумит, а то и травинка шуршит.
1: Немцы, конечно, этого ни в какую не разумеют. Спрашивают.
3: Почему на сорочий хвост глядеть?
2: Какой прибыток от палого листа, коли ты не сотовник?
1: Панкрат хотел им это втолковать, да видит, на порошенку не понимаю. Махнул рукой, да и говорит прямо.
0: Ой, коли такое ваше разумение, никогда вам нашей веселухи не видать.
1: Немцы на это не согласны, свое твердят.
3: Все кусты повытеркаем.
2: Все корни выворотим, а найдем.
3: Без этого никак нельзя.
2: Эту веселук очень вредный женщин.
3: Она пожар делает.
1: Панкрат смекает. Вовсе не туда дело пошло. От этих дубоносных всевожди могут и в самом деле хорошее место с концом извести. Тогда он и говорит.
0: Так ведь это вроде шутки. Да, разговор один про веселуху-то.
1: Но немцы не верят.
2: Какой есть разговор, когда пожар был?
0: Что ж, пожар всегда случиться может. Не доглядели за огнем, вот и сгорело. Последний раз, вон, вся барская стража пьянехонька была.
1: Немцы прицепились к этому слову.
3: Ты откуда это знаешь?
1: Панкрат объясняет. В народе так сказывали. Немцы свое.
2: Скажи, кто говорил?
1: Панкрат подумал. Ищ подведешь кого ненароком и говорит.
0: Ой, не упомню.
1: Немцам это подозрительно стало. Долго они меж собой долдонили по-своему. Не то спорили, не то сговаривались. Потом и говорят.
3: Скажи, мастер Панкрат, какие приметы этой женщин-веселук?
1: Панкрат отвечает.
0: Говорил, что это разговор только. Так, сказывают, молодая бабочка, из себя пригожая, одета цветисто. В одной руке стакан граненого хрусталя, в другой бутылка.
1: Немцы вроде обрадовались. Давай еще спрашивать. Какой волос у женщины? Нет ли приметок каких на лице? В которой руке стакан? Какая?

0: бутылка. Одним словом, все до тонкости. Панкрат рассказал, а немцы и загоготали.
1: Ха-ха-ха, попался. Теперь видим, что веселок, знаешь.
2: Показывай ее квартир, не то плохо будет.
0: Панкрат, конечно, осерчал и говорит.
3: Ну, коли вы такие чурки с глазами, так не о чем мне с вами разговаривать. Делайте со мной что хотите, что придумаете, от меня слов не ждите.
0: Время тогда еще крепостное было. У немцев в заводе сила большая, потому как все главное начальство из них же было. Вот и начали Панкрата мытарить. Чуть не каждый день спросы да расспросы, да все с приправью. Других людей тоже потянули. Кто-то возьми, сболтни, что про веселуху еще такое сказывают, будто она узоры, да расцветку иным показала. И про Панкрата упомянули. Сам где сказывал, что расцветку на ноже из веселухи на ложка принес. Немцы, давай и об этом доискиваться. Но счастье еще, что Панкратова расцветка им не поглянулась. Не видно, дескать, в каком месте синий цвет кончается, в котором голубой. И все-таки спрашивают.
2: Сколько платить веселук за такой глупый расцветка?
0: Панкрат на тех допросах отмалчивался, а тут за живое взяло.
3: Эх вы, слепыши! Разве можно такое дело пятаком али рублем мерить? Столько и платил, сколько маялся. Только вам того не понять. Ай, зря я с вами разговариваю.
0: Сказал это и опять замолчал. Сколь немцы не бились, не могли больше от Панкрата слова добыть. Стоит белёхонек, глаз в прищур, а сам ухмыляется и ни слова не говорит. Немцы кулаками по столу молотят. Ноги оттопали, грозятся всяко. А он молчит. Ну, все-таки на том решили, что веселухи никакой нет. И той же зимой стали подвозить к ложку бревна и другой материал. Как только обтаяло, завели постройку. Место от кустов до деревьев широко очистили. Траву тоже подрезали. И чтобы она тут больше не росла, речным песком эту рощицу засыпали. Рабочих понагнали довольно и живехонько построили большущий сарай на столбах. Пол наслали из толстенных плах, а столы, скамейки и табуретки такие понаделали, что не пообедавши с места не сдвинешь. На случай видно, чтоб не заскакали, ежели веселуха явится. В заводе тоже по этому делу старались, лодки готовили, большие такие, человек на 40 каждая. Ну вот. Все как поспело, начальство-то оравой и поплыло на лодках к веселухину ложку. Дело было в какой-то праздник, не то в Троицу, не то в Семик. Нашего народу по этому случаю ложочки многонько. Песни, конечно, поют, пляшут. Девчонки, как им в обычае, хоровод завели. Одним словом, весна. Увидели немцы плывут, сбежались на берег поглядеть, что у них будет. Подъехали немцы, скучились на берегу и давай истошным голосом какое-то свое слово кричать. По-нашему выходит, похоже, на дри-та-танки. Покричали, покричали это дри-та-тай, да и убрались в свой сарай. Что там делается, народу не видно. Потому сарай хоть с окошками, да не высоко. Видно, неохота было немцам свое веселье нашим показывать. Наши все-таки исхитрились, пристроились к этим окошечкам, сверху глядели и так сказывали.
3: Сперва немцы, мужики, пиво пили, да трубки курили, а бабы да девки кофеем наливались. Потом, как все надоволились, плясать вроде стали. Смешно против нашего-то толкутся друг против дружки парами, аж половицы говорят. Мужики стараются один другого перетопнуть, чтоб, значит, стукнуть ногой покрепче. Но у баб своя забота, как бы от поту хоть маленько ухраниться. Все, конечно, гологруды, голоруки, а комар тоже свое дело-то знает. По весенней поре набилось этого гнуса полнёхонек сарай. И давай этот комар немок донимать. Наши-то от гнуса куревом спасаются. Да на воле-то его, бывает, и ветерком относит. Ну а тут комару раздолье вышло. Тоже и одежа наша куда способней. Весной, небось, никто голошеем да голоруким в лес не пойдет. А тут на-ка, приехали наполовину ногишом. Туго немцам пришлось. Только они все-таки крепятся, желает, видно, доказать, что комар им тфу. Только недаром говорится, что вешний гнус не то что человека, животину одолеет.
0: Но не втерпешь немцам пришлось. Кинулись к своим лодкам, а там воды полно. Стали вычерпывать, а не убывает. Что такое? Почему? Оказалось, все донья решетом сделаны. Какой-то добрый человек подтрудился, по всем лодкам на парье дыр понавертел. Вот тебе и три-та-тай. Пришлось немцам кругом пруда пешком плестись. Закутались, конечно, кто чем мог. Да разве от весеннего гнуса ухранишься? А на дороге-то еще болотина приходится. Ну, молодяжник наш тоже маленько позабавился. Добавил иным немцам шишек на башках. Долго с той поры немцы в сарае не показывались. Потом насмелились все-таки на лошадях. Приехали, а телеги своей немецкой работы. И жалые такие. В наших краях их долгушами прозвали. Время как раз середка лета, когда лошадиный овод полную силу имеет. На ходу да по дорогам лошади еще так-сяк терпят. А стоять в лесу по такую пору не могут. Самые смирные лошаденки и те дичают, бьются на привязи, оглобли ломают, повода рвут, себя калечат. Пришлось немцам лошадей распрягать, путать да куревом спасать. Ну, немцам, которые на барском положении приехали, до этого дела нет. Понадеялись на своих кучеров, а те тоже к этому непривычны. В лес едут на целый день, а ни пут, ни ботолов не захватили. Пришлось припутывать, чем попало, и пустить в глухую, без звону, значит. Занялись костром, а тоже сноровки к этому не имеют. Остальные немцы опять покричали свое «дри-та-тай» и убрались в сарай. Там все по порядку пошло. Попились, да толкашиться стали, плясать, то есть, по-своему. А до лошадей, до кучеров им и дела нет. Лошади бьются, понятно, путы поизорвали, иные с боков обгорели, потому как эти немецкие кучера вместо курева жировые костры запалили. Тут еще опять добрый человек нашелся. По медвежьи рявкнул. Лошади, известно, вовсе перепугались. Да по лесу. По Поищи их глухую-то, без ботолов. Пришлось не то что кучерам, а и всем немцам из Дритатая по лесу бродить, да толку мало. Половину лошадей так найти не могли. Они, оказалось, с перепугу домой убежали. А немцы, видно, про запас от комаров много лишней одежи подобрали. Им и довелось либо эту одежу на себе тащить, либо в свои долгуши за место лошадей впрягаться. На своем, значит, хребте испытали, сколь эту долгуши немецкой выдумки легка на ходу. Ну а как по лесу за лошадями бегали, наш молодяжник тоже этого случая не пропустил. Ни одному немцу по-хорошему фонарю проставили. Светлее, дескать, с ним будет. Солоно немцам эта поездка далась. Долго опять в своем сарае не показывались. В народе даже разговор прошел. Не приедут больше. Ну, нет, не угомонились. В осенях приплыли опять на лодках. Сперва покричали на берегу свое Дритатай, потом пошли в сарай. У лодок на этот раз своих караульных оставили. В сарае веселье по порядку пошло. Насосались пива да кофею и пошли толкашиться друг перед дружкой. Радехоньки, что комара нет и не жарко. Толкутся и толкутся, а того не замечают, что время вовсе к вечеру подошло. Наш народ, какой в тот день в ложке был, давно поразъехался, а у немцев и думки об этом нет. Только вдруг прибежали караульные, которые при лодках поставлены, кричат:
4: «Беда! Волки кругом!»
0: Время, видишь, осеннее. Как раз в той поре, как волку стаями сбиваться. На человека в ту пору зверь еще наскакивать опасается, а к жилью по ночам вовсе близко подходит. Кому запоздниться в лесу, али на пруду случится, тоже от тех не отходит. Сидит близко, глаз не спускает, подвывает да зубами ляскает. Дескать, съел бы, да времени пришло. Ну вот, выскочили немцы из сарая. Глядят, вовсе темно в лесу стало. Народу нашего положочку никем никого. В одном месте костерок светлёхонько так горит, а людей тоже не видать. А из лесу со всех сторон волчьи глаза. Немцам, видно, не поглянулись фонари да шишки, какие им наш молодяжник добавлял в те разы. Вот немцы и оборужились. Прихватили не то для отстраски, не то для бою пистолетики. Испугались волков. Да и давай из этих пистолетиков в лес стрелять. А это уж испытанное дело. Где один волк был, там пятерка обозначится. Набегают, что ли, на шум-то, а только это завсегда так. Немцы, конечно, и вовсе перепугались, не знают, что делать. А тут еще у костерка женщина появилась. К огню-то ее хорошо видно, из себя пригожая. Одета цветисто. В одной руке стакан граненого хрусталя, в другой штоф зеленого стекла. Стоит эта бабенка, ухмыляется, потом кричит:
5: «Ну, дубоносы, подходи моего питья отведать. Погляжу, какое ваше нутро в полном хмелю бывает».
0: Немцы стоят, как окаменелые, а бабенка погрозилась:
5: «Коли смелости не хватает ко мне подойти, волками подгоню, с свистну вот.
0: Немцы тут в один голос и заорали.
6: То веселук,
2: ой, то веселук.
0: В сарай все кинулись, а там немецкие бабы-девки визгом исходят. Двери в сарай заперли крепко-накрепко, да еще столами, скамейками для верности завалили. И целую ночь слушали, как волки со всех сторон подвывали. Наутро выбрались из сарая, побежали к лодкам, а добрый человек опять потрудился. Все донья на парье извертел, плыть никак невозможно. Так немцы эти лодки тут и бросили, и в сарай свой с той поры ездить перестали. На память об этом немецком веселье только этот сарай да лодки дароватки остались. Да вот еще слово немецкое, которое они кричали, к месту приклеилось. Нет-нет, и молвят.
7: Это еще в ту пору, как немцы на Веселухином ложке свой дрит-татай устроить хотели. Да веселуха не допустила.
0: На Панкрата немцы, сказывают, еще наседали, будто он все это подстраивал. Главному управителю потащили, горного исправника науськивали, да не вышло.
3: Комаров не наряжал, с оводами дружбу не веду, волков не подговаривал. Кто немцев по кустам бил, пусть сами битые показывают. Только работа не моя. От моей-то бы тукманки навряд ли б кто стал. Потому рука тяжелая, боюсь я ее в дело пускать. Кто дыры в лодках вертел, да медведем ревел, тоже не знаю. В те праздники на Таганаях был, свидетелей поставить могу.
0: Тем и отошел. А сарай долго еще место поганил. Ну, потом его растащили помаленьку. Опять хороший ложок стал.
8: Радио «Гамаён».

0: Радио Гамаюн.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о попе и работнике его Балде. Сказка о попе и работнике его Балде. Жил-был

0: А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную по лбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь рось. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье. Живет балда в поповском доме, спит себе на соломе, ест за 4, работает за 7. Досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, попов на обалдеешь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько, время-то идет, и срок уже близенько. Поп не ест, не пьет, ночь не спит, лоб у него зарань трещит. Вот он попадье и признается: так и так, что делать остается? Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья и говорит: знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи-ка балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтобы он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду без расплаты оставишь. Стал на сердце попа веселее, начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит: поди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти мне оброк до самой моей смерти. Лучше б не надо бы дохода, да есть на них недоимки за 3 года. Как наешь ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный. Балда с попом понапрасну не споря пошел и сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес.
1: «Зачем ты, балда, к нам залез?»
0: «Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить!» Беса старого взяла тут унылость.
1: «Скажи, за что такая немилость?»
0: «Да как за что? Вы ж не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха!»
1: «Балдушка, погоди ты морчить море! Оброк-то сполна ты получишь вскоре! Погоди, вышлю к тебе внука!»
0: Балда мыслит: этого провести не штука. Вынырнул подосланный бесенок, замяукал он, как голодный котенок.
2: «Здравствуй, балда, мужичок! Какой тебе нужен оброк? Об оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми, да с уговору, с общего нашего приговору, чтоб впредь не было никому горя. Кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк. Между тем, там приготовят мешок».
0: Засмеялся балда лукаво: «Что это ты выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною, самим балдою! Эх, его послали супостата! Подожди-ка моего меньшого брата!» Пошел балда в ближний лесок, поймал 2 зайков, да и мешок. К морю опять он подходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши 1 зайку. «Попляши-ка ты под нашу балалайку! Ты, бесенок, еще молоденок, со мной тягаться слабенок! Это было бы лишь времени трата! Обгони-ка сперва моего брата! 1, 2, 3! Догоняй-ка!» Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дома.

0: Вот море кругом обежавши, высунув язык, мордку поджавши, прибежал бесенок, вздыхаясь, весь мокрешенек лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь!
1: А балда братца гладит, приговаривая: «Братец ты мой любимый, устал, бедняжка, отдохни, родимый!»
0: Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком.
2: «Погоди, — говорит, — схожу за оброком!»
0: Пошел к деду, говорит:
2: «Беда! Обогнал меня меньшой балда!»
1: Старый бес стал тут думать думу, а балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось.
0: Вылез бесенок:
2: «Полно, мужичок, вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту, выбери себе любую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь?»
1: «Дожду вон этой тучки, зашвырну туда свою палку, да и начну с вами, чертями, свалку!»
0: Испугался бесенок, да к деду рассказывать про балдову победу, а балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок:
2: «Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь!»
1: «Нет, — говорит балда, — теперь моя череда. Условия сам назначу, задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, там сивая кобыла? Кобылу подымит-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу — оброк уж твой. Не снесешь кобылы — он будет мой». Бедненький бес под кобылу полез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему: «Глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками ты снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног!» Сел балда на кобылку верхом, да версту проскакал, так что пыль столбом. Испугался бесенок, да и к деду пошел рассказывать про такую победу. Черти стали в кружок, делать нечего. Черти собрали оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидев балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил свой лоб, с первого щелка прыгнул поп до потолка, со второго щелка лишился поп языка, а с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукаризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!»

0: щучьему веленью. Жил-был старик. У него было 3 сына. 2 умных, 3-й дурачок, Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Один раз братья уехали на базар, а бабы невестки, давай посылать его. Сходи, Емеля, за водой, а он им с печки. Неохота. Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут. Ну ладно. Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку. Вот туха будет сладка! Вдруг щука говорит ему человечьим голосом. Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь. А Емеля смеется. На шо ж ты мне пригодишься? Нет, понесу тебе домой, велю невесткам уху сварить. Будет уха сладка. Щука взмолилась опять. Емеля, Емеля, отпусти меня в воду. Я тебе сделаю все, что не пожелаешь.
1: Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня. Тогда я отпущу.
0: Щука его спрашивает. Емеля, Емеля, скажи, чего ты сейчас хочешь?
1: Хочу, чтобы ведра сами пошли домой, и вода бы не расплескалась.
0: Щука ему говорит. Запомни мои слова. Когда что тебе захочется, скажи только по щучьему веленью, по моему хотенью. Емеля и говорит,
1: по щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте ведра сами домой.
0: Только сказал, ведра сами пошли в гору. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне, народ дивится, а Емеля идет сзади, посмеивается. Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь. Прошло много ли, мало ли времени, невестки говорят ему:
1: «Емеля, что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил». «Неохота! Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут!»
0: Емеле неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и потихоньку говорит: «По щучьему веленью, по моему хотенью, поди топор, наколи дров, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь!» Топор выскочил из-под лавки и на двор. И давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут. Много ли, мало ли времени прошло, невестки опять говорят:
1: «Емеля, дров у нас больше нету, съезди в лес, наруби».
0: А он им с печи:
1: «Да вы-то на что?»
0: «Как мы на что?
1: Разве наше дело в лес за дровами ездить? Мне неохота. Ну, не будет тебе подарков.
0: Делать нечего». Слез Емеля с печи, обулся, оделся, взял веревку и топор, вышел на двор и сел в сани.
1: «Бабы, отворяйте ворота!»
0: Невестки ему говорят:
1: «Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг? не надо мне лошади. Невесте отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку: по щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте, сани, в лес. Сани, сани поехали в ворота, да так быстро, на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город. И тут он много народу помял, подавил. Народ кричит: держи его, лови его! А он, знай, сани погоняет. Приехал в лес по щучьему веленью, по моему хотенью топор. Наруби дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь. Топор начал рубить, колоть сухие дрова, а дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку, такую, чтобы на силу поднять. Сел на воз, по щучьему веленью, по моему хотенью, поезжайте, сани, домой. Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил много народу, а там его уж дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и бьют. Видит он, что плохо дело, и потихоньку, по щучьему веленью, по моему хотенью, ну-ка, дубинка, обломай им бока. Дубинка выскочила и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емелиных проделках и посылает за ним офицера его найти, привести во дворец. Приезжает офицер в ту деревню, входит в ту избу, где Емеля живет, и спрашивает: «Ты дурак, Емеля?» А он с печи: «А тебе на что?»
2: «Одевайся скорее, я повезу тебя к царю».
1: «А мне неохота».
2: Рассердился офицер и ударил его по щеке. А Емеля говорит потихоньку: «По щучьему веленью, по моему хотенью, дубинка, обломай ему бока». Дубинка выскочила и давай колотить офицера. На силу он ноги унес.
1: Царь удивился, что его офицер не мог справиться с Емелей и своего самого главного вельможу послал: «Привези ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму». Накупил главный вельможа изюму, черносливу, пряников, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля.
3: «А наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да красный кафтан посулят. Тогда он все сделает, что не попросишь».
1: Главный вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит: «Емеля, Емеля, что то ты лежишь на печи, поедем к царю».
3: «А мне и тут тепло».
1: «Емеля, Емеля, у царя тебя будут хорошо кормить, поить. Пожалуйста, поедем».
3: «А мне неохота».
1: «Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги». Емеля подумал, подумал:
3: «Ну, ладно, ступай ты вперед, а я за тобой вслед буду». Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит: «По щучьему веленью, по моему хотенью, ну-ка, печь, поезжай к царю». Thank you.
4: В избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге, прямо к царю. Царь глядит в окно, дивится: «Это что за чудо?» Главный вельможа ему отвечает: «А это Емеля на печи к тебе едет». Вышел царь на крыльцо: «А что-то, Емеля, на тебе много жалоб. Ты много народу подавил. А зачем они под сани лезли?» А в это время в окно на него глядела царская дочь, Марья царевна. Емеля увидал ее в окошке и говорит потихоньку: «По щучьему веленью, по моему хотенью, пускай царская дочь меня полюбит». И сказал еще: «Ступай, печь, домой». Печь повернулась и пошла домой. Вошла в избу и стала на прежнее место. Емеля опять лежит, полеживает. А у царя во дворце крик да слезы. Марья царевна по Емеле скучает, не может жить без него. Просит отца, чтоб выдал он ее за Емелю замуж. Тут царь забедовал, затужил и говорит опять главному вельможе: «Ступай, приведи ко мне Емелю, живого или мертвого, а то голову с плеч сниму». Накупил главный вельможа вин сладких да разных закусок, поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю потчевать. Емеля напился, наелся, захмелел и лег спать. А вельможа положил его в повозку и повез к царю. Царь тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелью и Марью царевну, засмолили и бочку в море бросили. Долго ли, коротко ли, проснулся Емеля. Видит: темно, тесно. «Где же то я?» А ему отвечают: «Скучно и тошно, Емелюшка. Нас в бочку засмолили, бросили в синее море. А ты кто?» «Я Марья царевна». Емеля говорит: «По щучьему веленью, по моему хотенью, ветры буйные, а выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок». Ветры буйные подули, море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег, на желтый песок. Емеля и Марья царевна вышли из нее.
5: «Емелюшка, а где же мы будем жить? Построй какую ни на есть избушку».
6: «А мне неохота».
4: Тут она стала его еще пуще просить. Он говорит: «По щучьему веленью, по моему хотенью, выстройся каменный дворец с золотой крышей». Только он сказал, появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом зеленый сад. Цветы цветут и птицы поют. Марья царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка.
5: «Емелюшка, а нельзя тебе красавчиком стать?» Тут Емеля недолго думал: «По щучьему веленью, по моему хотенью, стать мне добрым молодцем, писаным красавцем».
4: И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать. В ту пору царь ехал на охоту и видит, стоит дворец, где раньше ничего не было. «Это что за невежа? Без моего дозволения на моей земле дворец поставил!» И послал узнать, спросить, кто такие. Послы побежали, стали под окошком, спрашивают. Емеля им отвечает. «Просите царя ко мне в гости. Я сам ему скажу». Царь приехал к нему в гости. Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надивится. «Кто же ты такой, добрый молодец? А помнишь дурачка Емелю, как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я тот самый Емеля. Захочу, все твое царство пожгу и разорю». Царь сильно испугался, стал прощенья просить. «Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня». Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье царевне и стал править царством. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец.
7: Радио Гамаюн. Живое.

0: Радио Гамаюн. Объединяй, поправи.
1: Рудяной перевал. Впервые напечатан в сокращенном варианте в газете «Красная звезда» 19 октября 1947 года. Первоначальное название сказа «Рудяные вихорьки» было затем изменено при включении в издание «Малахитовой шкатулки». Свердловское областное издательство, 1949 год. Будто недавно было, а стань считать, набежит близко шестидесятков, как привелось мне в первый раз услышать про этот рудяной перевал. Разговор вроде и маловажный, а запомнился накрепко. А теперь вот, как подольше на земле потоптался, вижу, не вовсе зря говорилось. Пожалуй, и нынешним молодым послушать это не в забаву. Родитель мой из забойщиков был. На казенном руднике с молодых лет руду долбил. Неподалеку от нашего завода тот рудник. Не больше 7 верст по старой мере считалось. Тятя на неделе не по одному разу домой ночевать прибегал, а в субботу вечером и весь воскресный день непременно дома. Жили мы в ту пору, не похвалюсь, что вовсе хорошо, а все-таки лучше многих соседей. Так подошлось, что в нашей семье работники с едоками чуть не выровнялись. Отец еще не старый, мать в его же годах, тоже в полной силе. А старший брат уже женился и в листобойном работу имел. Братова жена, не любил я ее за ехидство, не тем будет помянута покойница. Без дела сидеть не умела. Работница, не пахаешь. Не в полных годах мы с сестренкой были. Ей 14 стукнуло. Самая та пора, чтобы с малыми ребятами водиться. Ее в семье так нянькой звали. Мне 12-й шел. Таких парнишек в нашей бытности величали малой подмогой. Невелика, понятно, подмога, а все-таки не один род. Сколько-то и руки значили. То другое сделать могли, а ноги на посылках лучше, чем у больших. Голых-то едоков у нас было только 2 братовых ребятишек. Один грудной, а другой уже ходить стал. При таком положении, ясное дело, семья отдышку получила. Да не больно надолго. Мамоньке нашей нежданная боль прикинулась. Кто говорил, ногу она наколола, кто опять сказывал, будто какой-то конский волос впился, как она на пруду рубахи полоскала. А только нога сразу посинела, и мамоньку в жар бросила прямо до беспамятства. Фельдшер заводской говорил, отнять надо ногу, а то смерть неминучая. По-теперешнему, может, так бы и сделали, а тогда ведь в потемках жили. Соседские старушонки в один голос твердили, не слушай-ка, Парфеновна, фельдшера, им ведь за то и деньги платят, чтобы резать. Рады человека изувечить. А ты подумай, как без ноги жить будешь. Пошли лучше за бабанихой. Она тебе в 5 либо 10 бань всякую боль выгонит. С большим понятием, старуха. Герасим с Авдотьей, это большак-то с женой, хоть молодые, а к этому старушечьему разговору склонились. Нас с сестренкой никто и спрашивать не подумал. Да и что бы мы сказали, когда оба не в полных годах были? Ну, пришла эта бабаниха, занялась лечить, а через сутки мамонька умерла. И так это вкруте обернулось, что отец прибежал с рудника, как она уже часовать стала. В большой обиде на нас родитель остался, что за ним раньше не прибежали. Похоронили мы мамоньку, и вся наша жизнь в развал пошла. Тятя, не в пример прочим рудничным, на вино воздержанный был, и тут себе ослабы не дал, только до

другим не угодил, да еще на меня же и жалуется. А тятя меня стражит. Мне такое слушать надоело. Я, как этот разговор при мне был, и говорю. Возьми меня, тятя, с собой на рудник. Родитель оглядел меня, будто давно не видывал, подумал маленько и говорит. Ладное слово сказал. Так-то, может, и лучше. Парнишка уже не маленький. Чем по улице собак гонять, да с Авдотьей ссориться? Там хоть к рудничному делу приобыкнешь. Так я по 12-му году и попал на рудник. Да и приобык к этому делу, надо думать, до могилы. 7-й десяток вот доходит. А я сам, видишь, хоть на стариковской работе, а при руднике. С молоду сходил только в военную, отчитал 8 годочков на персидской границе, погрелся на тамошнем солнышке и опять под землю прохлаждаться пошел. В гражданскую тоже 2 года под ружьем был, пока колчаковцев из наших мест не вытурили, а остальные годы все на рудниках. В разных, понятно, местах, а ремесло тятина, забойщик. По-старому умею и по-новому знаю. Как перфораторные молотки пошли, так мне первому директор эту машину доверил. Получай, Иваныч, покажи, что старые забойщики от нового не чураются. А что ты думаешь? Доказал. В газете про меня печатали. Да я теперь хоть по старости от забоя отстранен. Все новенькое, не беспокойся, понимаю. Как скажем... с врубовкой обходиться, как кровлю обрушить по-новому, чтобы сразу руду вагонами добывать. Да и как без этого, коли тут мое коренное ремесло по наследству от родителей досталось? Одна у нас тятей забота была. Как бы побольше из горы добыть, себе заработать и людям полезное дать. А насчет того, что наши горы оскудеть могут, у меня и думки не бывало. С первых годов, как в рудничную казарму попал, понял это. Поребячи будто. А подумаешь, так тут и от правды немалая часть найдется. Чтобы это понятнее было сперва, о старых порядках маленько расскажу. Про нынешних шахтеров. Вон говорят, что чище их никто не ходит, потому каждый день как из шахты, так и в баню. А раньше не так велось. На 3 казармы была 1 банюшка, но топили ее только по субботам, да накануне больших праздников. В будни, дескать, и без этого проживут. Да и банюшка была вроде тех, какие при каждом хозяйстве по огородам ставили, чуть разве побольше. 30 человек от силы 50 в вечер перемыться могут. Поневоле людям приходилось на стороне где-то баню искать. Об еде для рудничных у начальства тоже заботушки не было. Кормитесь сами, как кому причтется. Не то что столовой, а и провианского амбара сами не держали и торгашей не допускали. Даже кабачкам дороги не было. Боялись, надо думать, что тогда золото больше будет утекать к тайным купцам. В рудничной казарме тоже сладкого немного было. С нынешними общежитиями, небось, не сравнишь. Кровати, либо там тумбочек, да цветочков никто тебе не готовил. Плакатов да портретов тоже не развешали. И об уборке не заботились. Казарменный детка на этот счет так говорил. Мое дело печи зимами топить, баню по субботам готовить, да присматривать, чтобы кто вашим чем не покорыствовался, а чистоту самосильно наводите. Ну, самосильно и наводили. Свой сор соседям отгребали, а те наоборот. Как вовсе не втерпёр станет, примутся все казарму подметать. Чистоты от этого мало прибавлялось, а пыли густо. Казарма, видишь, вроде большого сарая. Из бревен все-таки и пол деревянный, потому места у нас лесные, недорого дерево стоит. В сарае нары в 2 ряда и 3 больших печи с очагами. Над очагами веревки шибанучи сушить. Как все это развешают, столь ядреный душок пойдет, что теперь вспомнишь,

0: и то мутит. Но зимами тепло было. Дедка казарменный не ленился печи топить, а в случае и сами подбрасывали. На дрова рудничное начальство не скупилось. Всегда запас дров был. Теплом-то, может, они людей и держали. По моей примете, немало это дело, тепло-то. Придут вечером с работы, смотреть тошно. Что измазано да промокли до нитки, это еще полгоря. Хуже, что за день всяк измотался на крепкой породе до краю. Того и гляди, свалится. А разуются, разболокутся, сполоснут руки у рукомойника, сразу повеселеют, а похлебают горяченького, либо хоть сухомятку пожуются и вовсе отойдут. Без шуток, прибауток, до разговоров разных спать не лягут. Конечно, и пустяковины всякой нагородят, что малолеткам и слушать не годится. Только и занятного много бывало. Если бы все это записать, так ни одна бы, я думаю, книга вышла. А любопытнее всего приходилось вечерами, по субботам, да по воскресеньям с утра, пока из завода не прибегут с кабацким зельем. Тут, видишь, в чем разница была. В каждой казарме жило человек по 100, а то и больше. Добрая половина из них заводские. Эти не то что на праздники, да воскресные дни, а и по будням случалось домой бегали. Пришлые, которые из дальних мест, тоже не привязаны сидели. Каждому надо было себе провианту на неделю запасти. Кому, может, надобность была золотишко смотнуть да испировать, дружков навестить. В субботу, глядишь, как подымутся из шахты все и разбегутся. В казарме останется человек десяток-полтора. Эти в баню сходят, попарятся и займутся всяк своим делом. Накопится за неделю-то. Кому надо рубахи в корыте перебрать, кому подметку подбить, латку поставить, пуговку пришить, да мало ли найдется. Вот и сидят в казарме, либо, когда погода дозволяет, кучатся у крылечка. Без разговора в таком разе не обходилось. Судили, о чем придется. Про рудничные дела, про свое житейское. Иной раскошелится, так всю свою жизнь расскажет. А кто и сказку разведет. Вечерами, как из завода винишко притащат, шумновато бывало. Порой и до драки доходило. А до того все трезвые и разговор спокойный. Малолетков оберегали. Зазряшные слова оговаривали. Один вот такой разговор мне и запомнился. В нашей казарме, в числе прочих, был рудобой Аноха, работник из самых средственных. Как говорится, не похвалить, не похаять. Одна у него отличка была. Заботился, чем внуки, правнуки жить будут, как тут леса вырубят, рыбу повыловят, дикого зверя перебьют и все богатство из земли добудут. Сам еще вовсе молодой, а вот привязалась к нему эта забота. Его, понятно, уговаривали, а ему все не имется. По такой дурнинке ему кличку дали Аноха Пустоглазка. Он из наших заводских был и на праздники всегда домой бегал. А тут каким-то случаем остался. Ногу, должно быть, зашиб. Без того Аноха не мог, чтобы про свое не поговорить. Он и принялся скулить. Старики, дескать, комьями золото собирали, нам крупинки оставили. А что будет, как мы эти остатние выберем? При разговоре случился старичок из соседней казармы. Забыл его прозвание. Не то Квасков, не то Брашкин. От питейного как-то. Оно ему и подходило, потому как слабость имел. Из-за этого и в рудничную казарму попал. Раньше-то сказывали, штигарем был, штегером. Сам другим указывал, да сплоховал в чем-то перед хозяевами. Его и перевели в простые рудобои. При крепостной паре это было. Не откажешься, что велели, то и делай. Только и потом... как крепость отпала, он в том же звании остался. Видно, что мое же дело, привык к одному.
1: Радио Гамаюн. Утренняя зарядка.
2: Приготовьтесь к первому упражнению, к ходьбе на месте. Вдохните, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Колени поднимайте повыше.

Второе упражнение – подтягивание. Ноги поставьте на ширину плеч. Опущенные руки скрестите. Поднимите руки вперед вверх и разведите в стороны. Потянитесь. Раз, два. Опустите руки и скрестите перед собой. Три, четыре. Продолжайте. Вдохните, потянитесь. Опустите руки, выдохните. Руки вверх, в стороны. Опустить и скрестить. Прогнитесь побольше. Расслабьте мышцы. Еще раз. Очень хорошо. Опустите руки, ноги соедините. Третье упражнение – поднимание ноги вперед. Поднимите руки в стороны, ладонями вверх. Поворачивая ладони вниз, соедините руки перед собой и, поднимая левую ногу, коснитесь носком ладони. Раз. Опустите ногу и разведите руки в стороны. Два. Делаем тоже, поднимая правую ногу. Раз. Два. Продолжайте. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Руки не опускайте. Ногу повыше поднимайте. Раз. Два. Раз. Два. Продолжайте.

Раз, два, раз, два. Ногу поднять, опустить. Последний раз и закончить. Руки опустить. Теперь станьте на расстоянии большого шага от опоры. Положите руки на опору. Стоим на носках. Четвертое упражнение – сгибание рук в упоре. Поднимая левую ногу назад вверх, согните руки в локтях. Раз, два. Выпрямите руки и опустите ногу. Три, четыре. Делаем тоже, поднимая правую ногу назад. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Руки согнуть, выпрямить, вдохнуть, выдохнуть. Раз, два, три, четыре. Вдохните, выдохните. Продолжайте.

кончить. От опоры оттолкнуться. Слегка наклоните туловище вперед. Расслабленные руки отведите вправо. Проделайте свободные маховые движения руками. Влево, вправо, влево, вправо. Раз, два. Выпрямитесь, переведите руки на пояс. Вдохните. Опустите руки, выдохните. Еще раз поглубже вдохните. И полностью выдохните. Ноги поставьте шире плеч. Пятое упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Поднимите руки в стороны. Наклоните туловище влево и заложите левую руку за спину, правую согните над головой. Раз. Слегка выпрямитесь и вновь наклонитесь. Два. Выпрямитесь, руки в стороны. Три. Четыре. Наклонить туловище вправо, правую руку за спину, левую согнуть над головой. Раз. Пружинящий наклон. Два. В исходное положение. Три. Четыре. Продолжайте. Влево наклон. Еще. Выпрямиться, руки в стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Влево. Наклон. Еще. Выпрямиться. Наклон. Еще. Выпрямиться. Руки согнуть. Выпрямить в стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

Опустите руки, ноги соедините. Шестое упражнение – прогибание. Отведите левую ногу назад и поднимите руки вперед, вверх, прогнитесь. Раз. В исходное положение. Два. Также отведите правую ногу назад, руки поднимите вверх. Раз. В исходное положение. Два. Делаем под музыку. Раз. Два. Раз. Два. Прогнитесь. Прогнитесь. Хорошо, так и продолжается.

Раз, два, раз, два. И последний раз. Очень хорошо. Ноги снова поставьте шире плеч. Пошире. Руки переведите на пояс. Седьмое упражнение. Наклон туловища вперед со сгибанием одной ноги. Не отрывая пятки от пола, согните правую ногу и, наклоняясь вперед, коснитесь руками носка левой ноги. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Теперь, сгибая левую ногу, коснитесь руками носка правой ноги. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Другую ногу согнуть, коснуться носка. Выпрямитесь, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.

Ох, старайтесь коснуться носка. Раз, два, три, четыре, продолжай.

Руки оставьте на поясе, ноги соедините. Восьмое упражнение – прыжки. Делайте два прыжка на левой ноге, затем два на правой. Внимание, прыжки начали! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Закончили. Поднимите руки в стороны, вдохните. Опустите руки, выдохните. Продолжайте. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Еще раз. Переходите к водным процедурам.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце-батюшка. И к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. Строится, мир строится. Ура! Ура!

0: Радио Гамаюн. Живое. Любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. После восстановления популяции рыбы-белуги в реках Волга и Дон ученые для контрольного взвешивания выловили экземпляр весом в 3,5 пуда. На прощание рыбина помахала ученым плавником и неожиданно заревела в соответствии с народной поговоркой.
2: Мы делаем новости будущего.
1: В этом году самыми популярными у российских туристов стали расслабляющие красные пляжи Марса и бодрящие пешие туры по Венере. Однако большинство жителей Земли предпочитают отдыхать по старинке в своих родовых поместьях.
2: Новости.
1: Урожай репы побил свой собственный прошлый рекорд, когда репа вновь стала самым потребляемым овощем на планете Земля. Говорят, что очень давно такой популярностью обладал почти забытый сегодня картофель. Текст романа Бурака читала Валерия Павлова.
2: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн.

0: Радио Гамаюн.
1: Тебе на радость.

0: Утренняя зарядка.
1: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Движения руками делайте широкие, размашистые. Колени поднимайте повыше. Продолжайте.

Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Второе упражнение – подтягивание. Скрещивая руки, поднимите их вверх. Раз. Разведите в стороны, потянитесь. Два. Поверните ладони вниз и опустите руки плавно вниз. Три. Четыре. Еще раз делаем. Руки вверх. В стороны. Вдохнуть. Опустить руки. Выдохнуть. Под музыку. Руки вверх. В стороны. Опустить. Вдохнуть, потянуться, выдохнуть, расслабить мышцы. Поглубже вдохните, полностью выдохните. Еще раз хорошенько потянитесь и опустите руки. Ноги соедините. Третье упражнение – сгибание рук в упоре. Станьте на расстоянии большого шага от опоры. Руки положите на опору. Стоим на носках. Согните руки в локтях. Коснитесь грудью опоры. Раз. Выпрямите руки. Два. Еще раз согните, вдохните. Раз. Выпрямите. Выдохните. Два. Продолжайте. Руки согнуть. Выпрямить. Согнуть. Выпрямить. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Раз, два, раз, два. Руки согнуть, выпрямить, еще раз закончить. От опоры оттолкнитесь. Левую руку поднимите вверх, правую отведите назад. Маховыми движениями вперед меняйте положение рук. Раз, два. Теперь поднимите руки в стороны, вдохните. Опустите руки, выдохните. Еще раз поднимите руки, вдохните. Опустите, выдохните. Ноги поставьте немного шире плеч. Руки опустите. Четвертое упражнение. Наклон туловища вперед. Поднимите руки через стороны вверх и переплетите пальцы. Раз. Наклоните туловище вперед и пронесите руки между ног. Два. Выпрямитесь и поднимите руки вверх. Три. Опустите руки через стороны вниз. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Руки вверх. Наклониться. Выпрямиться. Опустить руки. Раз. Два. Три. Четыре. При наклоне ноги в коленях не сгибайте. При выпрямлении слегка прогибаться назад. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз.

Ноги оставьте в том же положении. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение – повороты туловища в стороны. Поднимая левую руку в сторону, ладонью вверх, поверните туловище влево. Раз. Сделайте рывок левой рукой. Два. Повернитесь прямо и переведите левую руку на пояс. Три. Четыре. Проделайте тоже вправо, поднимая правую руку. Раз. Два. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжайте. Влево поворот. Рывок в исходное положение. Вправо. Рывок в исходное положение. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Влево. Вправо. И закончить. Прыжком ноги соединить. Руки опустить. Шестое упражнение. Поднимание ноги вперед. Поднимите руки вверх. Опуская руки вперед-вниз и отводя их назад, поднимите левую ногу вперед. Раз. Опустите ногу и поднимите руки вперед-вверх. Два. Также опуская руки, поднимите правую ногу вперед. Раз. В исходное положение. Два. Под музыку продолжайте. Левую поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить. Раз. Два. Раз. Два. Дыхание не задерживайте. Дышите равномерно. Раз. Два. Раз. Два. Продолжайте. Раз, два, раз, два. Левую поднять, опустить. Правую достаточно. Опустите руки. Седьмое упражнение. Сгибание ноги с наклоном туловища вперед. Ноги поставьте шире плеч. Пошире. Руки поднимите в стороны. Не отрывая пятки от пола, согните левую ногу и, наклоняясь вперед, коснитесь руками носка левой ноги. Делаем раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Также сгибая правую ногу, коснитесь руками носка правой ноги. Раз, два. Вернитесь в исходное положение. Три, четыре. Так и продолжайте. Левую ногу согнуть, наклониться в исходное положение. К правой ноге наклониться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. К левой ноге наклониться, выпрямиться. К правой. И закончить. Ноги соедините, руки опустите. Приготовьтесь к восьмому упражнению, к бегу на месте. Слегка согните руки. Внимание, бегом, марш!

ней держитесь, не напрягайтесь. Свободней держитесь, не напрягайтесь. Раз, два, три.

Поднимите руки в стороны, вверх, вдохните. Опустите руки вниз, выдохните. Руки вверх, глубоко вдохнуть. Опустить, выдохнуть. Еще два раза. Глубокий вдох, полный выдох. Поглубже вдохнуть и полностью выдохнуть. Занятия гимнастикой окончены. Теперь проделайте водную процедуру. Обтирание влажным полотенцем, или обливание, или же примите душ. А затем разотрите тело сухим полотенцем.

Город мне тихо шепнул: прощай. Лес мне эхом ответил: привет.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.
2: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
3: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
2: Совместно с нашими родами,
3: родом небесным и землей матушкой,
2: получим благословение на наши светлые деяния.
3: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
2: До скорой встречи
3: на гусельной дреме.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.

0: Поговорки со смыслом.
1: Семь бед, один ответ, а восьмая беда ну совсем никуда.
0: Радио «Гамаюн».

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Российские женщины полны решимости в следующем году побить рекорд рождаемости нынешнего. Одна семья, 9 детей. Привыкаем к новым приятным реалиям.
0: Новости будущего.
1: Количество любви и тепла в российских семьях позволило государству в зимний период сэкономить приличную сумму на отопление домов.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Минимальный размер оплаты труда в России приравнен к зарплате депутатов Государственной Думы. Теперь депутаты искренне заинтересованы в повышении общего благосостояния россиян. Текст Евгения Шадрова, читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамайон».

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: На этой славянской практике мы погрузимся в гусельную дрему. Научное название ей – тета-состояние. Наше сознание пройдет на тот берег речки Смородинки по Калинову мосту.
2: Из яви мы ступим в тот мир, что сказочники называют Навью.
1: А ученые кличут
2: Dark Matter
1: – темной материей. Есть и светлая сторона Нави – Славь. Туда нам и дорога.
2: Туда, где духи наших родичей, весь наш род. Туда, где встретят с любовью и уважением. Где исцелят, дадут ответ на сокровенный вопрос.
3: 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся на гусельной дреме в белых облаках. Москва, улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.
4: Шелестом внутренних знаков она целует тебя прямо в душу. Прекраснее поле алых маков, как первый прыжок в лужу.

слышит тебя, ведь она ты. Между вами канаты, и пусть пути витиеваты. Это не повод, это не почва для суеты. Посмотри в глубину себя, странник. Ты свободнее пустынного ветра. Интуиция твой лучший наставник. Только дай себе по

0: верно формулируй в пространство.
1: Верно формулируй в пространство.
2: Твои грезы сами любят слезы.
0: Верно формулируй в пространство.
1: Верно формулируй в пространство.
2: Твои грезы ждут сочной дозы любви.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Ворона и за море летала, а ума не достала.

0: наши сказки.
1: Соловей Будимирович. Из-под старого вяза высокого, из-под кустика ракитового, из-под камешка белого вытекала Днепр-река. Ручейками, речками полнилась, протекала по русской земле, выносила к Киеву 30 кораблей. Хорошо все корабли изукрашены, а один корабль лучше всех. Это корабль хозяина Соловья Будимировича. На носу турья голова выточена, вместо глаз у нее вставлены дорогие яхонты, вместо бровей положены черные соболи, вместо ушей – белые горностаюшки, вместо гривы – лисы чернобурые, вместо хвоста – медведи белые. Паруса на корабле из дорогой парчи, канаты шелковые, якоря у корабля серебряные, а колечки на якорях – чистого золота. Хорошо корабль изукрашен всем. Посреди корабля шатер стоит. Крыт шатер соболями и бархатом. На полу лежат медвежьи меха. В том шатре сидит Соловей Будимирович со своей матушкой Ульяной Васильевной. А вокруг шатра дружинники стоят. У них платье дорогое, суконное, пояса шелковые, шляпы пуховые. На них сапожки зеленые, подбиты гвоздями серебряными, застегнуты пряжечками золочеными. Соловей Будимирович по кораблю похаживает, кудрями подряхивает, говорит своим дружинникам: «Ну-ка, братцы-корабельщики, полезайте на верхние реи, да поглядите, не виден ли Киев город. Выберите пристань хорошую, чтоб нам все корабли в одно место свести». Полезли корабельщики на реи и закричали хозяину: «Близко, близко, славный город Киев! Видим мы пристань корабельную!» Вот приехали они к Киеву, бросили якоря, закрепили корабли. Приказал Соловей Будимирович перекинуть на берег 3 сходни. Одна сходня чистого золота, другая серебряная, а третья медная. По золотой сходне Соловей матушку свою свел, по серебряной сам пошел, а по медной дружинники выбежали. Позвал Соловей Будимирович своих ключников: «Отпирайте наши заветные ларцы! Приготовьте подарки для князя Владимира и княгини Апраксии! Насыпайте миску красного золота, да миску серебра, да миску жемчуга. Прихватите 40 соболей, да без счета лисиц, гусей, лебедей. Вынимайте из хрустального сундука дорогую парчу с разводами. Пойду я к князю Владимиру». Взял Соловей Будимирович золотые гусельки и пошел ко дворцу княжескому. За ним идет матушка со служанками. За матушкой несут подарки драгоценные. Пришел Соловей на княжеский двор, дружину свою у крыльца оставил, а сам с матушкой в горницу вошел. Как велит обычай русский, вежливый, поклонился Соловей Будимирович на все 4 стороны, а к князю с княгиней особенно, и поднес всем богатые дары. Князю дал он миску золота, княгине дорогую парчу, а забаве путятишни крупного жемчуга. Серебро раздал слугам княжеским, а меха — богатырям да боярским сыновьям. Князю Владимиру дары понравились, а княгине Апраксии еще больше того. Затеяла княгиня в честь гостя веселый пир. Величали на том пиру Соловья Будимировича и его матушку. Стал Владимир князь Соловья расспрашивать: «Ты кто такой, добрый молодец? Из какого роду, племени? Чем мне тебя пожаловать?» Ты кто такой, добрый молодец? Из какого роду, племени? Чем мне тебя пожаловать? Городами ли с приселками?

0: и терема.
1: «Хочешь, стройся на торговой площади, где жонки да бабы пироги пекут, где малые ребята калачи продают». «Нет, князь, я не хочу на торговой площади строиться. Ты дай мне место поближе к себе. Позволь мне построиться в саду у забавы путятишны. Вишенье да орешники».
2: «Бери себе место, какое полюбится, да хоть в саду у забавы путятишны.
1: Спасибо тебе, Владимир Красносолнышко». Вернулся соловей к своим кораблям. Созвал свою дружину.
2: «Ну-ка, братцы, снимем мы кафтаны богатые, да наденем передники рабочие, разуем сапожки софьяновые и наденем лапти лыковые. Вы берите пилы да топоры, отправляйтесь в сад забавы путятишны. Я вам сам буду указывать. И поставим мы в орешники 3 златоверхих терема, чтобы Киевград краше всех городов стоял».
1: Пошел стук-перезвон в зеленом саду забавы путятишны. Словно дятлы лесные на деревьях пощелкивают. А к утру свету готовы 3 златоверхих терема. Да какие красивые! Верхи с верхами свиваются, окна с окнами сплетаются. Одни сени решетчатые, другие сени стеклянные, а третьи чистого золота. Проснулась утром забава путятишна, распахнула окно в зеленый сад и глазам своим не поверила. В ее любимом орешнике стоят 3 терема. Золотые маковки как жар горят. Хлопнула княжна в ладоши, созвала своих нянюшек, мамушек, сенных девушек. «Поглядите, нянюшки, может, я сплю, и во сне мне это видится? Вчера пустым стоял мой зеленый сад, а сегодня в нем терема горят. А ты, матушка-забабушка, пойди посмотри, твое счастье само тебе во двор пришло». Наскоро забава оделась, не умылась, косы не заплела, на босу ногу башмачки обула, повязалась с шелковым платком и бегом побежала в сад. Добежала до 3 теремов и пошла тихохонько. Подошла к сеням решетчатым и прислушалась. В том тереме стучит, бренчит, позвякивает. Это золото соловья считают, по мешкам раскладывают. Подбежала к другому терему, к сеням стеклянным. В этом тереме тихим голосом говорят: «Тут живет Ульяна Васильевна, родная матушка соловья Будимировича». Отошла княжна, задумалась. Разрумянилась и тихохонько на пальчиках подошла к третьему терему с сенями из чистого золота. Стоит княжна и слушает. А из терема песня льется, звонкая, словно соловей в саду засвистел. А за голосом струны звенят звоном серебряным. «Войти ли мне? Переступить порог?» И страшно княжне, а поглядеть хочется. «Дай, — думает, — загляну одним глазком». Приоткрыла она дверь, заглянула в щелку и ахнула. На небе солнце, и в тереме солнце, на небе звезды, и в тереме звезды, на небе зори, и в тереме зори. Вся красота поднебесная на потолке расписана, а на стуле из драгоценного рыбьего зуба соловей Будимирович сидит, в золотые гусельки играет. Услыхал соловей скрип дверей, встал и к дверям подошел. Испугалась забава путятишна, подломились у нее ноги, замерло сердце, вот-вот упадет. Догадался соловей Будимирович, бросил гусельки, подхватил княжну, в горницу внес, посадил на ременчатый стул.
2: «Что ж ты, душа княжна, так пугаешься? Не к медведь ведь в логово вошла, а к учтивому молодцу. Сядь-ка, отдохни, скажи мне слово ласковое».
1: Успокоилась забава, стала его расспрашивать. «Ты откуда корабли привел? Какого ты роду племени?»

На все ей учтиво соловей ответы дал. А княжна забыла обычаи дедовские, да как скажет вдруг: «Ты женат, Соловей Будимирович, или холостой живешь? Если нравлюсь я тебе, возьми меня в замужество». Глянул на нее Соловей Будимирович, усмехнулся, кудрями тряхнул. «Всем ты, княжна, мне приглянулась, всем мне понравилось. Только мне не нравится, что ты сама себя сватаешь. Твое дело скромно в терему сидеть, жемчугом шить, вышивать узоры искусные, дожидать сватов. А ты по чужим теремам бегаешь, сама себя сватаешь». Расплакалась княжна. Бросилась из терема бежать, прибежала к себе в горенку, да на кровать упала. Вся от слез дрожит. А Соловей-то Будимирович не со зла так сказал, а как старше младшему. Он скорее обулся, понаряднее оделся и пошел к князю Владимиру. «Здравствуй, князь Солнышко! Позволь мне слово молвить, свою просьбу сказать!» «Изволь, говори, Соловеюшка!» «Есть у тебя, князь, любимая племянница. Нельзя ли ее за меня замуж отдать?» Согласился князь Владимир. Спросили княгиню Апраксию, упросили Ульяну Васильевну и послал Соловей сватов к забавенной матушке. И просватали Забаву Путятишну за доброго гостя Соловья Будимировича. Тут князь Солнышко созвал со всего Киева мастеров-искусников и велел им вместе с Соловьем Будимировичем по городу золотые терема ставить, белокаменные соборы, стены крепкие. Стал Киев город лучше прежнего, богаче старого. Пошла слава о нем по родной Руси, побежала и в страны заморские. Лучше нет городов, чем Киевград.

0: Наши сказки на радио Гамаён. Светлые вести на радио Гамаён.
1: Гусельная дрема – это универсальное знание, основанное на тех утверждениях, что верны для всех людей мира. У каждого есть отец, мать, дедушки, бабушки. Целый род стоит за плечами. Мы взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания.
2: Как происходит это взаимодействие?
1: Какой род сильный, какой слабый? Как усилить?
2: Как установить потерянную связь?
1: На все эти вопросы находим ответы сообща. Подробности.
3: 17 мая, 18 часов.
4: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаёна.

пророк ушел и свой престол оставил, покинул трон, не поднимая глаз, но за себя он свод молитв оставил, просил сказать, как будто в первый раз.

0: слушайте на радио Гамаюн. Руси великие умы.
1: Конечно, все вы знаете, что множество научных идей и изобретений родились в умах наших русских мужей. Мы не собираемся обличать и спорить. Мы хотим вспомнить имена наших соотечественников и кратко осветить их вклад в мировую копилку знаний.
0: Руси великие умы.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
3: А дедушки
4: так говорили.
5: Голод не тетка, а мать родная.
6: Радио Гамаюн.
0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Светлые новости настоящего и будущего. Сегодня в выпуске «Вести с полей». Полным ходом идет на Руси возрождение льноводства. Производство льна получило государственную поддержку. Это позволит к 2025 году обеспечить льноволокном отечественную легкую промышленность и начать продажи продукции за рубеж.
0: Новости будущего.
1: Лен – уникальный материал. Знаете ли вы, что лен – это натуральный природный антисептик? Он убивает микробы, инфекции, подавляет вредную микрофлору, дарит чистоту и здоровье. Одежда изо льна согревает в холод и охлаждает в жару. Не вызывает аллергию, а одну только радость. Еще одна интересная деталь про лен. Ее поведали умельцы из мастерской бумажной мельницы из деревни Тайлово, что на Псковщине. Здесь научились из остатков льнопроизводства создавать бумагу. Так в далекие времена делали наши предки. Из своей изношенной льняной одежды теперь можно сотворить для домашних нужд прекрасный лист бумаги, да какой красивый и крепкий. Получается тройная выгода – лен и здоровье, и одежда, и бумага. Все больше на Руси появляется бумажных и льняных мастерских для детей и взрослых, где можно обучиться и стать мастером бумажного дела. В результате одежда не выбрасывается, руки трудятся, творчество процветает.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Московская область. Здесь на радость сельским жителям и дачникам уходит в прошлое борщевик. Случилось такое благодаря конкурсу, который объявили верховные власти Руси. Победителю конкурса, то есть победителю борщевика, назначена большая награда. Ее получил признанный великим ученым подмосковный фермер Гоша Велесов, новая всероссийская знаменитость. Способ, названный «Велесов метод», на практике показал действенность замены вредного растения на техническую коноплю и другие полезные сильные многолетники. Так поля Руси становятся чище, плодороднее и краше. Текст Елены Гуренко и Михаила Немова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Если ты есть, будь честен.
1: Со всеми, кто доверился тебе.
2: Будь лучшей версией себя. Будь первым.
1: Смелее иди вперед к своей мечте.
0: Сотри, как пыль, все страхи и границы.
1: Стремись найти свой истинный мотив. Если ты есть, свободен будь, как птица. Свобода в твоем выборе.

0: прошлые вести
1: на радио Гамаёк.
2: В Москве, в Измайловском Кремле,
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
2: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
3: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.

Кричит, улыбаясь весне, и камни блистают на глинистом дне, и слышится где-то рожок пастуха, а здесь, на чужбине, и роща глуха, здесь ветер молчит, соловей не поет, и молодца красная девица не ждет. Моя же голубка дождется, поверь, давай улетим же.

0: А дедушки?
1: Так говорили.
2: Смелого пуля боится, а трусы в кустах найдет.
3: Радио «Гамаюн». Живой.

Боженьке одиноко. Он наблюдает с неба в выпуклом кинескопе, как я иду за хлебом. Думает, вечер зябко, снег во дворах пустынных, а ты опять без шапки. Я ж говорил, простынешь. Я ж для тебя старался, шапки придумал эти, чтоб ты не простужался. Да и никто на свете, видишь, рисую белым, значит, к зиме готовься. Да и не в шапке дело, я ж не об этом вовсе.

Женька ставит чайник, сыплет в заварку мяту, снова канал включает, тот, что без сурикатов. Думает, что за люди, я ж так возился с вами. Думал, простуд не будет, думал, войны не станет.

0: радио Гамаюн.
1: Светил и Юн.
2: Болтать перестань, ум, пусть скажет сердце. Слова польются патокой, кого-то вылечат и дадут согреться. А кто-то наконец-то увидит радугу. Остановлю бурный поток своих желаний. Осмотрюсь, может, кому нужна помощь. Соберу горсть глубоких осознаний и подарю их деревьям, голубям, прохожим. Мы так похожи, одна искра в груди. Правда, чаще пепел сырой, а не языки пламени. Стоит только ее разбудить, и она вспыхнет, душа не камень. Отстегну ремни, отпущу поручни, ведь сердце знает, как правильно. Место эгоистичной мышиной возни буду ценить то, что мне дано. Беды и удары судьбы я приму с благодарностью. Победы и радости я приму с благодарностью. Колючий холод безучастности приму с благодарностью. Хочу благодарить даже за самые малости, не ожидая благодарности.

forget the new. Что мне горевать, потерян нечем. Ведь все богатства здесь напрокат. В глазах вечности жалкие ничтожные мелочи. Это иллюзия, что я богат. Разгружу рюкзак, освобожусь от хлама. Сердцу легче, и страхи не тянут к земле. Я ухожу, мама, из якобы своей судьбы навстречу себе. Забыв о своей гордости, увижу, что все вокруг мои учителя. Что нападая, завидуя, проклиная, обижена, не показывают мне мнимого меня. А сколько тех, кто учит удивляться каждому моменту в полном сознании. Дыхание мироздания жадно ловлю за вечность сердца каждого. Благодарю.

0: воду.
1: Светлые вести на радио Гамаём.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
2: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
3: Ведущий.
2: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
1: Светлые вести на радио Гамаём.
5: Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. Александр Петрович Сумароков.
6: Урна.
5: Как это по-русски?
6: По-русски сорница.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаём.

0: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
1: Слушайте на радио «Гамаюн»
2: на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
1: «Как это по-русски?»
0: «Как это по-русски?»
2: Спроси у радио «Гамаюн».
0: Поговорки
2: со смыслом.
3: Кто грамоте горазд, тому не пропасть.

родники мои родные щедро мастерством дарили. Родники мои родные, сколько родничков.

0: Гамайон. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Седьмая модель автомобиля с двигателем, работающим на энергии добрых дел, в очередной раз выиграла международную премию «Классика автомобилестроения». Вся школа поздравила конструктора-победителя, ученика 8 класса средней школы Станислава Доброва.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Потомок последнего миллионера передал все его накопления в провинциальный музей жадности. Но открытие экспозиции совпало с сенокосом и не заинтересовало даже исследователей исчезнувшей науки экономики.
0: Новости будущего.
1: Новости из ближайшего Подпорижья. Сегодня утром на уроке физкультуры ученик 3 класса 9 школы города Куломия трижды победил вышибалы робота-тренера. Робот оправдывался. «Поди, увернись от мастера спорта по салочкам». Текст романа Бурака читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. На радио «Гамайон».

0: Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. Александр Петрович Сумароков.
1: Этаж.
2: Как это по-русски?
1: По-русски ярус. Уровень.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Кому это интересно?
2: Сказочникам-былинникам, музыкантам, исследователям народной культуры, йогам, мистикам, целителям, молодым родителям и просто романтикам.
3: В Москве, в Измайловском Кремле,
1: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
1: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
1: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаюн. Радио Гамаюн. Лепота.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Хвалилась овца, что хвост, как у жеребца.

0: Наши сказки.
1: Горшок. Вот раз старуха сварила каши. А уж каша сварилась румяна да рассыпчата. Вынула баба кашу, на стол поставила. Маслицем сдобрила. Съели кашу. Мыть горшок надобно.
2: Ну, старик, я свое дело сделала, кашу сварила, а горшок тебе мыть.
3: Да полно тебе. Мужиково ли дело горшки мыть? Сама вымоешь.
2: И не подумаю.
3: И я не стану.
2: А не станешь? Пусть так и стоит.
1: Сказала баба, сунула горшок на шесток, а сама на лавку. Стоит горшок немытый.
3: Баба, а баба, надо на горшок-то вымыть.
2: Сказано, твое дело, ты и мой.
3: Ну вот что, баба, уговор дороже денег. Кто завтра первое слово скажет, тому и горшок мыть.
2: Ладно, лезь на печь, там видно будет.
1: Улеглись. Старик на печи, старуха на лавке. Пришла темно-ноченька. Потом утро настало. А утром никто не встает. Не хотят мыть горшка. Старухе надо коровушку поить, доить да в стадо гнать. А она с лавки и не поднимается. Соседки уж коровушек прогнали.
4: Что это маланит не видать? Уж здорова ли она?
5: Да, бывает, запозднилась.
4: Ну, обратно пойдем, не встретим ли?
1: И обратно идут. Нет Маланьи.
5: Видно, что это приключилось.
4: И давай заглянем в избу. Ох, и дверь не заложена.
5: Неладно, что это? Войдем, соседка?
4: Войдем, войдем.
5: Маланья, матушка!
4: Ох-ох-ох, что же это?
6: Маланит лежит на лавке, во все глаза глядит, сама не шлохнется.
5: Маланья, по что коровушку-то не прогоняла? А не здоровится?
4: Ой, молчит. Да что приключилось-то? По что молчишь?
6: Да где у тебя старик-то?
7: Василий! Василий!
6: Гляди-ка, гляди, он на печи лежит, глаза открыты и не врахнется.
4: Что у тебя с женой-то?
5: Нет, молчит, ой, будто воды в рот набрал.
4: Ой, надо позвать людей.
5: Кричи в окно, кричи!
7: Ой, бабоньки! Неладно у Миланьи с Василием, лежат пластом. Она на лавке, а он на печи. Глазоньки глядят, а словечушка не молвят.
5: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Прибежали бабы, причитают около них, а те все молчат. Кто-то побежал за доктором. Пришел доктор.
6: Вот, лежат оба, не шлохнутся.
8: Так, Василий. Что приключилось?
5: Видите, молчат.
8: Маланья, что с мужем?
4: И она молчок.
8: Их оставить одних-то боязно. Пока я пойду за лекарством, ну, посидите кто-нибудь.
5: Мне некогда, надо ребят кормить.
4: А я даром сидеть не хочу. Пусть мне жалование положат.
8: Да какое жалование? Ну, вон у двери висит Маланина коцовейка. Ну, возьми ее!
1: Только доктор это проговорил, как старуха, как ошпарена, скок с лавки. Сидеть избы стала, руки в боки.
2: Это что ж это такое, а? Это мое добро отдавать? Я сама еще поношу. Да и вот из своих-то рученик, вот кому хочу, вот тому и отдам.
3: Ну вот, баба, ты первое слово молвила, тебе и горшок мыть.
0: Наши сказки на радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна». Что будем делать?
1: Весьма емко и быстро осваивать понятия курса музыкального училища на сказочных примерах. Учиться мыслить образами и запоминать гораздо шустрее.
2: Практически осваивать инструмент по продвинутой методике радостно и легко.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.
4: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда кречением к словам жило особое почтение.
5: Доминировать.
4: Как это по-русски?
5: По-русски господствовать, преобладать.
4: А как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаёк.

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: А потом мы его с землей-матушкой свяжем путем втыкания.
3: Ага. А вот с сердцами нашими, да с солнцем-батюшкой, его вряд ли связать получится.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
4: Знали.
5: Да забыли.
4: Будем вспоминать.
6: Живем, хлеб жуем, а иногда и подсаливаем.

0: новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Вести энергетики. Сегодня официально объявлено, что со следующего года отменяется оплата за все, что дает людям матушка-земля. В том числе бесплатно поступающие в собственные дома на своей земле электричество, вода и газ. Отныне они называются не ресурсы, а дары земли. При этом Высший совет старейшин заявил, что установка на своих домах солнечных батарей, геотермальных установок, ветряных и водных генераторов поддерживается и материально.
0: Новости будущего.
1: Особо хотим отметить, что чаще всего хозяева оборудуют свои терема, хоромы и палаты геотермальными системами с теплообменником ниже уровня земли и внутренним контуром, расположенным в доме. Такие геотермальные системы, работающие на тепле, даваемом самой матушкой-землей, абсолютно безопасны и экологичны. Кроме того, они подходят для установки в любой климатической зоне нашей огромной страны.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Получая дары – тепло, воду, газ – люди учатся у матери-земли щедрости. Становится правилом в народе и самому давать дары. Вошла в прочный обиход пословица – даром получил, даром отдавай. Так ширится круговорот даров. Текст Ольги Медведевой читала Валерия Павлова.
0: Новости.
2: Новости будущего.
0: Новости будущего. На радио Гамайон.
3: Радио Гамайон. Лепота.

0: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
1: Парадокс.
2: Как это по-русски?
1: По-русски противоречие.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио Гамаюн.

почему ты? Помни о том, для кого ты. Пусть к первым тебя не причислят. С тобой можно будет согреться, просто играй свои мысли. Просто играй свое сердце. И если играешь не с теми, не расставляй им оценок.

ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Светлые вести на радио Гамаёк.
2: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
3: В Москве, в Измайловском Кремле
4: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
4: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
4: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
1: Светлые вести на радио Гамаёк.

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Наши сказки.
1: Про Добрыню Никитича и змея Горыныча. Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на перу весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни спокойный, ласковый. Никого он не заругает, никого зря не обидит. Недаром прозвали его «Тихий Добрынюшка». Вот раз в жаркий летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошел он к матери Мамелфе Тимофеевне. «Отпусти меня, матушка, съездить к пучай реке, в студеной воде искупаться. Истомила меня жара летняя». Разохалась Мамелфа Тимофеевна. Стала Добрыню отговаривать. «Милый мой сын, Добрынюшка, ты не езди к пучай реке. Пучай река свирепая, сердитая. Из первой струйки огонь сечет, из второй струйки искры сыплются, а из третьей струйки дым столбом валит».
2: «Хорошо, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать».
1: Отпустила Добрыню Мамелфа Тимофеевна. Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой греческой, взял с собой копье да лук со стрелами, саблю острую да плеточку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу да в путь и отправился. Едет Добрыня час-другой. Солнце жарко палит летнее, припекает Добрыне голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, повернул коня к пучае реке. От пучай реки прохлады несет. Соскочил Добрыня с коня, бросил поводье молодому слуге.
2: «Ты постой здесь, покарауль коня!»
1: Снял он с головы греческую шапку, снял одежду дорожную, все оружие на коня сложил и в реку бросился. Плывет Добрыня по пучай реке, удивляется.
2: «Что мне матушка про пучай реку рассказывала? Пучай река не свирепая, пучай река тихая, словно лужица дождевая».
1: Не успел Добрыня сказать, вдруг потемнело небо, а тучи на небе нет, и дождя-то нет, а гром гремит, и грозы-то нет, а огонь блестит. Поднял голову Добрыня и видит. Летит к нему змей Горыныч. Страшный змей о трех головах, о семи когтях. Из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит. Медные когти на лапах блестят. Увидал змей Добрыню, громом загремел.
3: «Эх, старые люди пророчили, что убьет меня Добрыня Никитич, а Добрыня сам в мои лапы пришел. Захочу теперь живым сожру, захочу в свое логово унесу, в плен возьму. Немало у меня в плену русских людей, не хватало только Добрыни.
1: А Добрыня говорит тихим голосом: «Ах ты, змея проклятая! Ты сначала возьми Добрынюшку, потом и хвастайся. А пока, Добрыня, не в твоих руках. Хорошо Добрыня плавать умел. Он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег, да к коню своему бросился. А коня и след простыл. Испугался молодой слуга рыка змеиного, вскочил на коня, да и был таков. И увез все оружие Добрынина. Нечем Добрыне со змеем Горынычем биться, а змей опять к Добрыне летит. Сыплет искрами горючими, жжет Добрыне тело белое. Дрогнуло сердце богатырское. Поглядел Добрыня на берег, нечего ему в руки взять. Ни дубинки нет, ни камешка. Только желтый песок на крутом берегу, да валяется его шляпа греческая. Ухватил Добрыня шляпу греческую, насыпал в нее песку желтого, ни много ни мало 5 пудов. Да как ударит шляпой змея Горыныча! И отшиб ему голову! Повалил он змея с размаху на землю, придавил ему грудь коленками, хотел отбить еще 2 головы. Да как взмолился тут змей Горыныч!
3: Ох, Добрынюшка! Ох, богатырь! Не убивай меня! Пусти по свету летать! Буду я всегда тебя слушаться! Дам я тебе великий обет! Не летать мне к вам на широкую Русь! Не брать в плен русских людей! Только ты меня помилуй, Добрынюшка! И не трогай моих змеёнышей!
1: Поддался Добрыня на лукавую речь, поверил змею Горынычу, отпустил его, проклятого. Только поднялся змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая забава путятишна, князя Владимира племянница. Увидал змей княжну, обрадовался, кинулся на нее из-под облака, ухватил свои медные когти и унес на горы сорочинские. В это время Добрыня слугу нашел, стал надевать платье дорожное, да вдруг потемнело небо, гром загремел. Поднял голову Добрыня и видит, летит змей Горыныч из Киева, несет в когтях забаву путятишну. Тут Добрыня запечалился. Запечалился, закручинился. Домой приехал нерадостен. На лавку сел, слова не сказал. Стала его мать расспрашивать. «Ты чего, Добрынюшка, не весел сидишь? Ты об чем, свет мой, печалишься?» «Ни об чем не кручинюсь, ни об чем я не печалюсь, а дома мне сидеть не весело. Поеду я в Киев к князю Владимиру. У него сегодня веселый пир». «Не езжай, Добрынюшка, не езжай к князю, недоброе чует мое сердце. Мы и дома пир заведем». Не послушался Добрыня матушки и поехал в Киев к князю Владимиру. Приехал Добрыня в Киев, прошел в княжескую горницу. На перу столы от кушаний ломятся, стоят бочки меда сладкого. А гости не едят, не пьют. Ходит князь по горнице, гостей не почует. Княгиня фатой закрылась, на гостей не глядит. Вот князь Владимир и говорит:
2: Эх, гости мои любимые, невеселый у нас пир идет. И княгине горькой, и мне нерадостно. Унес проклятый змей Горыныч любимую нашу племянницу, молодую забаву путятишну. Кто же

Катался, назвал его братом меньшим. Ты пошли к змею Добрынюшку. Он тебе любимую племянницу без бою у названного братца-то и выпросит. Рассердился Владимир князь. Коли так, садись, Добрыня, на коня. Поезжай на гору Сорочинскую. Добывай мне любимую племянницу. А не добудешь забавы путятишны, прикажу тебе голову срубить. Опустил Добрыня буйну голову, ни словечко не ответил. Встал из-за стола, сел на коня и домой поехал. Вышла ему навстречу матушка. Видит, на Добрыне лица нет. «Что с тобой, Добрынюшка? Что с тобой, сынок? Что на Перу случилось? Обидели тебя? Или чары обнесли? Или на худое место посадили?» «Не обидели меня, и чары не обнесли, и место мне было по чину, по званию. А чего же ты, Добрыня, голову повесил?» «Велел мне матушка-князь Владимир сослужить службу великую, съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть забаву путятишну. А забаву путятишну змей Горыныч унес». Ужаснулась Мамелфа Тимофеевна, да не стала плакать и печалиться, а стала над делом раздумывать. «Ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорее, набирайся силушки. Утро вечера мудренее, а завтра будем совет держать». Лег Добрыня спать, спит-храпит, что поток шумит. А Мамелфа Тимофеевна спать не ложится, на лавку садится и плетет всю ночь из семи шелков плеточку, семихвосточку. Утром светом разбудила мать Добрыню Никитича. «Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в старую конюшню». В третьем стойле дверь не открывается, не под силу нам была дверь дубовая. «Ну ты уж поднатужься, Добрынюшка, отвори-ка дверку, там увидишь дедова коня, Бурушку. Стоит Бурка в стойле 15 лет необихоженный, ты уж его почисти, накорми, напои, к крыльцу приведи». Пошел Добрыня в конюшню, сорвал дверь с петель, вывел Бурушку на белый свет. Почистил, выкупал, привел к крыльцу. Стал Бурушку заседлывать. Положил на него потничек, сверху потничка войлочек, потом седло черкасское, ценными шелками вышитое, золотом изукрашенное. Подтянул 12 подпруг, зауздал золотой уздой. Вышла Мамелфа Тимофеевна, подала ему плетку семихвостку. «Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, змея Горыныча дома не случится. Ты конем налети на логово и начни топтать змеенышей. Будут змееныши Бурки ноги обвивать, а ты Бурку плеткой меж ушей хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змееныши отряхивать, и всех притопчет до единого». Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки. Уезжал сын от родимой матушки на трудный, на кровавый бой. День уходит за днем, будто дождь дождит, а неделя за неделей, как река бежит. Едет Добрыня при красном солнышке, едет Добрыня при светлом месяце. Выехал на гору Сорочинскую, а на горе у змеиного логова кишмя кишат змееныши. Стали они Бурки ноги обвивать, стали копыта подтачивать.

0: Петрушка скакать не может, на колени падает. Вспомнил тут Добрыня наказ матери. Выхватил плетку семи шелков. Стал Бурушку меж ушами бить, приговаривать. «Скачи, Бурушка, подскакивай! Прочь от ног змеенышей отряхивай!» От плетки у Бурушки силы прибыло. Стал он высоко скакать, за версту камешки откидывать. Стал прочь от ног змеенышей отряхивать. Он и копытом бьет, и зубами рвет. И притоптал всех до единого. Сошел Добрыня с коня, взял в правую руку саблю острую, а в левую богатырскую палицу, и пошел к змеиным пещерам. Только шаг ступил, потемнело небо, гром загремел. Летит змей Горыныч, в когтях мертвое тело держит, из пасти огонь течет, из ушей дым валит, медные когти, как жар, горят. Увидал змей Добрынюшку, бросил мертвое тело наземь, зарычал громким голосом.
1: «Ты зачем, Добрыня, наш обед сломал? Потоптал моих змеенышей?
0: Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше нарушил? Обед сломал! Ты зачем летал, змей, к Киеву? Зачем унес забаву путятишну? Отдавай мне княжну без боя, так я тебя прощу!»
1: «Не отдам я забаву путятишну! Я ее сожру! И тебя сожру! И всех русских людей в полон возьму!»
0: Рассердился Добрыня и на змея бросился. И пошел тут жестокий бой. Горы сорочинские посыпались, дубы с корнями вывернулись, трава на аршин в землю ушла. Бьются они три дня и три ночи. Стал змей Добрыню одолевать. Стал подкидывать, стал подбрасывать. Вспомнил тут Добрыня про плеточку, выхватил ее и давай змея между ушей стегать. Змей Горыныч на колени упал, а Добрыня его левой рукой к земле прижал, а правой рукой плеточкой охаживает. Бил-бил его плеткой шелковой, укротил как скотину и отрубил все головы. Хлынула из змея черная кровь, разлилась к востоку и к западу, залила Добрыню до пояса. Трое суток стоит Добрыня в черной крови, стынут его ноги, холод до сердца добирается. Не хочет русская земля змеиную кровь принимать. Видит Добрыня, что ему конец пришел. Вынул плеточку семи шелков, стал землю хлестать, приговаривать. «Раступись ты, мать сыра земля, и пожри кровь змеиную!» Раступилась сырая земля и пожрала кровь змеиную. Отдохнул Добрыня Никитич, вымылся, пообчистил доспехи богатырские и пошел к змеиным пещерам. Все пещеры медными дверями затворены, железными засовами заперты, золотыми замками увешаны. Разбил Добрыня медные двери, сорвал замки и засовы, зашел в первую пещеру. А там видит людей несметное число, 40 земель, 40 стран, в два дня не сосчитать. Говорит им Добрынюшка: «Эй, живые люди иноземные и воины чужестранные! Выходите на вольный свет, разъезжайтесь по своим местам, да вспоминайте русского богатыря! Без него вам бы век сидеть в змеином плену!» Стали выходить они на волю, до земли Добрыне кланяться. «Век мы тебя помнить будем, русский богатырь!» А Добрыня дальше идет. Пещеру за пещерой открывают, пленных людей освобождает. Выходят на свет и старики, и молодушки, детки малые и бабки старые, русские люди и из чужих стран. А забава путятишная, нет как нет. Так прошел Добрыня 11 пещер, а в 12-й нашел забаву путятишну. Висит княжна на сырой стене, за руки золотыми цепями прикована. Оторвал цепи Добрынюшка, снял княжну со стены, взял на руки, на вольный свет из пещеры вынес. А она на ногах стоит, шатается, от света глаза закрывает, на Добрыню не смотрит. Уложил ее Добрыня на зеленую траву, накормил, напоил, плащом прикрыл, сам отдохнуть прилег. Вот скатило солнце к вечеру, проснулся Добрыня, оседлал бурушку, да разбудил княжну. Сел Добрыня на коня, посадил забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу и счету нет. Все Добрыни в пояс кланяются, за спасение благодарят, в свои земли спешат. Выехал Добрыня в желтую степь, пришпорил коня и повез забаву путятишну

0: наши сказки. На радио Гамаюн.
1: Светлые вести.
0: На радио Гамаюн.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
2: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли-самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
3: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
1: Светлые вести
0: на радио Гамаюн.
5: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
6: Редактировать.
7: Как это по-русски?
6: По-русски исправлять.
7: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн. Радио Гамаюн.
8: Вольному воля!

0: скоро
1: на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки.
3: У нас тут миллионер Галапузов живет. Так у него извозчик 5 алтынный просит, а он ему гривенник дает. Да еще усовещивает. Креста, говорит, на тебе нет.
0: Очень скоро
1: на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Знали?
4: Да забыли.
2: Будем вспоминать.
5: Попытка не пытка, спрос не беда.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Вести космоса и Земли. Радио Гамаюн уже рассказывало нашим слушателям о наступлении нового сказочного летоисчисления. И даже шире – новой эры. Эры встретившихся рук и открытых сердец, кое началась 22 июня 2021 года. Ось Солнца ожила. Солнце двигается по спирали в галактическом рукаве вместе со всей Солнечной системой в новое качество, в новую действительность. Поехали!
0: Новости будущего.
1: Открылось новое пространство, открылось новое время. Явились новые возможности, еще более светлая дружба и чистая любовь. Прошлое, настоящее и будущее встали на свои места. Раскрывается светлая вечность. Люди отныне растут быстро, живут долго и счастливо. В крови каждого человека активировался звездный ген. И теперь духовный рост неизбежен. Это означает неотвратимость следования золотым путем, путем духовного развития.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Начинается изменение системы образования. В школах вводятся новые предметы. Труд души, физика человека и пространства, алхимия энергии любви, управление своей реальностью, правомерие и духовная ответственность. Божественный промысел – основа материального эфира, родной язык – как основа сакральной геометрии, живая математика. В вузах также вводятся новые специальности. Эти профессии становятся востребованными в самом ближайшем будущем. Историк-вирусолог, дирижер времени, проводник времени, мастер роковых случайностей, тонкополевой генетик, хранитель древностей, хранитель музея кармы, проводник по музею разных форм жизни, берегиня рода, знахарь русской здравы и многие другие. В мире происходит становление души человека-творца. Смотрим в будущее с радостью. 2022 год – первый год новой эры. Год любви. Текст Светланы Петуховой читала Валерия Павлова.
0: Новости. Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Акционер.
0: Как это по-русски?
1: По-русски вкладчик.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Возрождение былинной Руси – это то, к чему стремятся наши души и помыслы.
2: Но дело это долгое и непростое.
1: Сначала надобно нам научиться говорить друг с другом на одном языке.
2: Чувствовать общий настрой.
1: А что для этого самое лучшее?
2: Правильно. Русские былины, сказки, да светлые песни.
1: Радио Гамаюн
2: – это то, что вовлекает нас в единый поток, настраивает на один лад и учит действовать согласно.
1: Испокон веку только так и возрождалась Русь под волшебное пение птицы Гамаюн.
2: Давайте вместе создадим этот удивительный сказочный инструмент.
1: Всемирное народное радио. Заходи на сайт raga.rf и нажимай кнопку
3: «Участвовать».
0: Светлого пути. Доброй связки. Светлые вести.
4: На радио Гамаюн.

0: А дедушки?
1: Так говорили.
2: Жена разумливая и работящая – клад. От нее в доме радость и лад.
0: Радио «Гамаюн».

а не зазвенеть ли нам струнами звонкими, да не покрыть ли землю нашу матушку гусельным покровом, светом белым, любовью рожденным. Звенящий

«Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему, к вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки, к тебе, лучезарный Боженька, к тебе, солнце-батюшка, и к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней, наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным, праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному строится мир, строится. Ура! Ура!

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Вещий лес.
2: Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Что означает слово «Русь», дорогой слушатель? По толковым словарям «Русь» – первоначальное название государственного образования восточных славян в IX веке. Русь – это государство русов. Русы – это светлые люди. К XV веку появились Великая Русь, Малая Русь, Белая Русь, Горная Русь, Грузия, Черная Русь и Поморская Русь. Если это слово напишем в мирах, праве и славе и яви, получим следующее. Р-рецы. Все лучшее, собранное в мирах праве и славе, направлено в явь, на землю. Оук. Со стороны праве – это люди, то есть наши пращуры пришли с космоса. Они соединили миры праве и яви словом, буква С. И наше предназначение – это собрать все лучшее в мирах яви и слави и дать росток в космос для творения других миров. Это буква Ель. Поэтому наша земля – кузница богов. Теперь по азбуке, кое за 1500 лет до кириллицы была. Русь – родовое движение совести, сотворенное. Совесть – совместное творение с богами. По буквице Русь – сила устоя, словом сотворенная. Русь – это сурь, свет. Ра – сея, сеющая ра. Предназначение русища – свет нести миру. Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.
1: Слушайте на радио «Гамаюн»
0: каждый понедельник, среду и пятницу
1: в 12:07 по Москве.
3: Вещий лес.
4: Слово совсем не философ.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Выбирать то, что ты слушаешь, нужно так же тщательно, как то, что ты ешь.
2: Радио Гамаюн дарит нам светлую, жизнерадостную музыку, вдохновляет на добрые дела.
1: Оно созвучно с душой народной, наполнено токами русской жизни прошлого и настоящего.
3: Участвуйте в создании радио.
1: И вы всегда в любой точке пространства и времени сможете слушать жизнерадостные песни
2: и добрые вести со всей Матушки Руси.
1: Заходи на сайт raga.rf и нажимай кнопку
4: «Участвовать».
0: Светлого пути. Добрый сказки «Светлые вести»
4: на радио Гамаёк.
5: По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
6: Лидер.
5: Как это по-русски?
6: По-русски – вожак, глава.
5: Как это по-русски?
4: Спроси у радио Гамаюн.

0: очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. То делал набросок за наброском, то отворачивался от холста, забрасывал кисти и чувствовал себя совершенно пустым, обессиленным. Но совсем оставить работу Иван не мог.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Поговорки со смыслом.
3: Кто проворен, тот и доволен.
4: Радио Гамаюн.
2: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
5: Добрые новости будущего. Мы уже сообщали о том, что Совет народов мира объявил следующий год годом русской ведической культуры. И сегодня радио Гамаюн рада добавить, что эпохальное событие объединение славянских народов под крылом Великой Руси совершилось.
2: Новости будущего.
5: Народы объединяются на основе общности истока, идут по пути восстановления нашего исконного языка и общей культуры. В будущее берется все лучшее, что умеет и знает каждый народ, то ценное, что он может привнести в общий круг. Возглавляют движение объединения самые осознанные и светлые души. А все капиталы, ресурсы стали только средствами для духовного, душевного и телесного развития. Они направлены отныне на развитие гармоничного человека.
2: Мы делаем новости будущего.
5: При таком подходе, соединенном с желаниями и усилиями к совершенствованию самих людей, стали восстанавливаться утраченные способности и невероятные возможности человека ко всем видам творчества на матушке Земле и в космосе. Текст Лары Светлой читала Валерия Павлова.
2: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
1: Плюрализм.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – множественность.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное. Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить. Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни? Исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: И тот вор, кто воровал, и тот вор, кто покрывал.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
3: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
2: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
3: Подробности 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.

0: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Дифференциация.
2: Как это по-русски?
1: По-русски разделение.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: очень скоро на радио Гамаюн.
1: Птички-лавочки.
2: А пойдем-ка мы с тобой, Александр, за чистотелом на охоту.
3: Пойдем. А почему на охоту?
2: А потому, Саня, что брать его надобно быстро, да использовать сразу, лучше на месте.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Знали.
4: Да забыли.
1: Будем вспоминать.
5: Битого, пролитого, да прожитого не воротишь.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. В эфире новости образования. Депутаты Государственной Думы поддержали инициативу председателя Нижней Палаты Парламента Вячеслава Володина о возвращении в школы уроков труда. Сегодня мы расскажем о первых результатах этого решения.
0: Новости будущего.
1: Несколько школ Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Вологды, Москвы и ряда других городов вернули в программы обучения уроки труда. Это именно уроки труда, а не то, что до последнего времени стыдливо называлось «технология», где мальчики и девочки чуть ли не до 8 класса вырезали никому не нужные безделицы. Теперь урок труда – это полноценные сдвоенные занятия в специально оборудованных помещениях. У мальчиков – токарный, слесарный и автомотоклассы. У девочек – швейно-вышивальная, зелейная мастерская и кухня. Учащиеся уже получают практические навыки, полезные в повседневной жизни. Так старшеклассники из Вологды своими силами отремонтировали сломанные классные парты. А ребята из Саранска – школьную радиосеть. Кроме того, уроки труда всколыхнули развитие творческого мышления и фантазии. Сложная работа руками с различными материалами и техниками позволяет детям включать оба полушария мозга, по-настоящему творить, что выражается в проявлении индивидуальности и нахождении нестандартных решений. Эксперименты поощряются.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Сегодня много говорят о том, какой должна быть женщина, но очень мало, каким должен быть мужчина. Это цитата из речи депутата Госдумы Натальи Полуяновой. Отрадно, что вновь важную роль в формировании настоящих мужчин взяла на себя школа. В лице педагога по труду мальчики видят старшего друга, наставника, который учит не только мастерству, но и житейской мудрости, трудолюбию, ответственности, аккуратности, закладывает правильные, ладные понятия о мужественности, о роли мужчины в семье и мире.
0: Новости будущего.
1: Сейчас решается вопрос об оборудовании помещений для уроков труда во всех школах России, а также укомплектовании школ деятельными, ответственными, высоконравственными педагогами-мужчинами. И впервые на государственном уровне прозвучало, что нравственность, честь и совесть выше профессиональных знаний. Новости будущего на основе реальных событий из Госдумы читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио Гамаён.
3: Музыка вдохновения. На радио Гамаён.

0: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда к речениям, к словам жило особое почтение.
1: Гармонический.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Всесторонний.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Под воздействием вибрации гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести. На радио Гамаюн.

Все есть где-то. Истина. К ней мой лежит путь.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Коли в семье лад да совет, так и нужды нет.

0: печки-лавочки.
1: Здравствуй, деда.
2: Здравствуй, здравствуй, Александр. Ты. Да у тебя на лице, смотрю, больше красного, чем белого. Подрался, что ли? Да вроде орнамент не похож. Уж больно ажурный.
1: Да нет, с горки ехал, на ватрушку.
2: Лицом вперед, что ли?
1: Да, так интереснее.
2: Ух, Ладушка Богородица, ведь лицо-то твое, Санюш, не казенное. Иди-ка сюда скорее, обработаем твои раны боевые.
1: Да ничего страшного, деда, так заживет.
2: Заживет, без всякого сомнения. Но мы ему поможем, вот гляди-ка, перекись водорода. Водород воду родит, поэтому так и зовется. А вода, милый,
1: ой,
2: это источник жизни. Потерпи, потерпи, пощиплет немножко. Зато потом быстренько. Перекись водорода, брат, это сказочная штука. Почти живая вода. В каждом живом организме есть. И яды расщепляет, и помогает солям и витаминам восполняться. Температуру тела поддерживает. Восстанавливает и поддерживает в наилучшем режиме кислотно-щелочной баланс. Так-то.
1: Ух, деда, ты как по учебнику шпаришь. Откуда все это знаешь?
2: Да было дело. Читал когда-то лекции на эту тему. Да это еще не все. Вот, слушай. Перекись водорода для организма количество гормонов поддерживает в норме. Налаживает работу щитовидной железы. Насыщает ткани кислородом. Ты это, может быть, и не запомнишь сразу. Слушай, как сказку. Доставляет калий к головному мозгу.
1: Можно подумать, что это перекись. Одна в моем организме трудится. Вон сколько всего делает.
2: Облегчает работу поджелудочной железы и снижает содержание глюкозы в крови. Налаживает работу желудочно-кишечного тракта. Расширяет сосуды в органах дыхания, головного мозга и сердца. Нормализует электролитный баланс. Активизирует умственную деятельность. Ускоряет восстановление тканей.
1: Деда, да ты просто профессор медицины.
2: Я-то нет. А вот жил на свете такой профессор Неумывакин. Ушел от нас в мир иной, к сожалению. Да, пусть ему там будет хорошо. Ушел, но наследие оставил в работах своих. Вот тот все про перекись знал и других учил. А ведь вещество это не только раны заживлять может, но и от простуды лечит.
1: Как так, дедуля?
2: А вот так. Как только начинает горло у человека болеть, вот тут самое время перекисью его полоскать.
1: Деда, так тут написано для наружного применения. А если в рот ее взять, будет уже внутреннее.
2: Так-то оно так, Санюша. Но тут ведь что важно? Тут важно ее не глотать, только полоскать. А после этого водичкой колодезной прополоскать да выплюнуть. Вот видишь, написано 3% раствор. Можно чуть разбавить, но я так полощу. Средство верное, хоть и суровое. Для настоящих мужчин одного раза хватает.
1: Вот это да, а ведь об этом мало кто знает.
2: Так ведь знает тот, кто интересуется. А бать твоему я бывало рассказывал. Да. А вот женушку свою, Иван Павлович Неумывакин, тоже перекисью излечил от тяжелого недуга. Пила она раствор сей жидкости волшебной. Проникая в организм, она начинает активно бороться со всеми вирусами, бактериями, паразитами, гноем. Убивает больные клетки. Вот только рецепты нужно готовить весьма тщательно. Концентрированный раствор перекиси вообще опасен для здоровья. Так что самостоятельно здесь не экспериментируй. Просто запомни и имей в виду. Если что подлечить надобно, иди ко мне, все сделаем как надо. Как новый будешь, только лучше.
1: Хорошо, деда, заметано.
2: А оборудование свое все ж береги.
1: Какое оборудование?
2: Ну как какое? Тело свое явное, тебе навек даденное. Навек, представляешь? Как минимум на 100 лет. А ежели с ним так обходиться, да шишки ссадин сажать, так ведь ненадолго его хватит. Так что береги, раз такое доверие тебе оказано.
1: Да я крепкий, деда, но меречь буду. А кем оказано?
2: Да к родам нашим. Но это уже другая история. Напомни, позже расскажу. Чаю поди хочешь с медом? Да и сот прямо.
1: Хочу!
2: Ну так не сдерживай себя, налетай. Соты на столе, чай в самоваре на печке томится.
1: Ой!
2: Что?
1: Да жевать больновато.
2: Вот видишь, для чего беречься-то надо.
1: То-то и оно, дедуля. То-то и оно.
2: Вот видишь, для чего беречься-то надо.
1: То-то и оно, дедуля.

0: Светлые вести на радио Гамаён.
1: С измольства мамка и батька приучали казачат к мыслям о смерти.
2: Она и в колыбельных, она и в сказках. Она рядом, в этой жизни.
1: Нет в ней ничего страшного. А если нет?
2: То и не заботит тебя, жив ты или мертв, а заботит только одно – твое настоящее действие.
1: Насколько хороша твоя работа в бою? Насколько выполнил ты свой долг перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
2: И тогда погиб в бою, славу пою. Остался жив, поем славу.
1: Мы тоже побываем там,

0: Взглянем в глаза своему страху и изменимся.
1: Каким образом?
0: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
2: Улица Покровка, дом 4.
3: Светлые вести.
4: На радио Гамаюн.
5: По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
6: Хобби.
5: Как это по-русски?
6: По-русски. Увлечение.
5: Как это по-русски?
4: Спроси у радио Гамаюн.

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Спички-лавочки.
2: Об этом говорят факты сами. Кои сохранились до сего дня.
3: Это какие, деда?
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Знали.
4: Да забыли.
1: Будем вспоминать.
5: Палка о двух концах туда и сюда бьет.
6: Радио Гамаюн.
1: Радио Гамаюн. Живое, любимое.

0: новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Во французском халифате бьют тревогу. Доля белых в населении страны резко увеличивается, что в недалеком будущем грозит вытеснением коренного населения арабов с территории Франции.
0: Новости будущего.
1: Новые эпидемии смеха и радости зафиксированы в Азии. По различным данным, заражено более 2000 человек. Они категорически отказываются от лечения.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Новости спорта. Сыроедка Лена Исинбаева установила новый мировой рекорд в 62 метра. Благо атмосфера Луны подобное позволяет. Россия вновь примет чемпионат мира по лапте. Финал, напомним, пройдет в селе Борисово. Для этих целей там сооружается 72-тысячный стадион. Текст Евгения Шадрова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Руси великие умы. Россия – родина многих известных ученых и изобретателей. Их научными теориями и изобретениями пользуются люди во всем мире.
1: Русский ученый-изобретатель Глеб Евгеньевич Котельников. Годы жизни 1872-1944. Изобретатель авиационного ранцевого парашюта. Проблемой летательных аппаратов начального периода была их крайняя ненадежность. Глеб Евгеньевич Котельников, впечатленный гибелью летчика Льва Мациевича, решил создать аппарат, который в случае необходимости мог бы спасти летчику жизнь. Подобные устройства появились еще в 18 веке. Первые парашюты были крепкими, но тяжелыми. Применять их в авиации было сложно. Глеб Евгеньевич Котельников придумал новое средство спасения, которое со временем стало популярным во всем мире. Он заменил тяжелый лен легким шелком и шил в край парашюта тонкий эластичный трос. Стропы разделил на две части, что позволило управлять приспособлением. Парашют должен был находиться на летчике и быть в постоянной готовности к безотказному использованию. Первый парашют РК-1 «Русский Котельников» модель номер 1 был круглой формы и легко укладывался в металлический заплечный ранец. Раскрывался парашют с помощью вытяжного кольца. В 1923 году Глеб Евгеньевич создал полужесткий ранцевый парашют РК-2, а позднее появился РК-3 с мягким ранцем. Этот вариант используется и в настоящее время.
0: Мужи Отечества наукою гораздо. Изобретением русский ум силен. Еще не раз, не два и не однажды произнесем мы множество имен. По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
2: Форум.
0: Как это по-русски?
2: По-русски. Собрание.
0: Как это по-русски? Спроси у радио Гамаюн.

хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

0: слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Радио Гамаюн. В добрый путь.

отведали, многое видали мы, много верст осталось позади. Слава вам, товарищи, в орденах с медалями, у кого сегодня на груди красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, все оттенки краски тона. Розовый, вишневый, малиновый, лиловый, словно их рассыпала весна. Мы ведем борьбу за мир против поджигателей и сорвем войны кровавый план. С нами все республики народной демократии, вот они, знамена этих стран. Синий, красный, желтый,

0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.
2: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
3: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
2: Совместно с нашими родами,
3: родом небесным и землей матушкой,
2: получим благословение на наши светлые деяния.
3: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
2: До скорой встречи
3: на гусельной дреме.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.

0: А дедушки?
1: Так говорили.
2: Один женился, свет увидал. Другой женился, с головой пропал.

0: Радио «Гамаюн». Живое. Любимое. Наши сказки.
1: Жена доказчица.

0: Жил-был старик со старухой. И всем бы старуха не дурна, да одна беда — язык не умела держать на привязи. Бывало, что не услышит от мужа, что не случится в доме, по всей деревне расславит. Случалось, что и вдвое прибавит, и того наплетет, чего никогда не бывало. Не раз приходилось старику за жену и спиной своей расплачиваться. Случилось однажды старику в лес за дровами ехать. Только проехал на опушку, ступил на одно место ногой, нога и провалилась. «Что за притча?» — подумал старик. «Дай-ка я здесь пороюсь. Может быть, на мое счастье что-нибудь и выроется». Копнул раз, другой и видит. В землю врыт котелок, полный серебра да золота. Вот какое счастье привалило! Да как его взять-то? От жены этого добра не укрыть будет. Она всему свету о моей находке разблаговестит. Гляди, еще беды наживешь. Долго сидел мужик в раздумье над кладом. Наконец придумал-таки, как ему поступить следует. Зарыл клад, забросал валежником и пошел в город. Купил он там на базаре живую щуку и живого зайца, вернулся в лес, да щуку-то повесил на дерево, на самую верхушку, а зайца снес на речку, где у него заездок был, да на мелком месте, и посадил в вершу. Потом и едет домой, погоняет свою лошаденку на радостях, входит в избу. «Ну, жена, — кричит он, — какое мне счастье привалило! Что и сказать нельзя!» что ты, муженек дорогой, отчего не сказать? Да ты, пожалуй, всем разблаговестишь, право слова никому не заикнусь, хочешь, побожусь, образ со стены сниму, поцелую!» «Ну, коли так, слушай же, старуха!» Наклонился он к ней, да на ухо и шепчет. «Нашел я в лесу полон котелок серебра да золота. Так что ж ты его сюда не привез? Да вот вместе поедем, все домой привезем». И поехали мужик с бабой в лес. Едут они дорогою, а мужик бабе сказывает. «А что я слышал, старуха? Люди-то мне на медне сказывали, будто нынче рыба в лесах поселилась и плодиться стала, а зверь лесной в водах появился».
1: «Что ты, муженек, должно быть, народ завираться нынче стал. Какое тут завираться? Вон, сама посмотри!» И показывает ей на дерево, где щука висела. «Что это за дерево?» — вскрикнула баба. «Как эта щука туда попала? Или уж точно люди правду тебе рассказали?»
0: А мужик стоит, руками разводит, плечами пожимает, головой качает, словно глазам не верит.
1: «Чего ж ты стал?» — говорит тому жена. «Полезай скорее на дерево, доставай с него щуку, на ужин нам пригодится».
0: Полез мужик, снял щуку, поехали дальше. Едут они мимо речки, мужик лошадь приостанавливает, а жена и ну на него кричать.
1: «Что ты опять глазяешь? Поедем скорее! Да вот, вижу, около моего заезда что-то в верше бьется. Схожу, посмотрю».
0: Побежал, заглянул в вершу и давай жену звать.
1: «Глянь-ка, женушка, ведь и к нам тоже заяц в вершу попал. Видно, люди-то тебе правду сказывали. Доставай его скорей, к празднику на обед пригодится».
0: Взял старик зайца и поехал прямо к кладу. Отвалили они валежник, разрыли яму пошире, вытащили котел из земли и повезли домой. Разбогатели старик со старухой, зажили припеваючи, и задурила же старуха. Пошла каждый день гостей зазывать, да такие пиры задавать, что муж хоть из дому вон беги. Старик хотел было ее усовестить, куда тебе, и слышать не хочет.
1: Ты, говорит, мне не указ. Мы с тобой вместе клад нашли, вместе нам и проживать его.
0: Старик терпел, терпел, да, наконец, и говорит старухе напрямик: «Делай, как знаешь, а я не даю тебе больше денег на ветер пускать».
1: «Как вскинется на него старуха? Так вот ты каков!» — кричит она на мужа. «Все золото к рукам прибрать хочешь? Так нет же, врешь! Я тебя туда упеку, куда ворон костей не заносил, сам своему золоту не рад будешь».
0: Старик стал было ее унимать, но старуха его оттолкнула и прямо к воеводе с жалобой на мужа.
1: «Так и так, мол, приплелась к твоей милости мое горе объявить, но негодного мужа челом бить. С тех пор, как он клад нашел, мне от него житья нет, ничего не работает, все гуляет да пьянствует. Отбери-ка ты, отец наш, у него все золото. Что и в золоте, когда из-за него человек пропадает?»
0: Сжалился воевода над бабой, посылает к мужику дьяка своего старшего. Приказывает ему разобрать жену с мужем. Собрал дьяк стариков со всей деревни, приходит к мужику, говорит ему: «Воевода меня прислал к тебе и приказывает весь клад мне на руки отдать». Мужик только плечами пожимает.
1: «Какой клад? Никакого я клада знать не знаю и ведать не ведаю». «Как не знаешь? Твоя же старуха пришла на тебя, воеводе, жаловаться. Да и ты, брат, не отвертывайся, а не то хуже будет. Не отдашь воеводе всего клада на руки, так еще ответишь: как ты смел клад сыскать да властям не объявить?»
2: «Да помилуйте, господа честные, какой такой клад? Жена, видно, во сне клад-то видела, наплела вам вздору, а вы и слушаете».
3: «Какой тот вздор?» — вступила старуха.
2: «Не вздор, а целый котелок, полнехонек, серебра да золота».
1: «Да в уме ли ты, женушка милая? Господа честные, прошу вашей милости, расспросите вы ее доподлинно, как было дело, и коли она вам на меня докажет, так я за свою вину всеми животами отвечу».
3: «А ты думаешь, что я не докажу на тебя? Врешь, докажу. Вот как было дело, господин дьяк», — начала старуха. «Я все припомню. Шли мы лесом и видим, сидит на дереве щука».
1: «Как щука?» — закричал на старуху дьяк. «Что это ты? Или шутить со мною вздумал?»
3: «Нет, не шучу я с тобой, господин дьяк, а сущую правду говорю».
1: «Вот, видите, господа честные, — говорит старик, — как и поверить-то ей, коли она так заговаривается?»
3: «Нет, муженек, не заговариваюсь я, а правду сказываю. Иль ты позабыл, как нам и заяц-то в вершу в реке попался?»
0: Все старики так со смеху и покатились. Сам дьяк усмехнулся, длинную бороду разглаживать стал. А мужик опять и говорит жене: «Опомнись, баба, ведь все над тобою смеются. А вы сами изволите видеть, господа, каково моей женушке верить можно».
1: «Да, — сказали все старики в один голос, — сколько мы не живем на свете, а не видывали, чтобы зайцы в реке водились, а рыбы в лесу на деревьях плодились».
0: Видит дьяк, что тут в деле не добиться толку, махнул рукой и уехал к воеводе в город. Тут старуху так все засмеяли, что пришлось ей закусить язычок и во всем мужа слушаться. А муж накупил на свой клад товаров, переехал в город и стал там торговать, товар на деньги менять, добра всякого наживать, в довольстве век коротать.
4: Наши сказки на радио «Гамаюн».

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: На этой славянской практике мы погрузимся в гусельную дрему. Научное название ей – тета-состояние. Наше сознание пройдет на тот берег речки Смородинки по Калинову мосту.
3: Из яви мы ступим в тот мир, что сказочники называют Навью.
2: А ученые кличут
3: Dark Matter
2: – темной материей. Есть и светлая сторона Нави – Славь. Туда нам и дорога.
3: Туда, где духи наших родичей, весь наш род. Туда, где встретят с любовью и уважением. Где исцелят, дадут ответ на сокровенный вопрос.
4: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся на гусельной дреме в белых облаках. Москва, улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
5: У наших предков, у славян, меж дел высокого значения всегда кричит.

0: течением к словам жило особое почтение.
1: Демонстрация.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – показ.
0: А как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: имахте, искам те пак.
1: Радио Гамаён. Люба, братцы. Люба.

0: очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: Народ солнечный, как нам еще солнышку батюшке привет да ласку передать, если не всенародными праздниками да гуляниями, да в самые главные для него дни?
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
3: Слушайте на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. А дедушки
3: так говорили.
4: Попытка не пытка, а спрос не беда.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Светлые новости настоящего. Новости всемирья. Россия, Тульская область. По сообщению Минприроды, рядом с городом Белев, да, вы не случайно вспомнили пастилу и другие сладости, их производят именно тут, в Белеве. Так вот здесь расчистили участок оки длиной в 2,5 километра. Извлечено 30 тысяч кубометров грязи, ила и другого мусора. Теперь при нормальном гидрорежиме чистить русло не придется лет 20. Все работы финансировались в рамках нацпроекта «Экология». Было потрачено почти 29 миллионов рублей.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Расчистка участка речного русла положительно скажется на всей оке. Ускорится ее течение, будет проще справляться с паводковыми водами. Кроме того, на радость жителям и гостям Белева стали чистыми пляжи. В такую жару это особенно ценный подарок. В Росводресурсах рассказали, что в течение года в Тульской области планируется расчистить еще 10 километров русел разных рек. Это красавец Дон, историческая шиворонь и популярная у туристов Скнига. И это только начало. Очистит и Щекинское водохранилище. Общая протяженность расчищенных рек и других водоемов в Тульской области к 2030 году достигнет 100 километров. На расчистку рек и водоемов области выделено почти 160 миллионов рублей. Текст читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: а может быть и 300.
1: А может, полкило.
2: На ель она взлетела,
1: а может, не взлетела.
0: А может быть, на

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой, а может, это двор.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
1: Да-да.
2: А может, замычите?
1: Да-да.

0: поможет и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой сказки

0: стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Музыка вдохновения на радио «Гамаён».

0: Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. Александр Петрович Сумароков.
1: Цунами.
2: Как это по-русски?
1: По-русски велик волна.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио Гамаюн.

0: Бенчи.
1: Светлые вести на радио Гамаюн.
2: Гусельная дрема – это универсальное знание, основанное на тех утверждениях, что верны для всех людей мира. У каждого есть отец, мать, дедушки, бабушки. Целый род стоит за плечами. Мы взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания.
3: Как происходит это взаимодействие?
2: Какой род сильный, какой слабый? Как усилить?
3: Как установить потерянную связь?
2: На все эти вопросы находим ответы сообща. Подробности.
4: 17 мая, 18 часов.
5: Встречаемся в белых облаках. Москва.
2: Улица Покровка, дом 4.
1: Светлые вести. На радио Гамаюн.

0: Поговорки со смыслом.
1: Шито-крыто, а узелок-то тут.
0: Радио «Гамаюн». Живое

0: Кот-озорник. Русская народная сказка. Прозвали его так за разные дурные проделки. Уж очень вороватый был кот. Стоило только оставить что-нибудь на столе, да оглянуться, и он сейчас же и слизнет. А потом заберется под диван, сидит себе тихо, смирно и только облизывается. И стал кот такой толстый, жирный, да ленивый, что с трудом мог двигаться. Мышей больше не ловил, да мышей ли тут, а по целым дням лежал на окне, да грелся на солнышке. Надоело горничной выговоры получать. Забрала она кота на кухню и больно наказала за озорство. Кот рассердился, зафыркал и убежал в лес. Выбрал на дереве местечко поудобнее, взобрался, сидит и от нечего делать тихо мурлычет. Сидел он так сидел, да и проголодался. Всегда ведь так бывает, что от безделья да от скуки есть хочется. Оглянулся кот по сторонам. Нет ли хоть синички поблизости, чтоб поймать себе на обед? Да, видно, птички-то не глупее кота. Все куда-то разлетелись. Делать нечего. Слез он с дерева. Голодным сидеть тоже не очень-то приятно. И пошел по тропинке. Хоть бы мышь какая попалась. Но, как назло, и мыши ни одной даже самой плохонькой нет. Совсем рассердился кот. Распушил хвост. Идет по дорожке и на все фыркает. И то нехорошо в лесу, и это не так. Один непорядок. Прошел он так немного и повстречался с лисой.
1: «Здравствуй, коток!» — говорит она. «Зачем к нам в лес пожаловал?»
0: «А тебе какое дело?» — проворчал кот, не останавливаясь.
1: «Что? Больно сердит! Верно, пообедал плохо?»
0: Не унимается лиса, а смеется.
2: «Отстань! Чего пристала? Проходи своей дорогой!» — недовольно сказал кот, не поворачивая головы и продолжая путь.
1: А лиса забежала вперед, да и говорит. «Напрасно отворачиваешься. Тебе бы лучше подружиться со мной, а я, глядишь, и обед бы промыслила».
0: Услыхал кот про обед и улыбнулся.
2: «Ну что ж, — говорит, — если ты меня и вправду накормишь, я готов с тобой дружбу водить».
1: «Давно бы так! Ну, пойдем скорее к лесной сторожке. Там я у сторожихи таких цыплят видела. Одна прелесть. Ты, значит, зайдешь во двор, вам котам ведь всюду дорога, а я с этой стороны ждать буду. Лови, да бросай через забор. А потом мы с тобой пообедаем. Я ведь стряпать мастерица, и такой обед тебе приготовлю, что лапки оближешь».
0: Предложение было заманчиво, и кот с лисой отправились охотиться на цыплят. Живо добежали они до сторожки и у ворот расстались. Лиса в кустах притаилась, а кот, словно знакомый, смело направился во двор. Увидел наседку с цыплятами, изловчился, схватил одного, да через забор и перебросил лисе.
1: «Ай да коток! Ну что за умник!» — крикнула лиса, хватая на лету цыпленка. Схватила, да и тотчас же скушала его.
0: А в это время кот ей другого бросил. Подхватила лиса его, и вдруг слышит жалобный кошачий крик.
1: «Ну, — думает, — попался дурак. Больше мне здесь делать нечего», — сказала и прямо в лес.
0: Только ее и видели. А сторожиха схватила кота за хвост, да и давай хворостиной учить его.
3: «Будешь ты у меня за чужими цыплятами охотиться? Ишь, какой дармоед выискался! Мало тебе своего двора! Больше ты ко мне не придешь!»
0: Потрепала она его, да и бросила через забор на тропинку. Еле-еле отполз кот в кусты, прилег на траву и принялся ушибленные места зализывать.
2: «Вот напасть!» — думает. «Ведь они меня и убить могли!» «А лиса куда-то запряталась! Вот грех!»
0: Окликнул он лису раз, другой. Никто не откликается. Посмотрел, а на земле одни перышки валяются.
2: «Ах, негодная! Значит, я для нее работал!» «Ну, нет, дома куда лучше. Там ты свою порцию исправно получишь», — пролепетал про себя кот.
0: И так разобиделся кот, что тут же решил домой идти. Хоть и совестно было, да ничего не поделаешь, не пропадать же в лесу ни за грош. Выбежал кот на опушку, а оттуда домой дорога прямая. Проскользнул он незаметно на кухню, из нее перебрался в столовую, забрался под стол и давай жалобно мяукать, чтобы его пожалели.
2: «Мяу! Мяу! Никогда больше озорничать не буду!»
0: И ведь верно, сдержал слово, совсем исправился, перестал со стола таскать, опять за мышей принялся и таким хорошим сделался, что все в доме дивились. «Не след мне было и в лес убегать», — рассуждал он сам с собой. «Порядочному коту там делать нечего, то ли дело в почтенном доме. Надо только не быть жадным и не брать без спроса того, чего не следует».
4: Наши сказки на радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
2: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.
4: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок.

0: что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Моральный.
2: Как это по-русски?
1: По-русски? Нравственный.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: Рады гостям осенью. Урожай собрали, дедов поминаем добрыми словами, да отчитываемся перед ними своими чадами. Пусть с небес на них посмотрят, да порадуются.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.

0: Поговорки со смыслом.
1: Холостому помогай, Боже, а женатому хозяйка поможет.
2: Радио Гамаюн. Живое, любимое.
3: Новости будущего.
4: Добрые новости будущего. Новости с Всемирного совета времени, который располагается в Санкт-Петербурге. Сегодня подписан указ, возвращающий 5508 лет к нашему нынешнему летоисчислению. Как отметил глава государства, восстанавливать историческую справедливость надобно во всем, что касается правды и нашего наследия.
3: Новости будущего.
4: Глава государства также подчеркнул, что всякие попытки извратить правду будут пресекаться. С данным утверждением согласен совет старейшин, которые единогласно поддержали этот указ.
3: Мы делаем новости будущего.
4: Многие земли и веси присоединяются к решению Всемирного совета времени. Уже большинство землян живет по летоисчислению, кое было на просторах земли Руси-матушки. Мы узнаем о нашем великом былом. Благодаря этому увеличиваем наше великое настоящее и грядущее. Текст Лары Светлой читала Валерия Павлова.
3: Новости будущего.
0: Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: душу заплутавшую, слабую, уставшую.
1: Не возьмете вороны душу.

0: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда к речениям, к словам жило особое почтение.
1: Габариты.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – размеры.
0: А как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: «Светлые вести»
1: на радио «Гамаён».
2: В Москве, в Измайловском Кремле,
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
2: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
3: Ведущий.
2: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону.
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио «Гамаён».

0: Поговорки со смыслом.
1: Муж с женой, что мука с водой. Сболтать сболтаешь, да не разболтаешь.
0: Радио «Гамаюн».

0: светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: Кому это интересно?
3: Сказочникам-былинникам, музыкантам, исследователям народной культуры, йогам, мистикам, целителям, молодым родителям и просто романтикам.
4: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
3: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
6: По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
7: Фундаментальный.
6: Как это по-русски?
7: По-русски. Основополагающий.
6: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаём.

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Для примирения маловато.
2: А что еще надо?
1: А еще, мой хороший, давай Пушке рыбки дадим. Вон как в глаза заглядывает.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
3: Слушайте на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Знали.
3: Да забыли.
1: Будем вспоминать.
4: Бабушка гадала, надвое сказала. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Художественный фильм «Святослав Храбрый и две крепости» стал самым кассовым в истории мирового кинематографа. На очереди выход ленты «Хроники Тартарии».
0: Новости.
1: Легкоатлет Иван Крепов отказался от звания чемпиона мира на вчерашних соревнованиях. По словам Ивана, в его поселении все мужики такие, любой бы выиграл.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Сегодня стартует международный марафон «Лапта в каждом дворе». Еще раз поздравим нашу сборную по лапте, которая на днях разгромила сборную Соединенных Штатов по бейсболу на их поле. Победители прибили щит победы на воротах стадиона «Нью-Йорк Янкерс». Текст Евгения Шадрова, читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Инертный.
2: Как это по-русски?
1: По-русски ленивый, бездеятельный.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: «Добрые вести» на радио «Гамаён».
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна». Что будем делать?
1: Весьма емко и быстро осваивать понятия курса музыкального училища на сказочных примерах. Учиться мыслить образами и запоминать гораздо шустрее.
2: Практически осваивать инструмент по продвинутой методике радостно и легко.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио «Гамаён».

0: А дедушки?
1: Так говорили.
2: Авось да небось, до добра не доведут.
3: Ох, козлятушки, вы, ребятушки, остаетесь в...

воды ниже травы. Надо сидеть, слышите вы, тише воды ниже травы. Вы на семь замков запирайтесь, лишь на голос мой откликайтесь. Ох, боюсь я за вас, ребятушки, ох, не вышли вы обознатушки. Надо сидеть, слышите вы, тише воды ниже травы. Надо сидеть, слышите вы, тише воды ниже травы.

«Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему, к вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки, к тебе, лучезарный Боженька, к тебе, солнце-батюшка, и к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней, наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным, праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному, строится мир, строится. Ура! Ура!

0: печки-лавочки.
1: Здравствуй, дедуля.
2: Здравствуй, да сияй, Санюша. Чего смурной такой? Случилось что?
1: Да нет, ничего особенного.
2: Ну, колись, Александр. По глазам вижу, что не на месте душа.
1: Да не выходит ничего.
2: Как? Совсем ничегошеньки?
1: Не получается во всем пользу находить.
2: Ну, стало быть, тренироваться будем. Есть такая игра. Все к лучшему. Сыграем?
1: Это как?
2: А помнишь, мы с тобой фильм замечательный смотрели про девочку? Ее отец научил во всем находить радость, даже в самом нехорошем, на первый взгляд.
1: Помню, ее тетя наказала, а она этому обрадовалась.
2: Точно. Так чему мы с тобой радоваться сегодня будем?
1: Тому, что не хочется упражнения по английскому делать. Ты же сам говорил, что язык этот без образов, примитивный.
2: Так-то оно так, Санюша. Но всему хорошо свое место. Именно потому, что язык этот простой, машинный, он очень здорово описывает все технические устройства, особенно компьютеры. Вот ты же интересуешься ими. А представь, все языки программирования базируются на английском.
1: Ух ты! Выходит, выучу английский, буду и все языки программирования знать?
2: Чуть подучишь и будешь.
1: Вот этому и радоваться буду, деда. Благодарю, но...
2: Ну, выкладывай, что еще радует.
1: Часы я потерял, что батя мне подарил. Теперь не знаю, как признаться.
2: Так это же к лучшему.
1: Ну, ты скажешь, деда.
2: А ты сам посуди. Признаться трудно, так?
1: Так.
2: А когда человек преодолевает трудности, что с ним происходит?
1: Что?
2: Будто сам не знаешь.
1: Сила воли растет.
2: Конечно, Александр. Твердость духа усиливается. Вот тебе и польза. Расскажешь отцу, сразу в тебе все это и произойдет.
1: Точно, деда, но ты меня обрадовал.
2: А ты меня, внучок.
1: А я-то чем?
2: А пониманием своим и доверием. Вот бать побоялся рассказать, а мне все выложил. Благодарю, дорогой.
1: На радость тебе, деда. И тебе благодарю.
2: Благо принимаю, приумножаю и во вселенную отправляю. Ура!
1: Ура, деда! Но все-таки...
2: Что-то еще приключилось нерадостное?
1: Да.
2: Ну, говори.
1: Двойку по английскому получил.
2: Так, Сашок, теперь знаешь, что с ней делать.
1: Да, батя рассказать, чтобы сила воли и твердость духа выросли. А потом выучить этот урок, чтобы все языки программирования знать.
2: Радуйся.
1: Так выходит, двойки это к лучшему?
2: Все к лучшему, Саша.
1: Пойду батю двойкой порадую. Он-то еще не знает о ее пользе. Вон она какая оказывается.
2: Тут и оно, Санюша. Тут-то и оно.
0: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
3: Все, что между нами, это не подделка. Я сорву все звезды для тебя, это...

0: Нелепы лины бяшет братья, начати старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославлича. Начати же вся тогда песни по былинам сего времени, а не по замышлению баяню. Баян бо вещи, аще кому хотяше песнь творите, то растекашется мысью по древу, серым волком по земли, сизым орлом под облакой. Помнишь от бориче первых времен усобицы, когда пущашет 10 соколов на стадо лебедей, которые до течаши, та преди песнь паяши старому Ярославу, храброму Мстиславу и же заре заредедю пред полки косожскими, красному Романову Святославличу. Баян же, братья, не 10 соколов на стадо лебедей пущаши, но своя вещья персты, наживая струны воскладаши, они же сами князем славу рокотаху. Почнем же, братья, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря, и же истягну ум крепостью своею, и поостри сердце своего мужеством, наполни все ратного духа, наведе своя храбрые полки на землю половецкую, за землю русскую. Тогда Игорь воззре на светлое солнце, и видя от него тьмою вся своя воя прикрытый, и рече Игорь ко дружине своей: «Братья и дружину, лучше же нам потяту быти, неже полошену быти, а всядем, братья, на свои борзые комани, да позрим синего дону». Спала князю уме похоти, и жалость ему знамение заступи, искусите дону великого, хощу боречи, копье преломите, конец поля половецкого. С вами, русичи, хощу главу свою приложите, а любо испите шеломом дону. О баяне, соловью старого времени, абы ты сия полки ущекотал, скача славию по мысленну древу, летая умом под облаки, свивая славы оба полы сего времени, реща во тропу трояню через поля на горы. Пети было песни Игореве того внуку: «Не буря соколы занесе, через поля широкая галицы стадо бежат к Адону великому». Чили воспете было вещи баяне Велесова внучи: «Комани ржут за Сулою, звенит слава во Киеве, трубы трубят в Новограде, стоят стязи во Путивле, Игорь ждет мило брата Всеволода».
1: Радио Гамаён. Быть по-моему вели.

объездил много стран, и не раз он поразил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргал.

им покоряют за моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15

0: вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Здравия тебе, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». А расскажу я тебе сейчас, мой дорогой слушатель, про слово «совесть». Это просто совместная весть. С кем? Естественно, с Богом. Не только от Него к тебе, но и от тебя к Нему. Мы получаем от Бога веду, а посылаем Ему свои вести, мысли

Богом. Слушай и проверяй своим сердцем. Если сведения радуют, бери ответственность на себя. Это твое. Пользуйся и не вспоминай, кто и когда сказал. А с тобой был Лесовичок-Боровичок Владимир Артамонов.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Возрождение былинной Руси – это то, к чему стремятся наши души и помыслы.
2: Но дело это долгое и непростое.
1: Сначала надобно нам научиться говорить друг с другом на одном языке.
2: Чувствовать общий настрой.
1: А что для этого самое лучшее?
2: Правильно. Русские былины, сказки, да светлые песни.
1: Радио Гамаюн
2: – это то, что вовлекает нас в единый поток, настраивает на один лад и учит действовать согласно.
1: Испокон веку только так и возрождалась Русь под волшебное пение птицы Гамаюн.
2: Давайте вместе создадим этот удивительный сказочный инструмент.
1: Всемирное народное радио. Заходи на сайт raga.rf и нажимай кнопку «Участвовать».
0: Светлого пути. Светлого пути. Доброй связки. Светлые вести.
3: На радио Гамаюн.

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Дегенерация.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – вырождение.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: скоро
1: на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки.
3: Чуть что не так, и помрет закваска. Живая она, ее подкармливать надо, разговаривать с ней. А кто же это станет делать в промышленных масштабах?
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Знали.
4: Да забыли.
2: Будем вспоминать.
5: Дураку хоть кол тиши. Он своих два ставит.

0: Радио Гамаён. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. План светлого мироустройства. Эффективность труда. Правительство устанавливает новые алгоритмы оплаты труда, учитывающие наличие радостного настроя и доброжелательного отношения к своим коллегам по работе. Измерение этих параметров обязательно при появлении каждого сотрудника на своем рабочем месте. Это касается всех, от простого рабочего до первых лиц государств. Люди стараются соответствовать, наблюдая существенное увеличение эффективности труда при таком подходе. Многие вредные профессии упразднены за ненадобностью.
0: Новости будущего.
1: Поддержка правительств народами. Небывалый рост доверия к правительствам стран, вызванный большой концентрацией светлых, добрых и заботливых людей на ключевых правительственных постах. Национальные гражданские выступления в поддержку правительств.
0: Новости будущего.
1: Политические реформы. Упразднение и ликвидация надправительственных организаций при поддержке общественного мнения и открытых народных выступлений. Повсеместное сокращение бюрократических аппаратов всех стран мира. Упразднение и переориентация целых министерств и ведомств на службу человеку и планете Земля. Создание Мирового совета по решению глобальных вопросов из лучших представителей стран планеты, имеющих высокий коэффициент пользы и доказавших на деле заботу о своем народе.
0: Новости будущего. На радио Гамаён.

0: У наших предков, у славян, меж дел высокого значения всегда к речениям, к словам жило особое почтение.
1: Детальный.
0: Как это по-русски?
1: По-русски подробный.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Выбирать то, что ты слушаешь, нужно так же тщательно, как то, что ты ешь.
2: Радио «Гамаюн» дарит нам светлую, жизнерадостную музыку, вдохновляет на добрые дела.
1: Оно созвучно с душой народной, наполнено токами русской жизни прошлого и настоящего.
3: Участвуйте в создании радио.
1: И вы всегда в любой точке пространства и времени сможете слушать жизнерадостные песни
2: и добрые вести со всей матушки Руси.
1: Заходи на сайт raga.rf и нажимай кнопку
4: «Участвовать».
0: Светлого пути. Доброй сказки, светлые вести на радио «Гамаюн».

0: Радио Гамаюн. Наши сказки. На радио Гамаюн.
1: Заячий пастух. Жил-был барин, богатый-пребогатый. От нечего делать, собрал он целое стадо зайцев. Стал пастуха подыскивать. Только никто к нему в пастухи не нанимается. Разве устережешь зайцев? Разослал барин своих слуг по деревням пастуха искать. Кто пропасет зайца все лето без пропажи, тому жалование 1000 рублей. А если хоть один зайчик пропадет, на конюшне пастуха выдрать и без жалования вон выгнать. Обошли слуги все деревни, а пастуха так и не нашли. Где же это видано, чтобы целое стадо зайцев пасти, да еще без потери? Проходил в ту пору мимо барской усадьбы Ванюшка. На гармошке играет, веселую песню напевает. Усмотрел его барин из окошка. Велел к себе привести.
2: «Куда, молодец, идешь?»
3: «Иду в ближний город на заработки».
2: «А не хочешь ли ко мне в пастухи наняться?»
3: «Что ты, барин? В городе я за лет 100 рублей заработаю. А пастуху какая плата?»
2: «Ничего ты, молодец, не знаешь. Ничего ты не смыслишь. Я за лето 1000 рублей дам».
3: «Какую же скотину у тебя пасти?»
2: «Зайцев. Без пропажи обойдется, 1000 получай. А если хоть одного зайчика потеряешь, не взыщи. Прикажу выдрать и без расчета выгоню». «Ну как, возьмешься или нет?»
3: «Отчего же не взяться?» — говорит Ванюшка. «Возьмусь. Дело немудреное».
1: Обрадовался барин, что нашел зайчьего пастуха. Приказал ему ночь переспать, а утром гнать зайцев на пастбище.
2: «Гони, а к вечеру чтоб все дома были».
1: Чуть свет погнал Ванюшка зайцев на пастбище и гармошку свою с собой прихватил. Пригнал он зайцев на лужок, они разбежались кто куда. Кто в лесок, кто под кусток, кто во вражек. Только хвостики замелькали. А Ванюшка лег на траву и задремал. Лежит, похрапывает. Как солнышко стало садиться, проснулся он. Взял в руки свою гармошку и давай наигрывать да петь. «Зайцевы, зайцы, длинные уши, наелись, напрыгались, домой пора!» Все зайцы к нему и прибежали. Он их собрал и в усадьбу погнал. Сосчитал барин, все зайцы целы.
2: Подивился он и говорит: «Как же это тебе удалось зайцев уберечь? Ну да ладно, иди спи, завтра опять погонишь».
1: И стал Ванюшка гонять зайцев на пастбище каждый день. Пересчитает барин вечером зайцев. Все тут, хоть бы один пропал. Вот и стал барин задумываться. А что, если пастух всех зайцев убережет? Неужто в самом деле ему 1000 отдавать? Позвал барин жену и говорит: «Ты куда похитрее меня будешь? Скажи, что нам делать?» Барыня недолго думала, сразу придумала.
4: «А мы вот что сделаем. Пошлем к пастуху нашу дочку. Пусть она у него одного зайчика купит. Вот и будет у него вечером недостача. Вот мы и на конюшню его. Все по уговору».
2: «Верно, — говорит барин. — Хорошо ты придумала. Так и сделаем».
1: Позвали они дочку и приказывают ей: «Вот тебе 100 рублей. Ступай к пастуху на пастбище, купи у него одного зайчика». Барышня нарядилась и пошла. Пришла на опушку леса. Смотрит, зайцев нигде нет. А пастух спит, голову на кочку положил. Разбудила она пастуха и говорит: «Что вы, молодой человек, делаете тут?»
2: «Пасу зайцев, барышня».
4: «Ой, как интересно! А нельзя ли мне на них поглядеть?»
2: «Отчего нельзя?»
4: «Можно».
1: Заиграл пастух на гармошке, все зайцы враз к нему избежались.
4: «Ах, какие красивенькие!» —
1: говорит барышня.
4: А нельзя ли мне на руки одного зайчика взять?
1: — Отчего нельзя? — Можно. Схватил Ванюшка одного зайца за уши, подал барышне. Погладила она зайца, погладила, да и говорит.
4: — А нельзя ли мне этого зайчика взять?
1: — Отчего нельзя? — Можно.
4: — Какая же ваша цена будет?
1: Ванюшка говорит. — Зайцы эти у меня непродажные.
4: — Чего же вам надобно?
1: — Поцелуйте меня 100 раз.
4: — Ах, да как же это можно? Лучше вы 100 рублей возьмите.
1: — Нет, не возьму. Сказано ведь. Непродажные мои зайцы.
4: Барышни так и этак. Как это пастуха, простого мужика целовать? Что об этом скажут, если узнают? От сраму потом не скроешься. Однако делать нечего.
1: Папенька с маменькой приказали во что бы то ни стало принести зайчика.
4: — Хорошо, — говорит. — Будь по-вашему. — Я согласна.
1: Стала она Ванюшку целовать. Она целует, а он считает. Как сказал 100, подал ей зайца. Обрадовалась барышня, схватила зайца, прижала к груди и побежала домой. Как отбежала она за пригорочек, Ванюшка взял свою гармонь и стал наигрывать да петь. «Зайцы вы, зайцы, длинные уши, наелись, напрыгались, домой пора!» Все зайцы вмиг избежались. И тот, что у барышни на руках был, дрык-прык, вырвался и тоже к пастуху прибежал. Пришла барышня домой ни с чем. Отец и мать спрашивают, ну что, купила ты зайца у пастуха?
4: Купила. Только за мной разбойники побежали, я его и выпустила. Ох, какая ты неловкая,
1: говорит барыня. Надо мне самой идти. Утром, как только Ванюшка выгнал зайцев на пастбище, барыня нарядилась получше и отправилась туда же зайчика покупать.
4: — Здравствуйте, молодой человек.
1: — Здравствуйте, барыня хорошая.
4: — Что вы тут, молодой человек, делаете?
1: — Пасу зайчиков.
4: — А не можете ли вы мне одного зайчика продать? У нас в городе такой диковинкой очень интересуется.
2: — Для вас все можно.
4: Ну так назначайте цену, я не поскуплюсь.
1: Сама радехонька, что так просто все получается. Пастух говорит, да у меня, барыня, зайчики непродажные. Они у меня не продаются, а так даются.
4: А кому же вы их даете?
1: А тому даю, кто выстирает в реке мою рубаху, да поставит мне на локти заплатки.
4: — Да вы лучше деньги возьмите.
1: — Нет, — говорит пастух, — денег мне не надобно. Я со здешнего барина через неделю 1000 рублей получу.
4: — Барыня и так, барыня и сяк.
1: Ничего не выходит. Пастух все на своем стоит. — Непродажные у меня зайцы.
4: Хотела была барыня ни с чем домой вернуться, да мужа побоялась.
1: Оглянулась она по сторонам и думает, кто увидит, кто осудит, и согласилась. Уселась на бережку, стала пастухову рубаху стирать, да на солнышке сушить. А как высохла рубаха, принялась заплатки ставить, шила, шила, все пальцы исколола, а заплатки криво да косо наложила. Осмотрел пастух заплаты и говорит, каков работник? Такова и плата. Заиграл он на гармошке, зайцы к нему избежались. Схватил он одного за уши и подал барыне. Она обрадовалась, зайчика в охапку и домой поскорее. Ну, думает, возьмешь теперь ты с нас 1000. А пастух выждал время, и только барыня с глаз скрылась, стал на гармошке наигрывать да петь. Зайцы вы, зайцы, длинные уши, наелись, напрыгались, домой пора. И все зайцы тотчас к нему прибежали. И тот, что у барыни был, тоже вырвался и прибежал.
4: Барыня поохала, поохала,
1: с пустыми руками к мужу вернулась.
4: — Так и так, — говорит, — купила я зайчика, везла домой. — Да не довезла!
1: — Надо тебе самому завтра ехать. На другой день барин переоделся, чтобы пастух не узнал его.
2: бороду подвязал, на самую паршивую, на самую грязную свою клячу сел и поехал к пастуху. Приезжает, а Ванюшка на пеньке сидит, краюшку жует.
5: — Что, молодец, делаешь здесь?
4: — Зайцев пасу.
5: — Не продашь ли мне одного зайчика?
4: — А что дашь?
5: — 100 рублей дам.
4: — Не продам.
5: — Хочешь 200?
4: — И 200 не хочу.
5: — Чего ж ты хочешь?
4: — Хочу, чтобы ты по моему слову сделал.
5: — А каково твое слово?
4: — Поцелуй у своей кобылы хвост.
5: — Что ты, что ты? Да как-то можно.
4: — А коли не можно, так и говорить нам с тобой не о чем.
1: Видит барин, делать нечего. Хоть он и барин-помещик, хоть и досадно ему, а 1000 рублей отдавать пастуху еще досаднее. Достал он из кармана шелковый платочек, вытер тем платочком кобыли хвост, огляделся по сторонам, нет ли кого, и поцеловал. — Давай теперь зайцу. — Бери любого. — Барин, и не расскажешь, как рад. Взял зайца, посадил за пазуху, вскочил на кобылу и поскакал скорее в свою усадьбу. Ванюшка подождал, подождал и стал на гармошке наигрывать, да свою песенку петь. Зайцевы зайцы длинные уши наелись, напрыгались, домой пора. Заяц от барина вырвался и в стадо. Опять все зайцы целы, хоть считай, хоть не считай. Приехал барин, а барыня к нему.
4: — Ну, что, привез ли зайчика?
5: — Нет, не привез.
4: — Что так?
5: — Да очень много денег пастух требует. У меня столько не было. А то непременно привез бы.
4: Не поверила ему жена.
1: А срок подошел. Ври, не ври, надо с пастухом расплачиваться.
2: Что тут делать?
1: Барыня говорит.
4: — Я новую хитрость придумала. Пусть он нам сказки рассказывает, пусть целый мешок сказок наскажет. Не сможет мешок доверху наполнить. Без расчета прогоним со двора.
2: Обрадовался барин.
5: — Это ты хорошо придумал.
2: А чтобы он отпереться потом не мог, соберем гостей побольше.
1: Так и сделали. Созвал барин важных господ с женами, с дочками да сыночками. Пусть послушают, как пастух будет сказки сказывать. Пусть над ним в волю посмеются. Собрались гости, уселись. Барин и говорит, — Зовите пастуха. Пришел Ванюшка.
5: — Ну, пастух, был у нас с тобой уговор. Если убережешь зайцев, 1000 рублей тебе. А не убережешь, 100 плетей да вон за ворота.
1: — Верно, — отвечает пастух. — Был такой уговор.
5: — А теперь новый уговор. Если наскажешь нам полный мешок сказок, так я до срока с тобой расплачусь. Не наскажешь 200. Если наскажешь нам полный мешок сказок, так я до срока с тобой расплачусь. Не наскажешь 200 плетей тебе в спину да с глаз моих.

0: снимай, да поплотнее в мешок укладывай. Как не в моготу будет держать, крикните. И стал сказку сказывать. Жил да был барин, богатый-пребогатый. Гости сидят, похихикивают, а сам барин тоже посмеивается. Жил да был этот барин, и были у него жена и дочка. Захотел барин у своего пастуха зайчика выманить и подослал к нему дочку. Пришла дочка к пастуху и давай. Только Ванюшку заговорила о дочке, она как крикнет: «Ой, тяжело держать!» Да и убежала. А Ванюшка сказку дальше сказывает. Потом подослал барин к пастуху свою барыню. Приказал ей пастух свою рубаху выстирать да заплаты на локтях поставить. Как услышала эта барыня, крикнула: «Ой, тяжело! Ох, не в моготу!» И тоже поскорее убежала. А пастух, знай, свою сказку рассказывает. «После того, — говорит, — сам барин на грязный клячик пастуху пожаловал. И стал он по пастухову приказанию у этой клячи...»
1: «Погоди! — кричит барин. — Погоди! Молчи! Мешок доверху полон, больше класть некуда!»
0: Отдал он поскорее Ванюшке 1000 рублей и отпустил его.
1: «Не то, — думает, — так осрамит, что и на люди нельзя будет показаться».
0: Взял Ванюшка деньги и пошел в свою деревню, к отцу, к матери. Идет, а сам песни поет, да на гармошке подыгрывает. Доволен, что барина-бездельника проучил.
2: Наши сказки на радио «Гамаюн».

Радио Гамаюн. Живое, любимое.

0: Радио Гамаюн.
1: Дома лучше.
2: Лучше.
3: Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыкает.

я без поддержки. Как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

0: Жил у нас на деревне дедку с внуком. Дедку-то старый-старый, а внук-то ленивый-ленивый, палец о палец не ударит. Дедку сам дров наколи, воды принеси, и свари, и сжари, и спарь, и рубаху себе вымой. Внук, вот Бог грешно от людей смешно. Я старик, окорач, ползаю, работаю, а ты, молодой парень, палец о палец не ударишь. А вот дедушка обучи ты меня едок жить, чтобы сладко есть пить, да ничего не делать. Так я тебе с утра до ночи рук не покладаючи работать стану. Так пойдем учителя искать. Пошли. Только это за околицу-то вышли, а и найдет первый вор навстречу. Здорово, дедушка, куда собрался? Да вот мамыку в науку веду. Это внука-то мамыкой звали. А чему обучать-то ладишь? Да вот, говорит парень, обучи это к жить, чтобы сладко есть да пить, да ничего не делать. Собирается с утра до ночи не поглядачи рук работать. Так давай-ка мне-то одним махом обучу. Правда? Как пить дать? Ну так и ладно. Недалеко и ходить, старой кости ломать. Пойдите с Богом, а я домой. Старик-то домой, а мамыка-то с вором пошли. Идут это через соснову рощу. Маштовые деревья стоят, верхушки в небо ушли. Глядеть так шапка вывалится. А парень-то и спрашивает. Дяденька, а чему ты обучать-то ладите? Чему обучать? А вот гляди-ка, Евто что? Да сосна стоит. Сосна сосной. Да на сосне-то что? Да сорока на яйцах сидит. Но такова моя наука. Я под птицу подберусь, яйца выну, а она и не заметит ни крылом, ни пером не ворохнется. А ну-ка, вор-то и полез. Да как сказал, так и сделал. Яйца-то по сороке вынял, а птица сидит, не шелохнется. Видал, брат? Видал. А ты, дяденька, свои сапоги-то видал? Сапоги? А подмотки-то видал? А я в то желанное во мои покеда вор-то ноги-то на сосну закидывал, парнишка-то ему подметки-то и срезал, да я и не учуял того. Ну и мамыка, весь ты мамыка и есть. Так я их еще на ходу срезать-то умею. Так чего ж ты, дурня голова, не работал? Чего тебе еще надобно? Так я, денька, теперь буду. Так до усов сытый будешь». Разошлись яны тут, вор-то своей дорогой, а мамыка домой. Приходит, дедка сидит на заваленке. «Здорово, дедушка, вот и мы». «Да по что так скоро?» «Потому как обучивший очень хорошо. Давай денег». «Да где я тебе денег-то взял бы?» «Да ладно, старичок, погляди-ка в сундучки, в заветном узелке, не найдешь ли?» «Мамыка, да побойся ты Бога, бесстыжи твои глазы!» Одна пятишница на умирало приготовлена, так и тую тебе отдай. Ладно, дедушка, ковды еще помирать-то будешь, а на пятишнице-то мы с тобой и сыты, и убыты будем во как хорошо. Ну, брат, делать нечего, обучивший внук, надобно доставать. Поохал старичок, около сундучка покряхтел, вынял пятишницу, а мамыка-то с пятишницей-то на базар. И купил там сапоги с голенищами за коленко. А то в те поры-то все дешево было, да и сапоги-то те не простые, а модные, носочки-то и так за гагулинками кверху загнуты. Идет эта мамыка по большой дороге, сапоги под мышкой, шапка на ухо, глядь, и гонят царские погонщики вола. Роги ростанью руками не достать. Вот мамыка дело смекнул. Поперед забежал, шварк один сапог на дорогу, а сам в кусточки. Идут это погонщики, трубочки посапывают, промеж себя толкуют, поговаривают. Дошли до сапога. Мятюха, глянь-ка, сапог, да никак новёшенек. Ну, сапог-то подняли, глядят, вертят, новёшенька. Так ведь один четыре ноги в одну не сунешь. Ай, пусть лежит, блат кому и пригодится. А мы, слава тебе, Господи, обуты одеты. Пошли дальше. А Мамыка из кусточков вышел, сапог поднял, наперед забежал, да с другой-то ноги сапог и шварк на дорогу, а сам в кусты. Дошли погонщики. «Мятюха, мятюха! Опять сапог! Да никак тому-то пара!» «Так его желанные его мои, что зависть-то людска делает!» «И сапог-то забыли, и его лати забыли, да к тому-то сапогу, к первому-то, в запуске, чтоб, значит, пара-то в руках была!» А Мамыка сапог под мышку, вола в загривок, да и домой пригнал. «Вот тебе, дедушка, за пятишницу-то и волы, сапоги!» Но вола-то освежевали, солонины целую бочку накоротали, лишь хоть целый год хватит. А еще добра-то сколь, тут те и роги, и ноги, и хвост, да шкура, а вол-то царской. А угнали-то средь бела дня с большой дороги, но сейчас это полицию на ноги. Мамыку отыскали, да предъясны царские очи. «Да ты вола-то украл?» «Я, царское величество». «Да как же ты ухитрился? Средь бела дня с большой дороги. Да я еще не то умею». «Да как же тебя звать-то и такого?» «А Мамыкой?» «Ну, Мамыка, погляжу я, много ли в твоей голове ума положено? Украть ты у меня коня из-под семи замков, так я тебе вола прошу, а не украдешь, во строги сгною». «А чего не украсть-то? Украду».
1: «А коня-то красть надо подумавши, потому как коню хвост-то разделили, да кожину прядь дали конюху держать, да у кожины-то ноги по конюху, да за ухи двое, да под усцы двое, да скольки-то за гриву, да один верхом, да чтоб не спать. А замки-то внутренние, вот тут и подумай». «Ну, да Мамыка-то Мамыка и был». А в те поры этого винища проклятущего столько было. Хошь ты купайся, хошь обливайся. Вот Мамыка-то и раздобыл где-то бочонок. Ведер 5 или 10, не знаю. Разобрал потолоченный над конюшней-то, да испушат бочонок-то на вервинах над конюхами-то. Это как шибануло духом винным хорошим, да по всем-то углам. У конюхов-то что голубо, сердце-то встрепенулось. Братцы, глянь-кось, благодать с неба спускаться. Да благодать-то в объятия приняли, да у благодать видно-то выбили, а благодать-то в себя и вылили. Ну и лежат замес конюхов-то мертвые тела. А царь-то, кажи, наутро сам коня проверял. Сегодня пришел батюшки, ворота разбаханы, на земле мертвые тела валяются, коня и след простыл. Царь-то сам к Мамыке на двор, детка сидит на заваленке. «Здорово, дедушка!» «Здорово, царское величество! Ты чего?» «Да Мамыка-то уж дома?» «Дома. А давно пришёлся?» «Да не пришёлся верхом приехавший, а уж конь-то картина! Да ведь мой, детка, мой конь-то с-под семи замков увёл!» «Ну, эфту уж как быть, на то ен и Мамыка. Подит-ка во хлеве не обихаживает ли? Царь во хлев. А и стоит конь-то. А злодей вокруг ходит, хвост гриву начесывает, на концы расплетает, и кажена косица кумачевой плетеночкой завязана, и конечки-то врозь торчат». Дверь-то брякнула, а Мамыка: «А, царское величество, твой конь-то стоит». «Мой, Мамыка, мой, ну и голова у тебя, у парня. Надо бы твою голову рубить, да жаль такую голову губить. Ну, вот и что тебе сказ? Украть ты с моего боку простыню. Так я тебе и коня прошу, а уж не украдешь, во строги сгною. Простыню? Да раз плюнуть, я с тебя рубаху сниму, а ты не учуешь». «Ну, парень, гляди в оба слова, сказано, чтоб дело было сделано». Царь-то домой, а Мамыка-то и стал вокруг царского двора похаживать, о царском здоровье и спрашивать. А тут летечко красно подуспело, ягодинки разные в саду зарумянились. Да такого года-то урожай на огурцы был, старики не упомнят. Везде это на грядках-то лежат, меж листьев прячутся, большущие да гладкие, что поросятки. Не хочешь да съешь огурец. Ну и это царь огурчик это съел, да бывает еще селедочкой закусил, да ягодиночки какой попробовал, да родниковой водицей запил, у его и закрутило маленько. Мамыка приходит о царском-то здоровье спрашивать, а ему слуги-то верные, да сенние батюшка-то что-то животом простроивший.
0: Ну, чего лучше желанного мои, того только и дожидаю.
1: Сейчас эта мамыка домой. О, парничек взявший, навел гуши этой самой новгородской. Нас ведь новгородских-то все и так дражнят. Новгородская гуша да новгородская гуша. А ента сама гуша это кашица такая с круп да гороху. А вдруг горять так и задастся, что и самому-то всласть поесть, особливо с маслицем-то. Ну да ведь, мамыка, маслица-то незачем пушать было. Это ен с гушей-то да на кладбище. А того раза, как быть, и похоронили паренька. Ну, мамыка, мамыка и ростом, и дородством. Ен того-то паренька мамыка вырыл, в свою скрутку обредил, свою шапоньку ему на глаза надвинул, да к царской опочивальне. А опочивальня-то и оконышком-то в сад глядела. А как эта летечка-то стояла жарко, ночи душны, так все ее оконышки-то настежь разбаханы. А как ждут мамыку простыню-то с-под царства боку воровать, у кожиного кошка в красной шапке самопалом стоит. Мамыка-то в кусточках сумерек-то дождавший и стал мертвеца-то на ругатины подымать. А красные-то шапки ружья наставили, бах-бах, все обличье мертвецу в лепешку. Упал мертвец. Спустились о красной шапке, царю доложили так, мол, и так. Могите спокойно спать, потому как уничтожили эко дурака-то. Окошко полез, точно у царя стражи нет себя обиходить. А кто в дураках-то? Смекай. Пока это с мертвецом-то возились, убирали, а мамыка с опарничком-то в царской опочивальне за завеской сидит, никто того и не чует. Пришла темная ноченька. Пришли царь царицей спать ложиться. Это кто на правичке вдоль стены его кроватушка стояла, а на левиче кроватушка царицы. Кожины у своей кроватушки стоят, да переговариваются. «Ну что, отец, как здоровье-то?» «Да что, матушка, подступила маленько, не крутит и не мучит». «Ну так и ладно. Я велела тебе из сундука соболье одеяло достать. Угрейся так, все как рукой снимет». Улеглись царь с царицей, скорохонько и захрапели обои. А мамыка-то тихонько, что цыпушка, из своего-то угла выкатился, да к царевой-то кроватушке. Соболье-то одеяло отворотил, да и ухнул гуша-то на новгородскую царю под бок, охнул да в угол. А тому как бы и снится сон. А таков сон снится, хоть и не просыпайся. А и снится ему, голубчику, гуляет он по лугу зеленому, что по бархату, в ясный день солнечный, а тут и ручеек по лугу-то пробирается, а за ручейком-то царица, да будто она не жонка, а невеста только, да и манит его к себе ручкой белой. Лети, дескать, ко мне, сокол ясный, вдвоем-то и гулять с подручней, а ручеек-то широконькой, ему и не перешагнуть, не перескокнуть. Яны ищет камушка, ноженьку-то постановить. И попадись ему гладышек, круглый шок. Этак он встал, да и поскользнулся, да и сел. А сел, да холодно, это во снях-то. Холодно, да и прохватился. И так прохватился, так и завопил. «Мать, царица, да проснись-ка ты, матушка!»
0: «А, это что такое?» — соскочила царица-то. «Да поди ты, что случилось-то? Угрешился ведь я, а как и сам не знаю, и не крутила, и не мутила, а подись-ка, грех-то какой!»
1: Подошла царица-то, матушки, поворот, да как же ты, родимый?
0: «А поди, знай, сраму-то, что перед боярами-то!» Разахался царь сидеть, гуши сидячи, не знать, чего делать.
1: «А вот, родимые вы мои, говорят, у бабы волос долог, ум короток». «Не верьте вы тому, николи не верьте, ведь удумала царица-то».
0: Погоди-ка ты, погоди, никто и не узнает. Собирай-ка все в узел, да клади в угол. А я тебе чистую рубаху да простыню принесу, а срама-то утречком до свету на пруду заполосну. Боярицы и не узнают. Пошла царица за чистой рубахой, а царь гущу-то убирал, на силушку убрал, в узел связал да в угол. Принесла царица чистую рубаху, оделся царь, да на сухом связал да в угол. Принесла царица чистую рубаху, оделся царь, да на сухом-то, да на чистом-то скорёшенько и захрапел опять.

Глядь, ни рубахи, ни простыни. Царь, отец, да проснись-ка ты. А царь-то разоспавший, ему в глаза-то не открыть. Да проснись-ка, ведь рубахи-то нету, ничего нету. Царя сон-то, что рукой смахнула. Мамыка, никому другому. Соскочил, туфли на скорбоску накинул, кафтанишко на плечи, да к мамыке во двор бежит, полото запахивает. Детка сидит на заваленке. «Здорово, дедушка! Здорово, царское величество! Так никак ты шаливши, и туфли на скорбоску, и под кафтаном ничего. Не горит ли часом где? Да мамыка-то дома у тебя?» «Да дома. Ни мешок золота не потеряется. А что делает-то?» «Да на реку ходил, что-то заполаскивал. Подитка не сушит ли на огороде-то?» «Царь на огород. А у злодея-то и протянута веревина с угла на угол. А на веревине-то и полощется на ветру, что лебедино крыло простыня. Тонко да бело, да еще рубаха. А метка-то царска. Сам ян ходит за края удерживать, чтоб висела поровняя. Калитка-то стук, — обернулся мамыка. «А, царское величество, ну что, чул, как я с тебя рубаху-то снимал?» «Ну и голова у тебя, у парня. Надо бы твою голову рубить, да жал такую голову губить. На вот тебе последний сказ. Украдешь ты у меня жонку, так я тебе и простыню, и рубаху прошу, да и награды миллион. А не украдешь, бо строги сгоню. Да дай срок и царицу сведу. До Рождества сроку даю. А ты почем знаешь, бывает, я и раньше уведу». Вот желанный вы мой, летечко прокатилось, а жонка у царя на дворе. И осень прошла, жонка все дома. И пришла зима. И стал царь в заседание ездить с умными людьми о нуждах всяких говорить. Он уедет, а жонка дома одна. Деточкам-то Бог не благословил, где есть кучнёхонько. Сядет у окошечка, подупрётся белой рученькой, смотрит на дорогу. Ждёт, пождёт друга милого, а ины и позаподнится бывает. Ночь за полночь нет и нет. Вот одного сидит ина еток. А ночь выдалась морозно, месячно. Снежок-то так и похрустывает. Дороженька-то что скатерть укатана. Да под месяцем-то со звездочками так и свелькает, так и свелькает. Это яна голубушка сидела, сидела, да и удумала. Эх, по этой бы дороженьке, да с другом милым, в легоньких саночках, плечо к плечу, рука в рученьку прокатиться бы. Только подумала... И подают легкие саночки. Сказать царице, что подевалася, к царю велено в заседание, потом кататься поедут. Их взвилась царица пташка легкокрылась, вот окошечко-то, шубоньку на плечи, шапоньку на уши, да в саночки, да замес заседания так мамыки во двор и угодила. Конь-то царской, а кучером-то мамыка, а это дело сделано тоже. Царь-то после заседания вышел на мороз и себя не помнит. В головушке-то у него жернова толкутся, а в ушах что реки льются. После умных-то речей завсегда так бывает, старые люди сказывали. А кони-то так и рвут, так снег-то копытом и бьет. И удумал царь проветриться. «А ну-ка я с сударушкой со своей плечо к плечу, рука к рученьке, покачусь-ка в легких саночках. Да кучера-то вали во дворец, с царицей покататься поедем. Кони-то застоявшие, как хватит. Во миговенье ока у дворца. Царь с саней-то и выходит. Эй, слуги верные, сказать царице, что подевалась, и кататься поедем. Ваше величество, царица уехавши. Куда? К вам на заседание. Коня изволили присылать». Царь кучера-то в шею гони к мамыке. Пригнали. Это я на саней-то горошком да в избу. Старик на пороге встретился. «Здорово, детка, мамыка-то у тебя дома?» «А дома? Один?» «Никак нет, не один. А ей как краля привезена, глаз не отвести. Да моя жонка, детка, жена моя. Да подитка там к печке греется, морозно больно». Царь-то в избу, глядь, а у печки...

0: печке на лавке жонка-то и сидит, а поодаль-то этак мамыка на дверь поглядывает, увидал царя-то. «Ну что, царское величество, твоя краля-то сидит? Моя мамыка, моя! На вот тебе обещанная награда, 1 000 000, да из моего царства вон, чтоб духу твоего не было!»
1: «Так вот, желанные вы мои мамыка-то из царства твоего потерявший был, и до сей поры неведомо где обретается. Вот где и встретите, так и мне ко старухе скажите-ка, коль видали».
2: Радио Гамаюн. Синяя птица.
3: Ведьма и солнцева сестра. В некотором царстве, далеком государстве, жил-был царь с царицей. У них был сын Иван-царевич, сроду немой. Было ему 12 лет, и пошел он раз в конюшню к любимому своему конюху. Конюх этот сказывал ему завсегда сказки. И теперь Иван-царевич пришел послушать от него сказочки. Да не то услышал. «Иван-царевич, — сказал конюх, — у твоей матери скоро родится дочь, а тебе — сестра. Будет она страшная ведьма, съест и отца, и мать, и всех подначальных людей. Так ступай, попроси у отца, что не есть наилучшего коня, будто покататься, и поезжай отсюда, куда глаза глядят, коли хочешь от беды избавиться». Иван-царевич прибежал к отцу и сроду впервой заговорил с ним. Царь так этому возрадовался, что не стал и спрашивать, зачем ему добрый конь надобен. Тотчас приказал, что не есть наилучшего коня из своих табунов оседлать для царевича. Иван-царевич сел и поехал, куда глаза глядят. Долго-долго он ехал, наезжает на 2 старых швей и просит, чтобы они взяли его с собой жить. Старухи сказали: «Мы бы рады тебя взять, Иван-царевич, да нам уж немного жить. Вот, доломаем сундук иголок, да и зашьем сундук ниток, тотчас и смерть придет». Иван-царевич заплакал и поехал дальше. Долго-долго ехал, подъезжает к вертодубу и просит: «Прими меня к себе».
4: «Рад бы тебя принять, Иван-царевич, да мне жить остается немного. Вот как повыдерну все эти дубы с кореньями, тотчас и смерть моя».
3: Пуще прежнего заплакал царевич и поехал все дальше да дальше. Подъезжает к Вертогору. Стал его просить, а он в ответ:
4: «Рад бы тебя принять, Иван-царевич, да мне самому жить немного. Видишь, поставлен я горы ворочать. Как справлюсь с этими последними, тут и смерть моя».
3: Залился Иван-царевич горькими слезами и поехал еще дальше.
2: долго-долго ехал, подъезжает, наконец, к солнцевой сестрице. Она его приняла к себе, накормила, напоила, как за родным сыном ходила. Хорошо было жить царевичу, а все нет-нет, да и сгрустнется. Захочется узнать, что в родном дому деется. Взойдет, бывало, на высокую гору, посмотрит на свой дворец и видит, что все съедено, только стены остались. Вздохнет и заплачет. Раз эдак посмотрел, да поплакал, воротился, а солнцева сестра спрашивает: «Отчего ты, Иван-царевич, нонче заплаканный?»
4: Он говорит: «Ветром глаза надуло».
2: В другой раз опять тоже. Солнцева сестра взяла, да и запретила ветру дуть. И в третий раз воротился Иван-царевич заплаканный. Да уж, делать нечего.
4: Пришлось во всем признаваться.
2: И стал он просить солнцеву сестрицу, чтобы отпустила его, добро молодца, на родину понаведаться.
4: Она его не пускает, а он ее упрашивает. Она его не пускает, а он ее упрашивает. Наконец упросил таки.
2: Отпустила его на родину понаведаться и дала ему на дорогу щетку, гребенку да два моложавых яблочка. Какой бы ни был стар человек, а съест это яблочко, вмиг помолодеет.
4: Приехал Иван-царевич к Вертогору. Всего одна гора осталась. Он взял свою щетку и бросил во Чистополе.
2: Откуда ни взялись, вдруг выросли из земли высокие-высокие горы. Верхушками в небо упираются. И сколько тут их, видимо-невидимо.
4: Вертогор обрадовался и весело принялся за работу.
2: Долго ли, коротко ли, приехал Иван-царевич к Вертодубу. Всего три дуба осталось. Он взял гребенку и кинул во Чистополе. Откуда что? Вдруг зашумели, поднялись из земли густые дубовые леса. Дерево, дерево толще.
4: Вертодуб обрадовался, благодарствовал царевичу и пошел столетние дубы выворачивать.
2: Долго ли, коротко ли, приехал Иван-царевич к старухам. Дал им по яблочку, они съели, вмиг помолодели и подарили ему хусточку. Как махнешь хусточкой, станет позади целое озеро.
4: Приезжает Иван-царевич домой.
2: Сестра выбежала, встретила его, приголубила. «Сядь, — говорит братец, — поиграй на гуслях, а я пойду обед приготовлю».
4: Царевич сел и бренчит на гуслях. Выполз из норы мышонок
2: и говорит ему человеческим голосом: — Спасайся, спасайся, царевич, беги скорее. Твоя сестра ушла зубы точить.
4: Иван-царевич вышел из горницы, сел на коня и поскакал назад.
2: А мышонок по струнам бегает, гусли бренчат, а сестра и не ведает, что братец ушел.
4: Наточила зубы, бросилась в горницу. Глядь, нет ни души, только мышонок в нору скользнул. Разозлилась ведьма, так и скрипит зубами, и пустилась в погоню. Иван-царевич услыхал шум, оглянулся, вот-вот нагонит сестра. Махнул хусточкой, и стало глубокое озеро. Пока ведьма переплывала озеро, Иван-царевич далеко уехал.
5: Понеслась она еще быстрее, вот уж близко, вот уж близко.
4: Вертодуб угадал, что царевич от сестры спасается.
5: И давай вырывать дубы, довалить их на дорогу. Целую гору накидал.
4: Нет ведьме проходу.
5: Стала она путь прочищать. Грызла, грызла, на силу продралась.
4: А Иван-царевич уж далеко, бросилась догонять.
5: Гнала, гнала еще немножко, и уйти нельзя.
4: Вертогор увидал ведьму, ухватился за самую гору и повернул ее как раз на дорогу. А на ту гору поставил другую.
5: Пока ведьма карабкалась, долезла, Иван-царевич ехал, доехал и далеко очутился. Перебралась ведьма через горы и опять погнала за братом. Завидела его и говорит: «Теперь не уйдешь от меня!» Вот близко, вот нагонит.
4: В то самое время подскакал Иван-царевич к теремам солнцевой сестрицы и закричал: «Солнце, солнце, отвори оконце! Солнце, солнце, отвори оконце!» Солнцевая сестрица отворила окно, и царевич вскочил в него вместе с конем.
5: Ведьма стала просить, чтоб ей выдали брата головою.
4: Солнцева сестра ее не послушала и не выдала.
5: «Тогда, — говорит ведьма, — пусть Иван-царевич идет со мной на весы. Кто кого перевесит? Я перевешу, так я его съем. А если он перевесит, пусть меня убьет!»
4: Пошли. Сперва сел на весы Иван-царевич, а потом
5: и ведьма полезла.
4: Только ступила ногой, так Ивана-царевича вверх и подбросила. Да с такой силою, что он прямо попал на небо. К солнцевой сестре в терема.
6: А ведьма-змея осталась на земле.
7: Далеко-далеко, в глухомани таежной, на отшибе лесном, жила-была старушка, одна-одинешенька. В народе ее лекаркой звали, все травы в лесу она знала — людей ими от любой хвори лечила.
8: Плакун, плакун, всем травам мати, не катись твои слезы по чисто полю, не разносись твой вой по синю морю. Будь ты страшный, злым бесом, полубесом, они не дадут тебе покорище, утопи их в слезах, а убегут от твоего позорища. Замкни в ямы преисподние, будь слово мое при тебе крепко, во веки веков. Аминь.

0: Хорошая травка. Да нам лишнего не надо. Пускай солнышку радуется.
1: Вернулась как-то раз лекарка из тайги. Видит, стоит у крылечка колыбелька берестяная. А в колыбельке той дитятка малая лежит, ручками-ножками барахтает.
0: О, подкинули. Так и есть. Подкинули. Ну куда мне, старой лекарке с чужим дитяти? А где твоя мать? Страдалица она разнесчастная. Откуда, куда дальше подалась горе мыкать? Чему радуешься? А? Куда девать-то тебя, спрашиваю, а? Горе ты, моя горюшка. Ой. Ну, иди. Иди на руки. Бог даст. С Тимофеем мы тебя выходим. Не робей, Ванюша, не робей, вот так.
1: Так и остался Ванечка жить в избушке таежной. Рос себе помаленьку, а как подрос, стал помогать старой лекарке собирать травы, знания постигать лесные. Год за годом выучился Ванюша науке знахарской. Каждая травка в лесу ему знакома, каждая ягодка как сестрица. Так и жили они со старушкой.

0: Но вот как-то раз захворала лекарка. Отправился в лес Ванюша за травой лечебной, чередой. Долго бродил он по тайге, да и заплутал ненароком. Вышел Ванечка на полянку лесную, видит, сидят посреди полянки возле ели серебряной медведица с медвежонком, ягодками лакомится. Медвежонок-то, ух, какой забавный! Спрятался Ванюша за камнем, дождался, когда уйдет медведица в чащу таежную. Подозвал к себе медвежонка и давай его хлебушком угощать из лукошка.
1: На!
0: Съел медвежонок хлебушек и еще просит.
1: Все.
0: Стали малыши по лесу носиться, в салочки играть. Сплел Ванюша медвежонку венок из васильков да ромашек, а на лапку ленточку красную повязал на память.
1: Вот. Ой.

0: и не заметили пострелята, как вернулась из чащи таежная медведица. Увидал ее Ваня, испугался, лег на землю и мертвым притворился, потому что знал, мертвых медведи не трогают. Подошла к Ванюше медведица, и что за диво, человеческим голосом заговорила.
1: Не плачь, Ваня, твоя беда не беда, найдешь дорогу с утра, а пока ночь, побудь с нами.
0: Обошли медведица с медвежонком дважды вокруг ели серебряной и обернулись людьми, барышней-красуньей да девочкой-шалуньей. Повели они Ванюшу в свой терем светлый, усадили за стол дубовый, стали медом да ягодами потчевать.
1: Кушай, Ваня, и рассказывай, как живешь.
2: Меня матушка за травой чередой послала. Люди просили, да и самой ей не можется.
1: Хорошая у тебя матушка, знаю, лесу заступница. И ты таким будь, Ванюша. Отстань, шалунья. А ты не стесняйся, кушай, милый, кушай.
0: Переночевал Ванюша в терему у медведей. Вывели они его утром к тропиночке заветной.
1: Видел, где луна за лес закатилась, там и дом твой.
0: Зашагал Ванюша по тропиночке, вскоре и вышел из лесу. Дошел он до речки, а у мосточка Кирюха рыжий, соседский сын, рыбу удил. Увидал он Ванюшу и давай потешаться.
3: Эй, найденыш, где шлялся-то? Опоздал ты домой. Умерла твоя бабка-колдунья.
4: И кот сбег.
0: Словно иглою острой пронзило сердце ребячье боль нестерпимая. Спасибо соседке, утешила сиротку.
5: Ничего, Ванечка, не убивайся, не плачь.
6: А ты по что его обижаешь? А ну, кыш от седова!
5: Ничего, Ваня, авось не пропадешь. Проживешь среди народа-то. А ремесло-то бабкино при тебе. Ведь, небось, каждую травку знаешь. Ничего, прокормишься.
0: Прошли годы. Вырос Иван красивым, сильным парнем. Как и бабка его, травы собирать начал, людей от хвори спасать. Зверям в лесу он первым заступником стал. Шел как-то раз Иван по лесу. Видит, сидит на дереве медвежонок. А под деревом стоит Кирюха рыжий с собаками и в медвежонка того из ружья целится. Подбежал Иван к дереву, схватил за грудки Кирюху.
7: Ты что это не вовремя охоту затеял? Убери собак!
8: А не указчик-то мне! Найдёшь! Отойди! Как бы пулей не достал!
0: Но сверкнул Иван глазами, словно молнией. Унял тогда Кирюха собак своих резвых, ружье разрядил и давай грозить кулаком Ивану.
8: Погоди, все равно медвежонка уложу, а тебе мешать станешь, не сдобровать. Ишь, в тайге заступник нашелся.
0: Убрался Кирюха из лесу, а Иван медвежонка с дерева снял. Видит, на лапке у него ленточка красная повязана. А тут и медведица подоспела. Снова повели они Ивана в свой терем светлый.
1: Вон каким ты вырос, Иванушка. Спасибо, что дочь из беды вызволил. Доброй была твоя названная матушка, и ты таким стал. Хочешь, буду тебе второй матерью, а дочь моя тебе невестой станет.
7: Не знаю, хозяюшка. Дай подумать. Трудно мне дело свое бросить. Я людей лечу, от хвори спасаю.
1: Молодец, что не только о своем счастье печешься. Ну, а для нас ты всегда добрый гость. Захочешь нас увидеть, обойди вокруг ели, только гляди, Ваня, два раза обойдешь, чудесной силой обладать будешь, но уже не сможешь к людям вернуться, медведем обернешься.
0: Вышел Иван из терема светлого, девица красная за ним следом. Проводила она его до опушки лесной, голову на грудь положила.
4: Приходи, Ванюша.
1: Приду.
0: Но не суждено было сбыться счастью Ваниному. Как пришла зима, снова охотники в тайгу повадились. Шел как-то раз Иван околицей, видит, возвращается из лесу Кирюха рыжий с дружками. На плечах у них жерди сосновые, к жердям тем медведи мертвые привязаны, а у меньшенького ленточка красная на лапке. Защемило у Ивана сердце, бросился он к охотникам.
9: Отдайте!
10: Совсем уплумил, лешак.
9: Медведей пожалел.
0: Протянул тогда Иван Кирюхе золото слиток самородной.
9: Вот, берите, берите все. Ишь, богатей. Видать, это ведьма сыскала, знала места.
1: Отдайте.
9: За такой барыш и отца с матерью не жалко. Как думаешь, мужики?
0: Взяли охотники золото и ушли в деревню. А Иван медведей уложил на сани и в избушку к себе повез. Вечером Кирюха рыжий подкрался к избушке Ивановой, в окно заглянул, видит, ой да лихо! Лежат на лавочках, в гробах тесаных, не медведи дикие, а барышни с девочкой.
9: Чур меня, чур меня, чур!
0: Помчался Кирюха в село народ созывать. Прибежали люди, кто с топором, кто с вилами. Вошли гости незваные в избушку Иванову, а та и вспыхни пламенем буйным.

0: Сам же Иван тем временем уж далече был. Похоронил он медведей в лесу под старым дубом, а сам в тайгу ушел, от людей подальше. Тяжело у него было на душе. За одну ночь посидел парень от горя. Явился он к ели серебряной, вспомнились ему слова медведицы.
1: «Гляди, Ваня, два раза обойдешь ель, чудесной силой обладать будешь, но уже не сможешь вернуться к людям, медведем обернешься».
0: Обошел Иван дважды вокруг ели и превратился в седого медведя.

0: Недели не прошло, как Кирюха Рыжий опять в тайгу пожаловал. Настрелял он зверушек целый воз, да все ему мало. Пустил он собак своих по лесу. Пошли собаки по лесу рыскать, разбудили седого медведя. Поднялся он из берлоги и погнал Кирюху прочь из тайги. Бросился Кирюха наутек, дороги не разбирая, да и свалился с обрыва в озеро. Подломился под ним лед и утоп Кирюха. А медведь зверушек убитых с возу поскидывал, те и ожили вмиг, по тайге разбежались.
1: С тех пор так и повелось. Как залютует какой охотник, станет зверя без меры бить, тут и приберет его к себе седой медведь. А так ничего, ходи, гуляй по тайге. Старики поговаривали, справедливым он был, седой медведь.
2: Радио Гамаён.
3: Медведь нам в помощь.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему, к вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки, к тебе, лучезарный Боженька, к тебе, солнце-батюшка, и к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней, наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным, праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. Строится, мир строится. Ура! Ура!

журавль и цапля. Летала сова, веселая голова. Вот она летела-летела, да и села. Головой повертела, по сторонам посмотрела, снялась и опять полетела. Летала-летала, да села. Головой повертела, по сторонам посмотрела, а глаза у нее, как плошки, не видят ни крошки. Это не сказка, это присказка, а сказка впереди. Пришла весна по зиму, и ну ее солнышком гнать допекать, а травку-муравку из земли вызывать. Высыпала, выбежала травка на солнышко поглядеть, вынесла цветы первые подснежные, и голубые, и белые, сине-алые и желто-серые. Потянулась из-за моря перелетная птица. Гуси да лебеди, журавли да цапли, кулики да утки, певчие пташки и хвостунья синичка. Все слетелись к нам на Русь гнезда вить, семьями жить. Вот разошлись они по своим краям, по степям, по лесам, по болотам, по ручьям. Стоит журавль один в поле, по сторонам все поглядывает, головушку поглаживает, а сам думает. Надо де мне хозяйством обзавестись, гнездо свить да хозяюшку добыть. Вот свил он гнездо вплоть у болота. А в болоте, в кочкарнике, сидит долгоносая-долгоносая цапля. Сидит, но журавля поглядывает, да про себя посмеивается. Ведь уродился же неуклюжий какой. Тем временем надумался журавль. «Дай, — говорит, — посватую цаплю. Она в наш род пошла, и клюв наш, и на ногах высока». Вот и пошел он неторенной дорожкой по болоту. Тяп да тяп ногами, а ноги да хвост так и вязнут. Вот он упрется клювом, хвост вытащит, а клюв увязнет. Клюв вытащит, хвост увязнет. На силу до цапленной кочки дошел, поглядел в тростник и спрашивает: «А дома ли сударушка цапля?» «Здесь она». «Что надо?» — ответила цапля. «Иди за меня замуж», — сказал журавль. «Как не так? Пойду я за тебя, за долговязого. На тебе и платье короткое, и сам ты пешком гуляешь. Скупо живешь, меня на гнезде с голоду уморишь». Слова эти показались журавлю обидными. Молча он повернул, да и пошел домой. Тяп да тяп, тяп да тяп. Цапля, сидячи дома, пораздумалась. «А что ж и вправду? Для чего я ему отказала? Нечто мне лучше жить одной. Он хорошего роду, зовут его щегольком, ходит с хохолком. Пойду к нему доброе слово перемолвить». Пошла цапля, а путь по болоту не близок. То одну ногу увязит, то другую. Одну вытащит, другую увязит. Крылышко вытащит, клюв засадит. Ну, пришла и говорит: «Журавль, я иду за тебя». «Нет, цапля», — говорит ей журавль. «Уж я раздумал, не хочу на тебе жениться. Иди туда, откуда пришла». Стыдно стало цапле. Закрылась она крылышком и пошла к своей кочке. А журавль, глядя за нею, пожалел, что отказал. Вот он выскочил из гнезда и пошел следом за нею болото месить. Приходит и говорит: «Ну, так уж быть, цапля, я беру тебя за себя». А цапля сидит сердитая-пресердитая и говорить журавлем не хочет. «Слышь, сударыня цапля, я беру тебя за себя», — повторил журавль. «Ты берешь?»
«Да я не иду», — отвечала она. Нечего делать. Пошел опять журавль домой. «Этакая нравная», — подумал он. «Теперь ни за что не возьму ее». Уселся журавль в траве и глядеть не хочет в ту сторону, где цапля живет. А та опять передумала. «Лучше жить вдвоем, чем одной. Пойду, помирюсь с ним и выйду за него». Вот и пошла опять ковылять по болоту. Путь до журавля долог, болото вязко, то одну ножку увязит, то другую. Крылышко вытащит, клюв засадит, на силу добралась до журавлиного гнезда и говорит. «Журонька, послушай-ка, так и быть, я иду за тебя». А журавль ей в ответ. «Не идет Федора за Егора, а и пошла бы Федора за Егора, да Егор не берет». Сказав такие слова, журавль отвернулся, цапля ушла. Думал-думал журавль, да опять пожалел. Для чего было ему не согласиться взять за себя цаплю, пока та сама хотела? Стал скорехонько и пошел опять по болоту. Тяп-тяп ногами, а ноги да хвост так и вязнут. Вот упрется он клювом, хвост вытащит, клюв увязит. А клюв вытащит, хвост увязает. Вот так-то и по сию пору ходят они друг за дружкой. Дорожку проторили, а пиво не сварили.

0: радио Гамаюн.
1: Вольному воля.
2: Воля. Я создал вас, чтобы мне наконец-то было с кем поговорить. Игорь Африкян. Как-то раз, уйдя далеко-далеко от третьего болота, мышонок подумал, что заблудился. И действительно, уже стало темнеть, и он совсем растерялся. Тогда он сделал последнюю попытку выйти на знакомые тропы и, как учили, сначала пошел вперед, а потом назад. Но и это не помогло. Тогда он пошел вправо, а потом еще и влево. И это тоже не помогло.
3: «Вот теперь-то я заблудился окончательно», —
2: совсем отчаявшись, прошептал мышонок. И тогда он, забравшись на старое поваленное дерево, стал молиться ему.
3: «Прошу, прошу тебя, помоги мне, помоги!» —
2: просил мышонок раз за разом все трепетнее и жалостливее. И тогда он ответил мышонку. «Я создал вас, чтобы мне наконец-то было с кем поговорить. И что я слышу от тебя сейчас, мышонок? Просьбы? Давай лучше об этом поговорим. Если хочешь, конечно».
3: «Ну, как же так? Я же заблудился, и меня надо спасать, а не...»
2: «А ты попробуй», — прервал его он. «Ох, мышонок, если бы ты только знал, как все устроено, ты бы просто разорвался от обилия возможностей».
3: «Ой, нет, разорваться я совсем не хочу», —
2: подумал мышонок. Конечно, в иной ситуации он бы и разорваться не побоялся, лишь бы узнать, как все тут устроено. Но сейчас он был сильно напуган, поэтому обратил внимание только на это слово «разорваться». Ведь когда ты напуган, тебе совсем не до изобилия возможностей. Вот и я не хочу, чтобы ты разорвался. Поэтому давай просто поговорим», — улыбнулся он. И мышонок согласился и попробовал. А что же еще оставалось? И вот стали они говорить. Мышонок и он. Говорили. Долго говорили. Очень. «Ну, вот и все», — вдруг сказал он.
3: «Что, ну вот? Что, все?»
2: — спросил удивленный мышонок и тут же воскликнул. Он только сейчас заметил, что стоит у самого своего дома, и снова воскликнул.
3: «Вот значит как! Восхитительно!»
2: Еще раз воскликнул он. «А ты как думал?» — засмеялся он и превратился в шум ночного ветра.

0: Радио Гамаю детям.
1: Лисичкин хлеб. Однажды я проходил по лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял я с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол. «Что это за птица?» — спросила Зиночка. «Терентий», — ответил я, и рассказал ей про тетерева. Как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький с хохолком, и посвистел в дудочку по рябчиному, и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягодка костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся. «Кто же их там лечит?» — спросила Зиночка. «Сами лечатся», — ответил я. «Придет, бывало, охотник, захочется ему отдохнуть. Он и воткнет топор в дерево, и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет, вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка, и ранку эту затянет». Тоже нарочно для Зиночки принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку. Кукушкины слезки, валерьянка, Петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба. Со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес, голодно, а возьму, забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела. «Откуда же это в лесу взялся хлеб?» «Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста». «Заячья». «А хлеб лисичкин. Отведай». Осторожно попробовала и начала есть. «Хороший лисичкин хлеб». И съела весь мой черный хлеб дочисто. Так и пошло у нас. Зиночка капуля такая, часто и белый-то хлеб не берет. А как я из леса лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит. Лисичкин хлеб куда лучше нашего.

0: нанялся парень к мельнику в батраки. Послал его мельник засыпать на ковш пшеницы. А работник-то, не знавший, как за дело взяться, пошел да и засыпал пшеницы на камень. Мельница завертелась, и пшеница вся разметалась. Хозяин, как пришел на мельницу, да увидел разметанную пшеницу и согнал работника. Пошел работник домой и думает про себя: «Немного же я на мельнице поработал». Шел он так, да раздумывал. Да по дороге в свое село и заблудился. Зашел в кусты какие-то, бродил-бродил по ним и вышел, наконец, к реке. А на реке стоит пустая мельница. Он в этой мельнице ночевать и остановился. Наступила глухая полночь, не спится работнику в пустой мельнице. Ко всякому шороху он прислушивается и вдруг точно слышит, что к мельнице кто-то подъехал. Вскочил бедный батрак, чуть жив от страха, и спрятался в ковш. Вошли на мельницу три какие-то человека. По виду, судя, недобрые люди, разбойники. Развели в мельнице огонь и начали между собой делить богатую добычу. Один разбойник и говорит другим: «Я свою долю положу под испод мельницы!» Другой говорит: «А я под колесо подпихну!» А третий говорит: «А я в ковш свое добро спрячу!» А наш-то батрак лежит в ковше, да и думает: «Двум смертям не бывать, одной не миновать. Дай-ка я их пугну по-своему, попробую». Да как закричит во все горло: «Денис, ступай туда на низ! А ты, Фока, гляди сбока! А ты, малой, гляди там! А я тут! Держи их, не уйдут! Да бей их, ребята, не жалей!» Разбойники оробели, побросали добычу, бросились опрометью бежать с мельницы. А батрак завладел их добром и вернулся домой богатый-пребогатый.
1: Вы слушаете
2: радио Гамаюн.

Глава седьмая. Тулики – люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон. Они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «Вечерний звон». А если кто из них посвятит себя большему служению и пойдет в монашество, то таковые славут лучшими монастырскими экономами. Из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что тулики — народ самый выгодный. И если бы не они, то темные уголки России, наверное, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь афонские тулики обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела. А потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направляясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя каменносечная икона святого Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида грозного и престрашного. Святитель Мирликийских изображен на ней в рост, весь одеян сребропозолощенной одеждой, а лицом темен, и на одной руке держит храм, а в другой — меч, военное одоление. Вот в этом одолении и заключался смысл вещи. Святой Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а Мценский Никола в особенности, и ему-то тулики и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой ночью и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик, к левше. Двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать. День, два, три сидят и никуда не выходят. Все молоточками потюкивают. Куют что-то такое. А что куют, ничего не известно. Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить. Но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются, неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит. Не выскочит ли в перепуге, и не объявится ли тогда, что ими выковано? Но ничто не брало этих хитрых мастеров. Один раз только левша высунулся по плечи и крикнул: «Горит себе, а нам некогда!» И опять свою ущипанную голову спрятал, ставню захлопнул и за свое дело принялись. Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит. Да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают. Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и при том
продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с Тихого Дона государю. И во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

Глава 8. Платов ехал очень спешно из церемонии. Сам он сидел в коляске.

действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать. А всегда 100 скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует и к подъезду возворотятся. Так они и в Тулу прикатили. Тоже пролетели сначала 100 скачков дальше московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком, нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил. Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которую должны были англичан посрамить. И еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее. Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать. Да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет. А зубами так и скрипит. Все ему еще не скоро показывается. Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

Глава 9. Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним, запыхавшись, а простые люди из любопытной публики те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой, да где попало спрятались. Свистовые же, как прискочили, сейчас вскрикнули, и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень. Но болты были такие крепкие, что немало не поддались. Дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху, да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть. Послы закричали: «Что же вы, такие-сякие сволочи, делаете? Да еще этакую спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого Бога нет?» А те отвечают: «Мы сейчас последний гвоздик заколачиваем, и как забьем, тогда нашу работу вынесем». А послы говорят: «Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит». Но мастера отвечают: «Не успеет он вас поглотить. Потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем». Свистовые побежали, но не с уверкою. Думали, что мастера их обманут, а потому бежат-бежат, да оглянутся. Но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись.

а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось. А у третьего — у левши. В зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

0: Глава 10. Свистовые подбежали к Платову и говорят: «Вот они сами здесь. Платов сейчас к мастерам».
1: «Готовы ли?»
0: «Все, отвечают, готово».
1: «Подавай сюда».
0: Подали. А экипаж уже запряжен. И ямщик, и форейтор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись, и нагайки над ним подняли, и так, замахнувши, и держат. Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, видит, аглицкая блоха лежит там, какая была. А кроме ее ничего больше нет. Платов говорит: «Это что же такое? А где же ваша работа, которую вы хотели государя утешить?» Оружейники отвечали: «Тут и наша работа». Платов спрашивает: «В чем же она себя заключает?» А оружейники отвечают: «Зачем это объяснять? Все здесь, в вашем виду. Вот и предусматривайте». Платов плечами вздвигнул и закричал: «Где ключ от блохи?» А тут же отвечают: «Где блоха, тут и ключ. В одном орехе». Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые. Ловил, ловил. Никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода. И вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер. Кричал: «Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили. Я вам головы сняму». А тулики ему в ответ: «Напрасно так нас обижаете. Мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть. Но только за то, что вы в нас усомнились и подумали, будто мы даже государева имя обмануть сходственны. Мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвести. Он увидит, каковы мы у него люди, и есть ли ему за нас постыждение». А Платов крикнул: «Ну так врете же вы, подлецы! Я с вами так не расстануся. А один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости». И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток босову левшу, так что у того все крючки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску, в ноги.
1: «Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга, вроде пубеля. Ты мне за всех ответишь».
0: «А вы, — говорит свистовым, — теперь гайда. Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был». Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так, без тугамента, увозите? Ему нельзя будет назад следовать.
1: А Платов им вместо ответа показал кулак такой страшный, буровый и весь изрубленный, кое-как сросся, и, погрозивший, говорит: «Вот вам тугамент».
0: А казакам говорит:
1: «Айда, ребята».
0: Казаки, ямщики и кони все в раз заработало и умчали левшу без тугамента. А через день, как приказывал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу, и даже раскакавшись как следует, мимо колонн проехали. Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел государю. А косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

0: Глава 11. Платов боялся к государю на глаза показываться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный. Ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он, хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил. Вошел во дворец со шкатулочкою, да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на Тихом Дону междуусобные разговоры. Думал он так, чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать. А если не заговорит, то промолчать. Шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать. А тульского левшу в крепостной каземат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится. Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал. И чуть Платов насчет междуусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает. «А что же? Как мои тульские мастера против аглицкой нимфазории себя оправдали?» Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.
1: «Нимфазория, — говорит, — ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли».
0: Государь ответил: «Ты, старик, мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может». Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было. И как досказал до того, что тулики просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит: «Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверхпонятия сделано».

Глава 12. Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех. А в нем блоха лежит, какая прежде была, и как лежала. Государь посмотрел и сказал, что за лихо, но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей: у тебя на руках персты тонкие, возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфазории брюшную машинку. Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфазория все-таки ни донце не танцует и ни одной вероятции, как прежде, не выкидывает. Платов весь позеленел и закричал: «Ах, они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил». С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда Платов перестал бить, поправился и говорит: «У меня и так все волосья при учебе выдраны. А не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение». «Это за то, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили». Левша отвечает: «Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили. Возьмите в самый сильный мелкоскоп, смотрите». Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился: «Я тебе, — говорит, — такой сякой эдакий, еще задам!» И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить. А сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя, благая мать и пречистая, и чистая, и дальше, как надобно». А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят. Потому они его терпеть не могли за храбрость.

Глава 13. Как довел Платов Левшины слова государю, тот сейчас с радостью говорит: «Я знаю, что мои русские люди меня не обманут», и приказал подать мелкоскоп на подушке. В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло, сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком. Словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял и только сказал: «Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится». Платов докладывает: «Его бы приодеть надо, он в чем был взят, и теперь очень в злом виде». А государь отвечает: «Ничего, ввести, как он есть». Платов говорит: «Вот, иди теперь сам такой эткой, перед очами государю отвечай». А левша отвечает: «Что ж, такой и пойду, и отвечу». Идет в чем был, в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а земчик старенький, крючочки не застегаются, порастерянный, а шиворот разорван, но ничего, не конфузится. «Что ж такое, — думает, — если государю угодно меня видеть, я должен идти. А если при мне тугамента нет, так я тому не причинен, и скажу, отчего так дело было». Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит: «Что же это такое, братец, значит, что мы и так, и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?» А левша отвечает: «Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть? Вельможи ему кивают, дескать, не так говоришь». А он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто. Государь говорит: «Оставьте над ним мудрить, пусть его отвечает, как он умеет». И положил блоху под мелкоскоп. «Смотри, — говорит, — сам, — ничего не видно». Левша отвечает: «Эдак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее». Государь вопросил: «А как же надо?» «Надо, — говорит, — всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которая наступает». «Помилуй, скажи, — говорит государь, — это уже очень сильно мелко». «А что же делать, — отвечает левша, — если только так нашу работу и заметить можно? Тогда все удивление и окажется». Положили, как левша сказал. И государь, как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял. Взял левшу, какой он был неубранный и в пыли неумытый, обнял его и поцеловал. А потом обернулся ко всем придворным и сказал: «Видите? Я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста. Ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали».

0: Глава 14. Стали все подходить и смотреть. Блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы. А левша доложил, что и это еще не все удивительное. Если бы, говорит, был лучший мелкоскоп, который в 5 миллионов увеличивает, так вы изволили бы, говорит, увидеть, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено. Какой русский мастер ту подковку делал? И твое имя тут есть? Спросил государь. Никак нет, отвечает левша. Моего одного и нет. Почему же? А потому, говорит, что я мельче этих подковок работал. Я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты. Там уже никакой мелкоскоп взять не может. Государь спросил, где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление? А левша ответил, мы люди бедные, и по бедности своей мелкоскопа не имеем. А у нас так, глаз пристрелявший. Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать. Оплатов ему 100 рублей дал и говорит.
1: Прости меня, братец, что я тебя за волосы отодрал.
0: Левша отвечает. Бог простит. Это нам не впервые такой снег на голову. А больше и говорить не стал. Да и некогда ему было ни с кем разговаривать. Потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию, вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это неудивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился, и чтобы он сам англичанам мог показать работу, и каковы у нас в Туле мастера есть. Платов его перекрестил, пусть, говорит, над тобою будет благословение. А на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно. Так и сделал, прислал. А граф Кисельвроди велел, чтобы обмыли левшу в туликовских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего. Для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть. Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовской кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

0: Лесные тайны. Жил когда-то на свете бедный крестьянин, и было у него два сына. Старший сын был здоров и силен, как бык, а вот младшему крепко не повезло. От рождения он был слепым. Так с малых лет и жил бедняга в кромешной тьме. Не видел он ни синего неба, ни золотого солнца, ни зеленого леса. И вот пришел к старому крестьянину его смертный час. Позвал он старшего сына и говорит:
1: «Вот, сынок, умираю, и кроме долгов ничего вам в наследство не оставляю. Потому и прошу тебя, мой сын, как ни трудно тебе будет, не бросай своего слепого брата, не обижай его. Он и так судьбой обижен».
0: Выслушал старший сын отцовские слова и поклялся, что выполнит его последнюю просьбу.
1: «Спасибо тебе, сынок. Теперь я спокоен».
0: Вздохнул отец с облегчением, закрыл глаза и умер. Похоронили его братья, заперли свой жалкий домишко и отправились в путь-дорогу. Как-никак ожалели их люди. Кто хлеба даст, кто сыр и кусок, а кто и медной монетки не пожалеет. Однако слепому брату мало что доставалось, потому что старший брат оказался человеком жестокосердным и все лучшее забирал себе. Как-то раз зашли они в глухой лес. Усадил старший слепого брата под большое дерево и говорит:
2: «Посиди-ка ты, братец, возле этого дуба. Отдохни малость. Устал, небось?»
3: «Ох, спасибо тебе. Сил больше нет. Ноги так и гудят».
2: «Ну вот. И ладно. А я пойду водички принесу. Я тут неподалеку ручеек приметил. Не скучай. Я скоро».
0: Улегся усталый путник на мягкую травку и крепко заснул. Спит себе и горе не знает. Но вот проснулся младший, прислушался.
3: «Эй! Эй, братец! Ты здесь?»
0: Никто не отзывается. Только деревья шумят, да птицы щебечут.
3: «Братец! Отзовись! Эй! Эй!»
0: Долго звал слепой старшего брата, но так и не дождался ответа. И понял он тогда, что бросил его брат. И остался он в глухом лесу один-одинешенек. Тем временем наступила темная ночь. Слепой, конечно, этого не видел, но слышал он очень хорошо.
3: «Дикие звери! Ну все, пропал я!»
0: Нащупал он дерево, под которым сидел, и стал карабкаться вверх по корявым сучьям. Забрался он на самую верхушку могучего дуба. А дикие звери уже под самым деревом. Первым волк появился, за ним приковылял медведь, потом кабан и лисица, и, наконец, сам лев пожаловал. Расселись звери под дубом и стали рассказывать друг другу о разных чудесах. Первым заговорил лев.
4: «Эй, волчище, где это ты пропадал? А? Что у тебя новенького?»
3: «О, братец лев, был я в далеких краях и проведал там об одной великой тайне».
4: «Ну-ка, ну-ка».
3: «Теперь я знаю такое чудесное средство, которое сделает слепого зрячим».
0: Услышал это младший брат, и дух у него захватило. Сидит и не дышит, боится слова пропустить. А лев спрашивает:
4: «И что же это за средство?»
3: «Средство простое. Если человек или зверь родился слепым, ему надобно приложить к глазам кору вот этого дуба, и он сразу прозреет».
4: «Ну, это великое чудо. Но и моя новость не хуже твоей. Вот, послушайте. Есть неподалеку от этого леса славный такой городок. Но вот беда. Исчезла в том городе вода. Ну, все родники пересохли. И люди там просто помирают от жажды».
5: «Это и есть твое чудо? О, великий ты наш!»
4: «Нет, лиса, слушай дальше. Лежит на городской площади громадный камень. И если его сдвинуть, да копнуть на этом месте землю, забьет там чистый родник. И тогда воды хватит на всех».
6: «Хорошая новость.
5: Самое лучшее. Лучше не бывает».
7: «Ну, не знаю, не знаю. Моя новость не хуже других».
5: «Ну, давай, медведюшка, выкладывай свое чудо».
7: «Эй, ну, слушайте. В городе Труа у тамошнего правителя, богатого графа, есть красавица-дочка. Пошла она как-то с подругами гулять, и вдруг выскочил из леса страшный зверь. Ой. И так она испугалась, что замертво упала на землю. Ох. С тех пор она болеет, с постели не встает и день ото дня худеет. Отец ее, богатый граф, созвал всех знаменитых докторов, но ни один не может ее вылечить. Вот так-то».
3: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй».
7: «А секрет простой. Надо вытащить из-под ее подушки, чтоб вы думали,
3: что?
7: Зеленую жабу».
3: «Жабу?
7: Ну да, всего и делов-то. А тому, кто ее вылечит, граф обещал любую награду».
3: «Здорово! Вот это новость!»
0: Долго еще беседовали звери о своих тайнах. А когда наступило утро, разбежались кто куда. Тогда-то, наконец, спустился слепой брат с дуба и скорей отломал кусочек дубовой коры. Раскрошил юноша, как мог, кусочек коры, вздохнул глубоко и приложил к глазам. Что же это с ним случилось? Все вокруг сияло такой ослепительной красотой, что глазам стало больно. И увидел он и синее небо, и золотое солнце, и зеленые лесные дали. Поблагодарил он Бога за великую милость, погладил с благодарностью могучий дуб, который подарил ему новую жизнь, и пошел скорее в тот город, где люди гибли от жажды. Долго искал он этот город, но, наконец-то, все-таки нашел. Постучал он в окошко одного бедного домика. Выглянула из оконца старушка и спрашивает:
8: «Чего тебе надобно, мил человек?»
3: «Объясни мне, бабушка, что у вас тут случилось? Куда весь народ подевался? На улицах ни одной живой души».
8: «Ох, беда у нас, голубчик. Нету в городе ни капли воды. Мрут жители, как мухи. Ох, беда».
3: «Послушай меня. Я могу ваш город от этой беды избавить».
8: «Ох, милок, да разве ж это можно?»
3: «Можно, бабушка, можно. Надо созвать на главную площадь всех, кто еще ходить может. А там я скажу, что делать».
0: Собрала бабушка последние силы и поспешила к соседям. А те пошли к своим соседям И вскоре на площади возле большого камня собрались все, у кого еще силы остались.
9: Слушайте меня, добрые люди! Если хотите спасти себя и детей своих, подойдите к этому камню, навалитесь на него все вместе и сдвиньте его с места.
0: Взялись все дружно, навалились и еле-еле, но сдвинули камень. Тогда пришелец взял лопату и подошел к тому месту, где лежал камень. Он глубоко воткнул лопату в землю и вывернул большой ком. И в тот же миг брызнула вверх струя прозрачной воды. Что тут началось? Со всех сторон сбегались люди. Откуда силы взялись? Кто с ведром, кто с кувшином, кто с кружкой? И пили, пили холодную прозрачную воду. А юного парнишку, того, кто избавил город от страшной беды, жители чуть не задушили в объятиях. И вот распрощался юноша с горожанами и поскакал скорее в тот самый город Труа, где таяла от неизвестной болезни графская красавица-дочь. Вот прибыл он в Труа и остановился в гостинице. А за ужином расспросил хозяина, что у них в городе новенького. Хозяин тут же поведал юноше историю про графскую дочку и сказал, что все ее жалеют. А юноша и говорит:
10: «Сходи-ка ты, друг, к графу и скажи, что приехал в город известный доктор и может излечить его несчастную дочь».
0: Хозяин выскочил из дому, стрелой помчался к его сиятельству графу и сообщил ему радостную весть. Граф тотчас пригласил юношу в свой большой и красивый дворец. Не успел юноша войти во дворец, как его сиятельство молча взял юношу за руку и привел его в комнату, где лежала больная. Затем граф вышел и плотно закрыл за собой дверь. И тут юноша впервые взглянул на графскую дочь. Увидев ее исхудавшее, но прекрасное лицо, юноша еще раз поблагодарил Бога за то, что тот подарил ему зрение. Страшно было подумать, что никогда за всю свою жизнь он мог не увидеть такой красоты. Быстро подошел он к кровати и осторожно приподнял подушку.
9: О, Господи!
0: Под подушкой и вправду сидела жаба. Зелененькая, пучеглазая. Ну, в общем, ничего особенного. Жаба как жаба. Подхватил он квакушку и выбросил ее в окошко, прямо в мягкую густую траву. Довольная жаба тут же занялась тем, чем ей и положено. Стала комаров домошек ловить. А юноша посмотрел на свою больную и... О, чудо! Щечки у нее порозовели. Открыла графская дочь глаза, взглянула на юношу и спрашивает:
5: «Молодой человек, а вы случайно не принц?»
9: «Ну что вы, разве я похож на принца?»
5: «Ну, мало ли, может быть, вы какой-нибудь волшебный принц?»
9: «Нет, я не принц, я ваш доктор».
5: «А разве я больна?»
9: «Да было такое дело, но теперь опасность миновала».
5: «А, значит, вы меня вылечили?»
9: «Ну, можно сказать».
5: «А как же вам это удалось?»
0: Тут молодой человек слегка растерялся. Если сказать ей про жабу, она ведь, пожалуй, и завизжать может, а то и в обморок упадет.
5: Что-то вы, юноша, долго думаете. Ну-ка, говорите мне всю чистую правду и, пожалуйста, ничего не выдумывайте.
0: Ну, что тут сделаешь? Пришлось все рассказать и про зверей, и даже про жабу. Графская дочь все выслушала и говорит:
5: ну вот видите, это же самая настоящая волшебная история. А вы, я же сразу поняла, вы самый настоящий волшебный принц. А я непременно должна выйти за вас замуж.
0: Юноша, конечно, спорить не стал, и она отвела его к отцу. Граф, как увидел свою дочку здоровой и веселой, чуть с ума не сошел от радости. И вскоре сыграли пышную свадьбу. Стал юноша жить в графском доме. И вот как-то раз, гуляя в лесу, повстречал он какого-то нищего. Одет был бродяга в лохмотья, на ногах дырявые башмаки. Подошел нищий к юноше и говорит:
11: «Добрый господин, подайте убогому на пропитание. Будьте так милосердны, Бог вас наградит за это».
0: Услышал юноша голос нищего, и сердце у него забилось. Уж очень был знаком ему этот голос. Бросил юноша в шапку серебряную монетку, стал нищий низко кланяться и благодарить, а юноша его спрашивает:
12: «И давно ты, бедный человек, нищенствуешь?»
11: «Давненько, сударь, с тех пор, как умер отец, царство ему небесное. Наследство он не оставил, вот и пришлось мне милостыню просить».
12: «А родных у тебя никого не было?»
11: «Да, был у меня брат. Раньше-то мы с ним вместе ходили, а потом он меня бросил».
12: «Бросил?»
11: «Да, сударь».
12: «Ай-яй-яй-яй-яй! Да как же он мог родного брата бросить?»
11: «Да был он человек жадный и завистливый. Видно, боялся, что мне перепадет лишний кусок, а ему меньше достанется. Вот и завел он меня однажды в густой лес и там и бросил».
12: «Ну и ну! Прям не верится! Неужто все так и было?»
11: «Истинно так».
12: «А не наоборот ли?»
0: Снял юноша с головы богатую шляпу с перьями.
12: «Ну-ка, посмотри на меня!»
0: Поднял нищий глаза и взглянул на богато одетого господина.
12: «Ну что, не узнаешь?»
0: И тут узнал нищий родного брата. Узнал и попятился в страхе.
11: «Не может того быть! Ты же слепой был, да еще и нищий!»
12: «Вот видишь, братец, как бывает! Твой злодейский поступок для меня добром обернулся. Недаром говорят, нет худа без добра».
0: Упал тот нищий на колени и давай просить у брата прощения. Ну что ж, прощение он получил, потому что младший брат был человеком добрым и незлопамятным. Дали старшему брату денег и отпустили по добру, по здорову. А младший брат со своей женой красавицей жили с тех пор долго и счастливо.
13: Радио Гамаюн.